0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

дети спят.

0: скажут там, а слышно здесь. Вот какое чудо есть. А еще порой бывает, там поют, здесь подпевают. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.

0: Батя. Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Андрей Маснев, и в эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
0: А знаете ли вы, что...
1: Оказывается, крысы любят играть в прятки. Ученые из Германии провели такой эксперимент. Взяли 6 лабораторных крыс и с помощью угощений заставляли их выполнять задания – прятаться самим или искать человека. Потом лакомство убрали.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Есть на завтрак мороженое полезно. Ученые из Японии посоветовали есть на завтрак мороженое. Они провели наблюдение и выяснили, что люди, которые съедают этот десерт в первой половине дня, до вечера чувствуют себя бодрыми. Также им легче оставаться внимательными. Однако подождите радоваться, не всякое мороженое подходит для полезного завтрака. Ученые говорят, что наш любимый десерт из магазина содержит очень много сахара и жира, поэтому есть его часто опасно для здоровья. Так что если завтракать мороженым, то уж тем, которое вы приготовите дома.
3: Ужасно интересно.
4: Все то, что неизвестно.
3: А знаете ли вы, что...
2: Для взрослых и детей одни и те же продукты на вкус разные. Дело вот в чем. Есть на нашем языке такие штуки, которые распознают вкус пищи. Называются они вкусовые рецепторы. И у ребенка их оказывается в 3 раза больше, чем у взрослого. Поэтому мы, ребята, так хорошо ощущаем сладкие вкусы. И не очень-то любим овощи или, скажем, оливки. Хотя есть еще одно объяснение, почему мы любим сладкое. Специалисты говорят, что сладости действуют как легкое обезболивающее. Ушиб коленку, съешь шоколадку, и уже не больно. На этом все. С вами был Андрей Маснев и программа...
3: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
5: Много песен на детском радио.

0: будет 5.
1: Непревзойденный мастер одного дела. Прост в использовании. Легок в управлении. Понимает элементарные голосовые команды. Для его включения и выключения достаточно 5 слов и одной частицы. Готов работать круглые сутки, без перерывов и выходных. Обеспечивает потребность в самом необходимом целого города.
0: Кто будет петь?
2: Поет горшочек каши.

0: гонки за лайками. Лучшие из лучших.
1: Все песни из шоу «Гонки за лайками» слушай и скачивай на Яндекс.Музыке в разделе «Песни героев сказок».

0: слушайте на детском радио.
1: Я полезнее и, по моему скромному мнению, гораздо вкуснее. Вот зачем я сказал, что вкуснее? Теперь точно съедят. Не видать мне...
0: Вы прослушали краткое содержание очередного выпуска программы «Ну и ну!» Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным. Не прослушайте всю программу целиком! Каждую неделю новый выпуск!
2: Это вроде школа, потому что уроки есть. А вроде и не школа, потому как это и не урок вовсе.
3: И рассказывает этот дяденька так здорово! Говорит, что приготовил нам столько всего интересного, закачаешься. Уроки любопытства с дядей Сашей в субботу и воскресенье.
4: Слушайте на детском радио. 0+.
5: Хорошо, что детское радио так много знает. У меня ведь работа какая. Гости в доме или хозяева заскучали, Кипятоша должен о чае позаботиться. А я, между прочим, не простой чайник, а очень любознательный. Но много ли узнаешь, сидя на кухне? А включил приемник и как будто путешествуешь по всему миру, не выходя из дома.
6: Детское радио.

0: Вот ведь удивили! С Алексеем Лысенковым.
1: Всем привет! С вами Алексей Лысенков и 12 невыдуманных, удивительных и забавных историй. Начну со своей.
0: История первая.
1: Вот что со мной приключилось прошлым летом. У меня есть собака.

0: породы лабрадор. Добрая, симпатичная Муша. Что, странное имя? Нет, просто Муша от слова «обнимуша». Очень она любит обниматься. Живу я за городом, в доме, и Муша постоянно носится по территории. Однажды я выпустил ее, а через какое-то время она пропала. Я кричу: «Муша, Муша!» Не отзывается. Вдруг из кустов появляется морда, а в зубах маленький котенок. Муша держит его бережно, как мама-кошка, и малыш совсем не сопротивляется. Ну, я, конечно же, стал ворчать. «Ну, куда ты пропала, Муша? Я тебя обыскался. И где ты взяла этого котенка? Зачем ты его принесла?» Муша посмотрела на меня, опустила котенка на землю, легла рядом и обняла его лапой. Тот не сопротивлялся, наоборот, лежал довольный и мурлыкал. Все попытки взять нового друга на руки заканчивались рычанием собаки. Вечером мне позвонили соседи и спросили: «Вы не находили нашего котенка?» Я обрадовался, что нашлись хозяева, и отдал малыша. Муша поскулила, конечно, поскулила и затихла. На следующий день повторилась та же история. Мы разговаривали с соседями, и выяснилось, что у них взрослая кошка, а у нее котята. Моя собака прорыла ход на их территорию и все время уносит одного и того же котенка. Ну, наверное, вы уже догадались, что теперь этот зверь живет у меня. Зовут его Крендель, и они с Мушей лучшие друзья.
1: История вторая под названием «Таинственное исчезновение ключа».
0: Перед самым Новым годом родители трехлетней Миланы купили елку, принесли домой. Папа поставил пушистую красавицу в центре комнаты, мама достала игрушки. И вместе с Миланой они стали ее украшать. Правда, Милана все больше бегала вокруг и радостно кричала: «С Новым годом! С Новым годом!» Брала то одну игрушку, то другую, любовалась и восхищенно говорила: «Мама, смотри, какой красивый шарик! Ой, какая милая снежинка! А зайчик какой! Ну посмотри, мама!» Когда елка была наряжена, родители ушли в театр, оставив Милану с бабушкой и дедушкой. В городе были жуткие пробки, поэтому родители поехали в театр на метро. А ключи от машины остались лежать под зеркалом в прихожей. На следующий день родители собрались ехать в магазин на машине. Но ключей от машины на месте не оказалось. Перерыли весь дом, обыскали все углы. Ключи пропали. «Миланочка, ты не видела ключи?» – спросил папа.
2: «Как это? Ну, конечно же, видела. Они на елочке висят.
0: Смотри, как красиво!» Эту историю нам прислала сама Милана и ее мама Анастасия. Они из Москвы, и я говорю им спасибо.
1: История третья.
0: А эта история от Софии. Она из Екатеринбурга. Ну, а помогала ей мама Евгения. История называется «Необыкновенное имя». Соня очень общительная девочка. Где бы она ни появлялась, обязательно со всеми перезнакомится. Однажды они с мамой пошли в поликлинику. Уже через 5 минут Соня подружилась с мальчиком. Подбегает к маме и шепотом говорит: «Мама, а ты знаешь, как этого мальчика зовут?»
3: «Как?»
0: «Он сказал, что его зовут Иголка».
3: «А разве бывают такие имена? Иголка?»
0: «Ну, сейчас каких только имен не бывает», — ответила мама.
3: «Недавно вон одного мальчика назвали Кощей 001».
4: «Мама, а можно тогда меня будут звать Маршмеллоу?»
0: Мама хотела ответить, но тут мама мальчика Иголки сказала: «Егорка, пойдем в кабинет, наша очередь подошла».
5: Соня посмотрела им вслед и грустно сказала:
0: «Ну вот, никому верить нельзя. Он, оказывается, не Иголка, а Егорка. Просто буквы не выговаривает.
5: Ладно, мама, зови меня как есть, Соней».
1: История четвертая.
0: Под названием «Нелегкая эта работа, родительская забота». Это история от мамы 6-летнего Миши, Натальи из Волгограда. Ехали мы с сыном на машине в садик. Слушали любимое детское радио. Ведущие рассказывали про то, что вечером можно послушать программу для родителей. Она будет посвящена родительскому выгоранию и тому, как его избежать. Сын спрашивает меня: «Мам, а что такое родительское выгорание?» Ну, понимаешь, сынок, это когда родители устают быть мамой и папой и начинают ругаться без повода. Сын подумал-подумал и сказал: «Мам, тебе обязательно надо эту передачу послушать».
2: «Почему, сынок?»
0: «Ну, так для всех лучше будет». С вами Алексей Лысенков и 12 невыдуманных, удивительных историй от наших слушателей в программе
1: «Вот ведь удивили!».
0: А теперь, друзья, настало время нашей рубрики
1: «История пятая. Звезды удивляют».
0: Мы же с вами знаем, что забавные истории случаются и с людьми известными. Я, например, совершенно точно знаю, что автор и ведущая программы «АБВГДЙКА» Татьяна Кирилловна в детстве часто попадала в разные интересные ситуации. И одну из них мы прямо сейчас попросим ее вспомнить. Давайте позвоним. Татьяна Кирилловна, добрый день.
6: Здравствуйте.
0: Я знаю, что вы прекрасная рассказчица, а мы с ребятами и их родителями с удовольствием послушаем одну из ваших историй.
6: Родилась я в южном городе Ессентуки, и был у нас за городом небольшой участок, сад-огород. И вот однажды летом, когда начинает зреть урожай, мы с мамой заметили, что кто-то грызет наши огурцы, надкусил кабачок и выгрыз дырку в самой лучшей тыкве. Я тогда уже знала сказку про Золушку и верила, что именно эта тыква обязательно станет каретой и увезет меня на бал к принцу. И вот именно в этой замечательной тыкве кто-то посмел разгрызть бок, и она, конечно же, теперь совсем не годилась для волшебного превращения в карету. Кто же был этот разбойник, размышляли мы с мамой и старшим братом. Нет, это не птицы. Они могут проклевать маленькие дырочки. Нет, это не соседская собака. Она грызет косточки и в сторону предложенного огурца даже не посмотрела. Через неделю мы поймали воришку. Это оказался котенок. Да, котенок, который ел огурцы, кабачки и тыкву. Видимо, его подбросили на территорию садовых участков, и пришлось ему, вернее ей, стать вегетарианкой. Это была очень красивая кошечка. Мы взяли ее домой, назвали Аськой, и жила она долго-долго. Но по-прежнему самым большим лакомством для Аськи были свежие огурцы, тыква и даже арбуз.
0: Это была Татьяна Кирилловна, бессменная ведущая и художественный руководитель программы «АБВГДЙКА». И ее история – таинственный воришка.
1: Вот ведь удивили!
0: С вами Алексей Лысенков, и я продолжаю рассказывать удивительные, интересные и поучительные истории. Следующую историю, которую прислала Светлана из Нижнего Новгорода, я назвал «Помылся, можно не кормить».
1: История шестая.
0: У нас в семье, пишет Светлана, растет замечательный сын Андрей. Ему 1.5 года. Как и каждый малыш, он очень любит купаться. Особенно, если добавить в воду пену с ароматом банана или персика. Обычно Андрейку купает папа, а мама в это время готовит ужин. И вот однажды из ванной доносится удивленный голос отца.
7: «Света! Света! Ты слышишь меня? Наш ребенок пену ест! Это не вредно?»
0: Пока мама вытирала руки, накрывала крышкой кастрюльки и убавляла температуру плиты, чтобы пойти в ванную комнату и разобраться, что к чему, из ванной снова раздался голос папы. На этот раз радостный.
7: «Свет, ужин отменяется! Пена-то, оказывается, вкусная!»

0: На вкус и цвет, как известно, приятеля нет. Но в любом случае повторять не рекомендуем.
1: Вот ведь удивили!
0: И у нас на очереди...
1: История седьмая.
2: Находчивая мама. Девочке Оле 5 лет. Шли они с мамой по улице. Вдруг Оля споткнулась и упала. Разбила коленку в кровь и только хотела зареветь, как мама говорит: «Ой, Оленька, смотри, как мы асфальт с тобой испачкали! Побежали отсюда скорее, а то дворник увидит и будет ругаться!» Оля моментально забыла про боль, про то, что собиралась плакать, и быстро-быстро побежала вместе с мамой. Когда пришли домой, Оля рассказала папе, как упала. Он хотел ее пожалеть и похвалить, что не расплакалась. «Да что ты, папа!» – ответила Оля. «Тут не до слез! Главное, удрать успели, пока дворник не пришел!»
0: За эту историю мы говорим спасибо Олиной маме Веронике из Калининграда.
1: История восьмая.
2: Я назвал ее «Хищный маникюр». Мише 6 лет. Он очень любит ходить с родителями в зоопарк. Часами готов стоять возле клеток с тиграми и рысями. Как-то мама ему говорит: «Смотри, какие у тигра когти! Это чтоб по деревьям лазать!» И вот случилось так, что однажды воспитательница пришла в садик с шикарным маникюром. Она нарастила длинные ногти и покрасила их ярко-красным лаком. Миша долго и внимательно рассматривал руки воспитательницы, а потом восторженно сказал: «Наталья Борисовна, у вас такие ногти!»
0: «Что, Миша, нравится?» – спросила воспитательница. «Да», – ответил Миша и добавил: «Наверное, с такими ногтями по деревьям лазить очень удобно».
2: Эту историю прислала мама мальчика Миши, Алла, из Санкт-Петербурга.
0: Друзья, вы слушаете «Детское радио». С вами Алексей Лысенков и 12 удивительных, правдивых историй от наших слушателей в программе
1: «Вот ведь удивили!»
2: Я уже не раз говорил, что очень люблю читать, в том числе биографические книги, то есть книги, в которых рассказывается о жизни великих людей. Однажды я прочитал книжку про известного американского писателя Марка Твена. Ведь это именно он написал книжки про Тома Сойера и Гекльберри Финна. А еще Марк Твен славился поразительным чувством юмора. И вот какая история однажды с ним приключилась.
1: История девятая. История из истории.
2: Марк Твен был убежденным сторонником теории Дарвина о происхождении человека. Напомню, Чарльз Дарвин считал, что человек произошел от обезьяны. В те времена, когда жил писатель, в 19 веке, многие отказывались принимать эту теорию. Считали ее оскорбительной. Ну как так, от обезьяны? И вот как-то раз одна молодая девушка задала Марку Твену вопрос. «Неужели все люди произошли от обезьян?»
3: «Да», — ответил писатель.
2: «И даже я?» — спросила девушка. Марк Твен внимательно посмотрел на хорошенькое личико девушки и ответил:
3: «Да, и вы тоже, но вы от очень симпатичной обезьянки».
1: «Вот ведь удивили!»
0: Впереди вас ждут еще 3 истории. Я назвал их «Рыбная рифма», «Хитрые двойняшки» и «Чего боятся микробы».
1: История десятая.
2: «Рыбная рифма». Это история от мальчика Тёмы и его мамы Кати из Самары. Дело было вечером. Мы сидели с сыном Тёмой на диване и болтали. Я предложила: «А давай поиграем в рифмы». «А как в эти рифмы играть-то? Я не умею», — отвечает Тёма.
0: «Да очень просто, сынок».
2: Я говорю: «Люстра». Ты подбираешь слово, чтобы было складно. Ну, например, «пусто». Я говорю «стол», а ты говоришь, например, «пол». Понял?
3: Понял, отвечает Тёма.
2: Ну, начали, говорит мама. Заяц.
3: Побегаец, отвечает Тёма.
2: Мама.
3: Сон,
2: Тёма.
3: Звон,
2: мама.
3: Карасик,
2: Тёма.
3: Камбала. Тёма, почему камбала? Тут же никакой рифмы нет.
2: Ну и что, что нет, отвечает Тёма. Зато камбала смешная и прикольная. И у нее глазки на одной стороне.
1: История 11.
0: Хитрые двойняшки. Ее нам прислала мама мальчика Егорки Евгения из Подольска. Эта история произошла со мной, когда я была еще маленькая и ходила в садик, пишет Евгения. У нас в группе были две девочки-двойняшки. Их звали Надя и Света. Они настолько были похожи друг на друга, что различить их могли только родители. Они даже одевались одинаково. И вот, как-то одна из них порвала штору. А признаваться-то не хотела. Тогда я ей говорю: «Я сейчас пойду и скажу воспитательнице, кто это сделал». А она смеется: «Как же ты скажешь? Ты же не знаешь, кто я, Надя или Света».
2: «А я сейчас пойду к твоей сестре и спрошу, как ее зовут».
0: Тут двойняшка вскакивает и кричит: «Надя, Надя, только не говори ей, что тебя Надей зовут!»
1: История 12.
0: Финальную историю сегодняшнего выпуска нашей программы я назвал «Чего боятся микробы?». Ее прислал наш слушатель из Самары, папа Степан. Вот что он пишет. «Наша мама очень любит готовить. Особенно вкусными у нее получаются супы. Вот как-то она сварила борщ, позвала всех к столу. А я работаю врачом и слежу, чтобы еда была не только вкусной, но и полезной. Поэтому часто повторяю: сейчас зима, холодно, много разных инфекций вокруг. Чтобы быть здоровыми, надо кушать лук и чеснок». Но сын не хочет их есть. «Эти твои лук и чеснок очень сильно жгутся, да и невкусные они. А еще после них плохо пахнет», — говорит он. «Запах пройдет, а микробы и вирусы погибнут», — отвечаю я.
4: «Ладно». Сын откусил небольшой кусочек чеснока, поморщился и сказал: «Лучше б твои микробы от конфет умирали».
0: Ну вот и все на сегодня. С вами был Алексей Лысенков и 12 невыдуманных удивительных историй от наших слушателей в программе
1: «Вот ведь удивили!».
0: Встретимся на детском радио. Пока!
5: Не успел послушать эту программу? Ищи ее на сайте детифм.ру, а также на Яндекс.Музыке, Apple подкастах и подкастах ВКонтакте.
6: Детское радио.
7: Детское радио.

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
1: Какой спорт выбрал Дмитрий Губерниев?
2: По-французски «авигон», по-немецки «рудерн», по-английски «роуинг».
1: Ну, кто угадал вид спорта?
3: Внимание, правильный ответ!
0: Оле-оле-оле! Каждую неделю новая программа!
4: Как устроено детское радио?
5: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
4: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
6: А мегафон сам кончается!
4: Вот бы все это узнать!
7: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
8: А знаете ли вы, что...
9: Первая игрушка на Марсе будет тюлень.
7: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
8: «Ужасно интересно».
10: Все то, что неизвестно.
7: По выходным на детском радио.

0: Не котенок, поиграет. Все на свете сказки знает. Не корабль, а на волне. Лучший друг тебе и мне. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
1: Кошкин дом существует на самом деле.

Друзей, корм и большой дом готова дать всем бездомным котятам одна семья из Англии. Тина и Марк Льюис вместе с дочерью Кейт управляют благотворительной организацией. Во время ковидного карантина семья взяла домой 20 кошек. Но ситуация быстро вышла из-под контроля, и кошек стало 130. Так обычный жилой дом превратился в приют для усатых-полосатых. В ванной комнате живут малыши, в спальнях взрослые коты и кошки, а чердак стал ветеринарным кабинетом. Супруги

0: растут. Так же поступил хозяин кошечки Полли. 2 года подряд он фотографировал свою кошку рядом с пакетиками соуса, которые выдают в ресторанах быстрого питания, и выкладывал снимки в соцсетях. Когда Полли была совсем крохой, хватало всего 2 упаковок. Она так и прославилась в интернете, как котенок длиной в 2 соуса. Недавно пользователи удивились, что Полли выросла до 7 соусов. Быстро растут не только чужие дети, но и чужие котята.
1: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Среди собак много геймеров. Английские ученые создали компьютерную игру для собак. Она позволяет животным играть с помощью сенсорного экрана. Нажимать носом на кротов, которые выскакивают из ямки. У некоторых моделей есть устройство, которое выдает лакомство, если собака правильно выполняет задание. Разработчики уверяют, что игра пришлась мохнатым геймерам по душе. Их просто не оторвать от экрана, в который они тыкают носом, пытаясь поймать виртуальных зверьков. Так что теперь, в отсутствие хозяев, собаки смогут весело проводить время или играть вместе со своими юными и взрослыми хозяевами. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: Дозвіться. Обхохочешся.
1: Із школьних сочиняній.
2: Не успівающий ученик? Это тот, кто не успевает списывать.
3: Поросенок вилял хвостиком и весело гавкал.
4: У меня есть попугай с говорящим носом.
5: Детское радио.

0: рад, что вы услышите в очередном выпуске программы
1: «Хрум. Школа юного детектива».
2: Я предположила, что кто-то безобразничает в сказках Ганса Христиана Андерсена.
3: Но когда мы встретились с Добрыней...
4: Пришло новое тревожное известие. Пропала Роза

0: маленького принца.
1: Из сказки Антуана де Сент-Экзюпери.
2: Хрум! Школа юного детектива на детском радио.
3: Что нам делать целый час? Это спросим мы у вас.
1: Детское радио представляет
4: развлекательно-мечтательный,
5: рисовательно-сочинятельный
4: и подарковручательный
6: час без правил на детском радио.
3: Вы сами придумываете задания для тех, кто дозвонится в эфир.
7: Спеть,
8: мяукнуть, сыграть в игру.
3: И сами выполняете задания, которые придумали для вас.
9: Изобразить слона?
3: Может и так. Ведь это...
10: Час без правил
3: на детском радио. С 6 до 7 вечера по московскому времени. Нутрис. Реклама.
11: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
12: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
13: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
14: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
13: И все?
14: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
13: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
14: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
15: ООО «Карибара». 18+.
16: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
17: А знаете ли вы, что...
18: На Марсе тоже есть медведи.
19: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
20: «Ужасно интересно».
21: Все то, что неизвестно.
19: По выходным на детском радио.

0: Москва.
1: Здравствуйте, коллеги.
2: Привет всем, кто хочет стать настоящим сыщиком.
3: Рады приветствовать вас в нашей школе юного детектива.
2: Мы будем делиться с вами секретами нашей сложной и важной профессии.
1: Мы – это детективное агентство «Хрум». Хитрейшие расследования умнейших мыслителей.
2: Глава агентства «Хрум» Мария Петровна.
1: Юный сыщик Максим.
2: И начальник сказочной полиции Добрыня.
1: Помогать нам будут наши волшебные часики.
4: Так, слабо. И приметы. Так, вопросы, ответы. Правду от лжи как отличить? Попробуем вас мы научить.
1: Часики подскажут вам, когда следует быть особенно внимательным.
4: Слушай, слушай, тик-так. Вот этот знак.
3: В конце расследования мы объясним, что заставило нас насторожиться.
2: Как мы распознали обман и рассеяли этот розовый туман.
4: Тик-так, развеем сомнения. Тик-так, дадим объяснения.
0: Хрум. Школа юного детектива.
4: Занятие четвертое. Розовый туман.
2: О, это был понедельник. Мама улетела в командировку 5-часовым рейсом. А в 7 приехала бабушка. Она живет за городом. Бабушка притащила корзину желтых антоновских яблок и ворох кремовых роз. И сказала: «Яблоки нам, Максимка. Придешь из школы, яблочный пирожок сообразим. А розы передай, пожалуйста, Марии Петровне. Она такие любит».
1: «Очень люблю. Плетистый эльф. Садовая классика. Огромный букет. Мы с Максимом поставили цветы в прозрачную круглую вазу, и тут...»
3: «Это я позвонил. Жаль, я не видел букета. Наверняка розы были прекрасны. Так же прекрасны, как те розы, что пропали из сказки».
2: Вот что нам рассказал Добрыня. Из сказки Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева» пропали чудесные розовые кусты. Вы помните сказку? В большом городе под самой крышей жили двое детей – Кай и Герда.
1: Их дома стояли очень близко друг к другу. Стоило перешагнуть через водосточный желоб, и можно было попасть из одного окошка в другое. У их родителей было по большому деревянному ящику. В них росла зелень для приправ и небольшие розовые кусты, по одному в каждом ящике. Родители позволяли детям ходить друг к другу в гости, сидеть на скамеечке под розовыми кустами и беседовать.
2: Вот эти два розовых куста и пропали.
3: А еще из сказки «Свинопас» исчезла прекрасная роза.
2: Эту розу невиданной красоты принц из маленького-прималенького королевства подарил неблагодарной принцессе.
3: А еще пропала роза из сказки «Улитка и розовый куст».
1: Мы с Максом переместились в сказку «Снежная королева». Я предположила, что кто-то безобразничает в сказках Ганса Христиана Андерсена. Ведь это он автор сказок «Свинопас», «Улитка и розовый куст» и «Снежная королева».
2: Но когда мы встретились с Добрыней...
3: Пришло новое тревожное известие. Пропала роза маленького принца.
2: Из сказки Антуана де Сент-Экзюпери.
3: Да, все розы исчезали ночью. Никто ничего не слышал, никаких улик не было найдено.
1: Мы осмотрели место происшествия в сказке «Снежная королева». Домики стояли совсем близко, так что крыши соприкасались. Окна мансард смотрели друг на друга. Между ними была проложена доска, и на ней...
2: На ней все ящики с зеленью для приправ были перевернуты, а два ящика были пусты.
1: Раньше в них росли розы. Мы еще раз все внимательно осмотрели, надеясь найти следы преступника.
2: Нам удалось найти клочок длинных белых волос. Он зацепился за один из ящичков.
3: Мы стали думать... Кто же может быть злоумышленником?
1: На дощечках, что соединяли дома Кая и Герды, не мог поместиться кто-то большой.
2: Это могло быть какое-то маленькое существо. Гном, эльф или мышка.
3: Тут я сказал.
1: И сам того не ведая, дал нам подсказку.
3: И куда эти розы делись? Как сквозь землю провалились?
1: Сквозь землю, длинные белые волосы, возможно, борода, рост маленький. Под это описание подходил...
2: Злой карлик из сказки «Белоснежка и Краснозорька».
1: С

0: Сказку написали братья Гримм.
1: Жили-были две сестры, Белоснежка и Краснозорька. И росли у входа в их жилище красивые розовые кусты. Однажды зимой к ним в дом пришел медведь. Они укрыли его от ветра и стужи. Весной медведю пришла пора уходить. Он сказал, что идет охранять свои сокровища, чтобы их не украли злые карлики.
0: Медведем оказался заколдованный принц. Заколдовал его злой карлик.
2: С карликом девушки позже встретились. В первый раз борода карлика застряла в колоде, когда он рубил дрова. Во второй карлик запутался в леске, когда ловил рыбу. Так неудачно, что Белоснежке пришлось ножничками немного подрезать его драгоценную бороду.
1: Мы подумали, что в сказке «Снежная королева» таинственный похититель роз тоже мог неудачно зацепиться за дощечку. Не смог освободиться и, убегая, пожертвовал клочком бороды.
0: Многое сходилось. Мы переместились в сказку братьев Гримм, Белоснежка и Краснозорька. Злой карлик очень умен и хитер. Нам стоило большого труда в разговоре с ним понять, правду он нам говорит или нет.
3: Хрум. Школа юного детектива.
4: Скроет ли правду розовый туман? Пик-так, пик-так. Сигнал подскажет, где обман.
0: Карлика мы нашли в лесу. Одет он был очень нарядно. Суконный зеленый кафтанчик, суконный красный колпачок на голове, на ногах деревянные башмачки. У карлика была длинная густая белая борода.
1: Да, борода знатная, только подрезана она была немного кривовато.
0: Карлик копал землю. Рядом с ним стоял полупустой мешок.
1: Вид у карлика был вполне довольный. Только когда он заметил нас, выражение его лица изменилось.
0: Он отложил лопату и заговорил.
2: Вернее, он начал ругаться.
5: На что уставились, пустые бараньи головы? Что вы потеряли в моем лесу? Хотите мои сокровища украсть?
0: Карлик схватил мешок и спрятал его за спину.
1: «Мы расследуем дело о пропаже сказочных роз. Возможно, вы что-то слышали об этом?»
0: — сказал Максим.
1: Карлик выпучил свои красные, светящиеся, как искры, глаза. Бросил на меня злой взгляд из-под косматых бровей и стал с еще большей злобой что-то бормотать себе под нос.
5: «Ходят тут всякие! Неужто вы не можете придумать ничего лучшего, как спрашивать меня об этих мерзких колючих цветах?»
0: «Чем же вам не угодили розы?» – спросила я.
5: «Это что, ценность какая? Камни самоцветные, золотые слитки? Что так о них заботится?»
2: «Камни не камни, а живая природа. Простите, но вот, к примеру, борода у вас красивая, а пострижена неровно», — сказал я. «Что случилось?»
1: «Что тут началось?» Карлик покраснел, схватился рукой за бороду и закричал.
5: «Да как вы смеете задавать мне такие вопросы, неотесанный народ? Эти девчонки, эти две недотёпы не придумали ничего лучше, как отхватить кусок моей роскошной бороды. Фу, чтоб им пусто было!»
1: Я слушал карлика, а потом спросил прямо. Из сказок стали пропадать розы. Скажите, это случайно не ваших рук дело?
2: Удивительно, но карлик перестал ругаться и заговорил спокойно.
5: «Ненавижу розы! Вам лишь бы меня в чем обвинить! Медведь обвиняет, что я у него драгоценные камни ворую! Этим двум гусыням моя борода не по нраву! Вечно пытаются еще обрезать! Хотел дров нарубить, так нет же, не дали! Да не нужны мне их огромные дрова! Для моей печурки нужны маленькие полешки, чтобы готовить нежную пищу. Мы же едим понемножку, а не набиваем брюхо, как вы, грубый жадный народ».
2: Я дал ему договорить и спросил прямо. «Говорят, вы недавно покидали свою сказку. Это так? Да или нет?»
1: Карлик секунду помолчал, потом почесал кончик носа, разгладил бороду,
0: пристально посмотрел Добрыне в глаза, ухмыльнулся и произнес.
5: «А вот не буду я вам ничего говорить. Не обязан. Мое дело маленькое. По лесу гулять, птицу,

0: кушать, белочкам да зайчикам помогать, ну и камешки разные драгоценные собирать, жемчуг речной.
1: Продолжать разговор с карликом не имело смысла. Не было сомнения в том, что именно он виноват в пропаже роз.
2: Вот что нас насторожило в речи и поведении карлика.
3: Обещание свое мы выполняем! Так, что было не так, вам объясняем! Так, первое!
1: Если ваш собеседник на вполне безобидные вопросы реагирует резко, начинает ругаться, вам стоит задуматься. Возможно, за внешним раздражением вашего собеседника скрывается желание что-либо утаить.
3: Так, обучаем! Так, повторяем!
4: Камни не камни, а живая природа. Простите, но вот, к примеру, борода у вас красивая, а пострижена... «Неровно», — сказал я. «Что случилось?»
2: «Что тут началось?» Карлик покраснел, схватился рукой за бороду и закричал.
0: «Да как вы смеете задавать мне такие вопросы, неотесанный народ? Эти девчонки, эти две недотепы не придумали ничего лучше, как отхватить кусок моей роскошной бороды. Фу, чтобы им пусто было!»
1: Ваш собеседник уклончиво отвечает на ваши вопросы? Пытается уйти от темы разговора? Возможно, он не хочет открывать правды.
3: Слушаем, Вик, слушаем. Так, разбираемся, что не так.
2: Я слушал, слушал карлика, а потом спросил прямо. Из сказок стали пропадать розы. Скажите, это случайно не ваших рук дело?
4: Удивительно, но карлик перестал ругаться и заговорил спокойно.
0: Ненавижу розы! Вам лишь бы меня в чем обвинить? Медведь обвиняет, что я у него драгоценные камни ворую. Этим двум гусыням моя борода не по нраву. Вечно пытаются еще обрезать. Хотел дров нарубить, так нет же, не дали. Да не нужны мне их огромные дрова. Для моей печурки нужны маленькие полешки, чтобы готовить нежную пищу. Мы же едим понемножку, а не набиваем брюхо, как вы, грубый жадный народ.
3: Третье!
1: Если ваш собеседник пристально смотрит вам в глаза, возможно, он пытается понять, удалось ли ему вас обмануть, известно вам что-то или нет. Об этом же говорит и пауза перед ответом. Если при этом хмурый собеседник пытается улыбнуться, возможно, он считает, что ему удалось вас одурачить, и он рад этому обстоятельству.
3: Слова нельзя принимать на веру! Вот вам сказки фрагмент для примеру!
4: Я дал ему договорить и спросил прямо. Говорят, вы недавно покидали свою сказку. Это так? Да или нет?
2: Карлик секунду помолчал, потом почесал кончик носа, разгладил бороду,
1: пристально посмотрел Добрыне в глаза, ухмыльнулся и произнес:
0: «А вот не буду я вам ничего говорить. Не обязан. Мое дело маленькое. По лесу гулять, птиц слушать, белочкам да зайчикам помогать, ну и камешки разные драгоценные собирать, жемчуг речной».
3: «Обман тупик не ведет никуда! Так, от обмана выходит одна ерунда!»
1: Именно злой карлик похитил розы. Ведь розы приносят всем радость, а карлик хотел, чтобы радости у людей не стало.
2: Как мы разоблачили карлика? Мы задали ему один простой вопрос. Вернее, задала его Мария Петровна.
1: В самом конце нашей беседы карлик к тому времени полностью успокоился. Наверное, решил, что его обман удался. Уходя, я спросила: «Скажите, ведь вы знали, что розы Кая и Герды растут не на земле, где их легко утащить под землю, а в ящиках высоко над землей?»
0: «Да нет, откуда мне было это знать? Если бы знал, то... Ой-ой-ой-ой-ой!»
2: Вы поняли, что этими словами карлик выдал себя. Конечно, тумана он напустил достаточно. Но все в конце концов выяснилось. Розы вернулись.

0: свои сказки. Ход сказочных событий восстановился.
1: На сегодня работа школы юного детектива окончена.
2: С вами были сыщики детективного агентства «Хрум».
1: Хитрейшие расследования умнейших мыслителей.
0: Мария Петровна.
2: Макс.
1: И начальник сказочной полиции Добрыня.
3: Открыли вам сегодня мы лишь несколько секретов. Так, на следующем занятии ждут новые советы. Так.
4: Хрум. Школа юного детектива.
3: На этом мы завершаем речи. Так, до новой встречи.
2: Этот и другие выпуски сериала «Хрум. Школа юного детектива» можно послушать на сайте Детского радио и в Яндекс.Музыке.
5: Детское радио.
6: Детское радио.
2: Детское радио.

Надо к детям выдумать их пустяк. По свету напустили сплетен волки и бяки. Что не случится, мы в ответе, волк почему-то враг.

0: знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня.

0: знает, лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум «Особенный день».
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
3: Он чуть что, закипает и во-во-во-во-во-во! Она ему си-си-сю, си-си-сю! Он ей, а я думаю так! Она ему, а я другого мнения! И сразу потом спросим ребят! Я их обожаю! Особенно Веснушку! Кипитошу тоже люблю! Это шоу «Утро с Веснушкой и Кипитошей».
5: Слушайте на детском радио. 0+. Реклама.
6: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
7: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
8: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
9: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
8: И все?
9: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
8: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
9: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
10: ООО «Кабибара». 18+.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
11: А знаете ли вы что?
12: Акулы – отличные акробаты.
13: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
14: «Ужасно интересно».
15: Все то, что неизвестно.
13: По выходным на детском радио.

0: găsire. Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. И в эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: Гонки можно устраивать и на тыквах, но не в виде карет. В Германии испытали необычное транспортное средство. Это лодки, сделанные из тыкв. В городе Ломар прошла тыквенная регата. Вместо парусников брали тыквы сорта «Атлантический гигант». Весят тыквы 100 и больше килограммов. Выдалбливали серединку, очищали от семечек. Затем спускали тыквы на воду. По команде забирались в них и отправлялись в короткое плавание по озеру. Задача была такой – проплыть 35 метров, удержаться в тыкве и постараться прийти к финишу первым. Многие тыквенные лодки перевернулись под тяжестью хозяев. Выиграла соревнование школьница по имени Лили. Ей вручили денежный приз и, конечно, семена тыквы для будущего урожая и новых рекордов.
2: А знаете ли вы, что...
3: В Казахстане зафиксировали рекорд по жаренью шашлыков. Там приготовили самый длинный шашлык. Для этого блюда понадобилось 420 килограммов мяса. Готовили гигантский шашлык 222 человека. Его длина составила 223 метра. Это больше, чем длина двух футбольных полей. Приготовили этот шедевр в городе Макинске. Достижение официально зарегистрировано.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Иногда полезно перевернуть с ног на голову свои представления о том, что вкусно и что нет. Так говорят основатели музея. В экспозиции 80 блюд мировой кухни. Их можно понюхать, а некоторые попробовать. В числе деликатесов гнилой сыр с личинками с острова Сардиния, сыр тофу с резким неприятным запахом из Китая, вонючий фрукт дуриан из Юго-Восточной Азии. Интересно, а манная каша с комочками и пенками в этом музее найдется? На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
4: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Много песен на детском радио.

0: Детского радио.
1: Мальчишки и девчонки, слушатели Детского радио, всем привет! С вами диджей Микрофоша. Самый музыкальный, самый танцевальный и самый скромный ведущий хит-парада Детского радио. Единственный и неповторимый, как и главный детский музыкальный чарт страны. Настало время узнать, что же произошло в двадцатке сильнейших за минувшую неделю. Погнали!
2: Покинули чарт!
1: Начнем с того, что хит-парад покинули любознательные дети. Точнее, корреспонденты Детского радио. Но расстраиваться не надо. Их мы слышим как в эфире, так и видим в нашем телеграм-канале. Подписаться на который вам и...

0: что на новенького.
1: А вот и наш новичок, да еще какой резвый. Из претендентов сразу на 9-е место. Ульянка.

0: Хит-парад детского радио.
1: Не устаю напоминать, ребята, что только от вас зависит расстановка в главном детском музыкальном чарте страны. Слушайте свои любимые треки на всех цифровых площадках. И, конечно же, голосуйте за них на сайте детифм.ру в разделе «Хит-парад». Ваши лайки так важны для наших юных артистов. Собственно, сейчас мы и узнаем, кому вы наставили больше всего сердечек.
0: Третье место.
1: Наша завсегдатая тусовок и вечеринок — Елизавета Кузнецова. И это третье место.

0: Ну а вершина хит-парада за самыми классными группой «Классные». Их «Кач-кач» снова на Олимпе.
1: Первое место.

0: сравнению с прошлой неделей верхушка осталась без изменений. Но все в ваших руках, друзья. Посмотрим, изменится ли ситуация через 7 дней. А заодно и узнаем чемпиона сентября. С вами был диджей Микрофоша. Всех обнимаю. Слушайте детское радио. Пока!
1: Хит-парад! Хит-парад! Детского радио!

0: тебе тоже в студии сидят.
1: И на меня глядят. Я их не только слышу, я их еще и вижу.
2: Да, да, да.
3: То, о чем вы давно мечтали, свершилось.
2: Теперь нас не только слышно, но и видно.
4: Слушай «Утро с Веснушкой и Кипитошей» и смотри прямую трансляцию из студии на сайте dtfm.ru.
3: Дяденька Голос, а видно, как я вам рукой машу?
2: А как я правым глазом подмигиваю?
4: Да видно, видно. «Утро с Веснушкой и Кипитошей». Смотрите на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.

0: этап голосования за главных героев 2026 запускается.
1: Кажется, начинается самое интересное.
2: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
1: А ты уже знаешь своих главных героев.
2: Самое время им помочь.
0: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karuselbifiz.tv.ru и голосуй за своих героев.
3: До встречи в финале!
0: Категория 6+.
4: Реклама.
5: Тачку быстро подберет.
6: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспот. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспот. Скорее забирай свое авто.
7: Шоу, о котором все говорят. 300 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов. 20 трюковых номеров на пике возможностей. Драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина». Цирк, театр, чудеса. Успейте увидеть до 27 сентября в Лужниках. Без животных. Подробности на pushkin.show 0+.
8: Сначала ты выбираешь масштаб жизни в тишине квартала. Ведешь детей в школу пешком. Играешь с ними во дворе размером с футбольное поле. Квартал «Веер». Здесь влюбляешься в свой дом каждый день. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
10: А знаете ли вы, что...
11: Роботы бывают жидкими.
12: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
13: «Ужасно интересно».
14: Все то, что неизвестно.
12: По выходным на детском радио.

0: «Сон коробейника». Английская народная сказка. Жил-был в деревне Софэм, что в графстве Норфолк, коробейник Джон. Жил он с женой да тремя детьми очень бедно, в убогом домишке. Ведь как ни старался Джон, а хорошего торговца из него не вышло. Слишком уж он был прост, слишком честен, не умел выколачивать последние денежки из бедняков, когда продавал им свои товары на ярмарках и базарах. День за днем шагал Джон по дорогам с тюком за спиной. Продавал булавки и кружева, ленты и платки всем, кто хотел их купить, а еще пел на деревенских ярмарках старинные песни и баллады. Но вот в каком-то году весна выдалась поздняя, а когда она наконец пришла, задул такой сильный ветер, полили такие частые дожди, что бедняга Джон лишь изредка мог выходить из дома с товаром. Тяжелое это было времечко для Джона и его жены. Им едва удавалось прокормить и одеть своих троих детей. У сына не было башмаков, не в чем было на работу выйти, а дочки выросли из своих платьев. Хочешь, не хочешь, а доставай новые. «Ума не приложу, как нам быть», — со вздохом сказала жена коробейника в одно дождливое утро. «Ничего не могу придумать». «Видно, придется тебе, Джон, наняться в работники на ферму. В нынешнем году торговлей много не заработаешь».
1: «В этакую погоду на ферме тоже делать нечего», — ответил коробейник. «Но вот что я тебе скажу, жена. Подамся-ка я в Лондон, как только прояснеет».
0: «В Лондон?» — воскликнула жена. «А что тебе там делать? Хочешь разбогатеть, что ли?» «Да лондонские жулики тебя как липку обдерут! Что это тебе взбрело в голову в Лондон идти?»
1: «Так и быть скажу», — ответил коробейник. «Прошлой ночью, когда по крыше дождь барабанил, мне не спалось, и я все думал, да ломал себе голову. Как нам быть? А когда заснул, приснился мне чудесный сон. Ей-богу, чудесный, жена!»
0: «Ты верно видел во сне, что с неба в камин упал шкаф, набитый новой одеждой. А когда проснулся, оказалось в камине не шкаф, а всего-навсего старое грачиное гнездо, которое целый год торчало у нас на крыше».
1: «Вот и нет», — сказал Джон. «Во сне я слышал только голос». «И до чего же ласковый голос? А чей, не знаю. И будто голос этот сказал мне: Джон, пойди в Лондон, стань на лондонском мосту, и ты услышишь удивительную весть».
0: «Какую весть?» — спросила жена Джона.
1: «Не знаю. Тут я как раз проснулся. Но до чего ласковый это был голос, до чего убедительный».
0: «И ты собираешься тащиться в Лондон из-за какого-то сна? Да ты, должно быть, поел за ужином заплесневелого сыра. Вот и приснилась тебе какая-то чушь».
1: «Нет, женушка», — сказал коробейник, «после твоих ужинов сны не снятся».
0: «И не мудрено. Мне ведь ужин-то стряпать почти не из чего».
1: «Ну а что за удивительную весть ты должен услышать на лондонском мосту? Может, надеешься узнать, что помер твой старик-отец и оставил тебе состояние?» «Да что-нибудь в этом роде. Хотя моему старику оставлять нечего. А, впрочем, глупости все это, и говорить о них больше не стоит».
0: Но и вторую, и третью ночь коробейника мучили сны. Три ночи подряд слышался ему все тот же голос:
1: «Джон, пойди в Лондон, стань на лондонском мосту, и ты услышишь удивительную весть». «Уж не ангел ли это говорит со мной?» — думал Джон. «А может, сам Господь хочет помочь бедняку в трудный час?» Как непрост был Джон, но уж если бывало вобьет себе что-нибудь в голову, никак его не отговоришь. И в конце концов жена согласилась его отпустить. Благословила мужа на дорогу, сказала, что рада будет, если он хоть живым вернется, а больше ей ничего и не надо. Заставила его одеться потеплее и отдала ему последние деньжонки. На прощанье Джон расцеловал всю семью и пошел в Лондон. На сей раз он не тащил на спине тюка, вышел налегке, только с палкой в руках. До Лондона ходу было 4 дня. На Джоново счастье распогодилось, и он мог ночевать в сараях или под стогами сена. Наконец он добрался до Лондона и без труда нашел знаменитый мост. В те далекие времена на этом мосту стояли дома и лавки, и по нему проходили толпы народа. Дошел Джон до Темзы, остановился на мосту и стал ждать. Глядит на воду, видит, проплывают мимо лодки. Глядит на улицу, видит, кареты и повозки катят, всадники едут, пешеходы идут. Но никто с ним не заговаривает, никто его не замечает. Когда стемнело, Джон улегся, прислонившись к стене какого-то дома, и заснул. На другой день он стал на другом конце моста. Но опять никто не обратил на него никакого внимания. Проголодался Джон, купил себе небольшой каравай хлеба, немного сыру и кружку пива. Так он и стоял на мосту день за днем, пока не вышли у него все деньги. «Вот и конец моим приключениям», — подумал Джон. «Денег больше нет, а толку никакого. Ни одна живая душа мне ни словечко не сказала, и никакой вести я не услышал. Ни простой, ни удивительной. Ань, теперь придется поворачивать домой, да просить на хлеб. У меня, кажется, и 2 пенсов не осталось». И только захотел Джон в последний разок взглянуть на широкую реку, как подошел хозяин лавки, что стояла напротив, и заговорил с ним. «Не терпится мне узнать, кто ты такой и что тебе здесь надо», — сказал лавочник. «День за днем ты стоишь тут на мосту, хотя продавать тебе нечего, и милостыню ты не просишь. И ни с одной живой душой ты не перемолвился ни словечком, ни с мужчиной, ни с женщиной, ни с ребенком. Так скажи мне, если можно, что ты тут делаешь? Так просто спрашиваю, из любопытства». Джон замялся. Не хотелось ему рассказывать первому встречному, почему он столько времени простоял без дела на лондонском мосту. Но парень он был простодушный, не мастер выдумывать всякие небылицы да отговорки. Ну и выложил все на чистоту. «Эх, соседушка», — начал он, — «сказать по правде, я простой деревенский бедняк. 3 ночи подряд мне снилось, что если я пойду и стану на этом вот мосту, то услышу удивительную весть. Но никаких вестей я не услышал. И теперь мне надо возвращаться домой, потому что все деньги у меня вышли». Лавочник опешил, уставился на Джона, а потом как прыснет со смеху. Хохотал до слез, чуть не лопнул от смеха. «Ну и умная же ты голова», — вымолвил он наконец. «Говоришь, притащился из деревни в Лондон и все это время на мосту простоял только потому, что приснилась тебе какая-то чушь? Да другого такого простачка просто во всем Лондоне не сыщешь. Будет мне о чем порассказать соседям».

0: соседям. Будет чем развеселить мою старуху, чтоб забыла она про свои боли в ногах. И он опять так и покатился со смеху. «Вот что я тебе скажу, деревенщина!» — продолжал лавочник, человек словоохотливый. «Прошлой ночью я тоже видел сон, ясно, как наяву. Но я не такой осел, чтобы обращать внимание на какие-то сны. Я тоже слышал во сне голос, будто кто-то сказал мне: «Поди в деревню Софэм в графстве Норфолк». Да, кажется, в Софэм, хотя точно не помню, никогда не слыхал про эту деревню. Так вот, значит, иди в Софэм, копай землю под дубом, что растет позади дома коробейника, и найдешь преогромный клад. Вот что мне приснилось, дружище. Ну неужто ты думаешь, что я, дурак набитый, со всех ног сейчас побегу туда, раз мне такое приснилось? Да я даже знать не знаю, есть ли на свете деревня Софэм. Но лавочник не успел в волю посмеяться над Джоном. Тот сказал «до свидания» и был таков. Подивился лавочник, подумал, куда так торопится этот чудак. Потом решил, что он свихнулся и скоро забыл о нем. А Джон бросился бежать домой. Бежал он со всех ног, а слова лавочника так и звенели у него в ушах. Всю дорогу он думал только о дубе, что рос в дальнем конце его сада. Джон хорошо знал этот дуб. Да и как не знать, ведь он мальчонкой каждый божий день карабкался на него, а теперь на дерево лазил его сын. Наконец, усталый и голодный, добрался он до дому. Жена несказанно обрадовалась, когда увидела его целым и невредимым, и не успела с ним поздороваться, как принялась готовить ему завтрак. Но хотя Джону до смерти хотелось есть, он не стал терять времени на еду. «Неси скорее лопату, женушка», — сказал он. «Какой мы сад перекапываем!»
1: «Вот она, Джон», — ответила жена. «Скажи спасибо, что я ее на хлеб не обменяла. А на что тебе лопата? Лучше поешь. Хотя, по правде сказать, угощать мне тебя почти нечем. Как говорится, хлебай маленькой ложкой».
0: Но Джон ее и не слушал. Кинулся в сад и принялся копать землю под дубом.
1: «Вот бедняга», — сказала жена коробейника дочкам. Те как раз прибежали поздороваться с отцом. «Ай, вот бедняга. Лондонским жуликам нечего было с него взять, так они последний разум у него отняли. А много ли в нем корысти?»
0: Но она ошиблась. Не успел Джон немножко покопать, как наткнулся на большой деревянный сундук, весь перепачканный землей и почти сгнивший. Джон отнес его в дом и открыл. И тут все просто онемели от удивления. В сундуке лежали груды золотых монет и разная серебряная посуда. А еще там были драгоценные камни и богатые украшения из чистого золота. «Выходит, я не ошибся. Голос меня не обманывал. То был голос самой правды. Ну, что же нам теперь делать со всем этим богатством?» И вот, чтобы не быть в долгу перед Богом, Джон пожертвовал большую часть денег на обновление старой деревенской церковки, которая грозила вот-вот обвалиться. А на остальные купил большой красивый дом и зажил в нем припеваючи с женой и детьми.

0: слушай и подпевай. Гимн детского радио на всех популярных музыкальных платформах.
1: В целом мире мы звучим в эфире. Здесь твои друзья, все мы радио-друзья.
0: Добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».
2: И не выключай.
0: 0+. Реклама.
3: Я Пушистик, и я потерялся.
4: Любимая история про мамонтенка на большом экране.
5: Пушистик!
4: Приключения мамонтенка.
5: Мама!
4: В поисках мамы.
3: Я плыву к тебе.
4: В кино с 1 октября.
0: 6+. Реклама.

0: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Карибия.рф.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.
3: Когда невкусная микстура, когда растет температура, когда нельзя шалить, играть, а можно охать и лежать, я не страдаю, не грущу. Ну, приболел немножко. Детское радио включу и погляжу в окошко. Поднимают настроение, как конфеты и варенье, как улыбка милой мамы, интересные программы. Детское радио. Вместе веселей!

0: У меня такой вопрос. Если ты повесил нос, если лучший друг уехал, настроение увез, если тучи за окном, кто вернет веселье в дом? Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
4: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
4: Попугаи могут быть самыми незаметными птицами в лесу. Ученые выяснили интересный факт о птицах, вернее, о цвете их оперения. Он, оказывается, зависит от места обитания пернатых. И чем ближе к экватору, тем краски ярче. Экватор – это условная середина нашей планеты, где круглый год – лето, всегда светит солнце, и в джунглях растут экзотические растения самых разных цветов. Именно здесь живут пташки с самыми яркими и красивыми перышками. Они помогают сливаться с природой и прятаться от хищников. Яркие канарейки и попугайчики и 5 минут не протянут в каком-нибудь подмосковном лесу. Не потому что замерзнут, а потому что слишком заметны и сразу станут легкой добычей. Поэтому перья птиц в северных странах более спокойных и однотонных цветов.
3: А знаете ли вы, что...
4: Общаться в мессенджере теперь могут даже русалочка с флаундером. Программисты придумали необычное приложение для дайверов. Это любители плавать с аквалангом в воде. Теперь они могут общаться с друг другом.

звуком, даже на глубине в 10 метров. На глубине любой смартфон теряет сигнал. Отправлять и получать сообщения нельзя. Поэтому дайверы жестами показывают друг другу разные сигналы. Например, пора подниматься или осталось мало воздуха. Теперь язык жестов заменит приложение для смартфона. Пользоваться им просто. Достаточно скачать его на мобильное устройство или умные часы. Выбрать в приложении звуковое сообщение, которое нужно записать заранее, и отправить адресату. Радиосигнал в воде не работает, а вот звуковые волны передаются отлично. Так что другой дайвер тут же получит и прослушает сообщение, даже если он находится за 100 метров от отправителя. Единственное, без чего не обойтись, это водонепроницаемый чехол для телефона или умные часы, в которых можно плавать под водой.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.
2: О вешалках, а в пластмассовых банках для жидкого хлопка. Его надо распылить на кожу, как спрей от комаров. И оно превращается в ткань. Первое в истории жидкое платье ученые недавно представили в Париже на показе мод. Жидкость в присутствии зрителей нанесли на девушку, и через полчаса она стояла в красивом, ослепительно белом платье. Такую одежду можно намочить, растворить и сделать из этой жидкости новые вещи. Очень удобно. Особенно оценят мамы. Ведь дети иногда только перед сном сообщают, что завтра утренник, и надо быть на празднике в костюме кабачка. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
3: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
4: Много песен на детском радио.

0: В одном болоте, а может уже и не в болоте, может в собственном доме или в городской квартире, живет знаменитая лягушка-путешественница.
1: Ква, это я. Больше всего на свете я люблю ква-ква-ква. Кваникулы и путешествовать. Вот только утки... Это несовременно. Меня отправляет в разные места нашей страны волшебный глобус. Да, это я. Я так придумала.

0: каникулы. Лягушки-путешественницы.
1: Так, 10 шагов направо, 3 прыжка налево. Ну давай уже, случайся.
2: Лягушка, что за шум и топот?
1: Глобус, это секретный способ. Я узнала, что делать, чтобы случилось чудо.
2: О, значит, чудес захотелось, лягушка.
1: Еще как?
2: Ну, раз так, отправляю тебя в путешествие и даю задание найти чудо. Кручу, верчу.

0: Чудо чудне, диво дивное, где же ты?
1: Лягушка, ты бы хоть узнала, где находишься?
0: Я как раз и хотела. Ой, котик на дереве и ворона с ним. Может, они говорящие? Извините, не подскажете, куда я попала?
1: Лягушка, это же памятник. Называется «Котенок с улицы Лизюкова». Помнишь, мультфильм такой был?
0: Замечательный мультик. Правда, я думала, что улица Лизюкова только в мультике существует, а она в настоящем городе. Так где же я?
1: В Воронеже. Это большой красивый город с богатой историей. Воронеж называют колыбелью русского флота. Великий царь Петр I повелел здесь строить корабли для государства российского. Город стоит на реке Воронеж, а она впадает в Дон. Место для кораблестроения очень выгодное. Воронежу есть чем гордиться. Это город воинской славы. Это родина многих известнейших людей.
0: А я кого-то из них знаю?
1: А вот мы сейчас и проверим. Дама сдавала в багаж диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку.
0: Так это же про меня, про меня. Когда я в путешествие собираюсь, я такой чемодан беру и корзину тоже.
1: Да, лягушка, надо сказать, что дама, ты не очень образованная. Я же тебе Маршака читаю.
0: Да знаю, я знаю. Самуил Яковлевич Маршак. Его и все дети знают и обожают за его замечательные

0: замечательные стихи. Я пошутила просто.
1: Ну ладно, ладно. Так вот, Самуил Маршак родился в Воронеже. И памятник ему здесь установлен.
0: Ой, я забыла. Мне же чудо надо искать. Поскакала.
1: Подожди. Может, еще одну дивную скульптуру посмотришь? Она посвящена самой преданной собаке и самой трогательной книге. Это белый Бим «Черное ухо». Лягушка, ты чего ревешь?
0: Белый Бим. Такой памятник прекрасный, но такая история грустная. Вот, купила знаменитые воронежские шоколадные конфеты. Привезу глобусу, попьем с ним чаю. Нам будет немножечко повеселее. Нет, все равно мне грустно.
1: А сейчас-то почему, лягушка?
0: Но я же задание глобуса не выполнила. Чудо не нашла. Надо все-таки секретный способ попробовать. Так, 10 шагов направо, 3 прыжка налево.
1: Лягушка, ты чего замерла?
0: Смотри, вон, видишь, большая красивая вывеска. Будто картина какая-то необыкновенная. И надпись: «Приезжайте в Дивногорье». Кажется, мне надо туда.
1: Это за городом, лягушка. Поедем?
0: Да, я увидела это благодаря своему секретному способу. Это знак.
1: Ну, поехали.
0: Ух ты! Квакие просторы и скалы, ой, белоснежные.
1: Это Дивногорье. Музей под открытым небом. Тут и пещеры в меловых горах, и зеленые долины у Дона, и археологический парк.
0: А что за удивительные белые гиганты?
1: Меловые столбы. Их сама природа создала. Люди называли их дивами. Чудесами, то есть. Отсюда и название Дивногорье.
0: Диво. Ой, чудо, чудо. Нашла, нашла.
2: Ну ты даешь, лягушка. И на улице Лизюкова побывала, и белого Бима видела, и в Дивногорье попала.
0: Вот так, глобус, работает мой способ. Пойду еще что-нибудь придумаю, чтобы ты почаще меня на каникулы отправлял.

0: У меня есть подружка, веселая лягушка. Больше всего на свете она любит каникулы и путешествовать. Куда она отправится в очередной раз? А это я решаю. Волшебный глобус. Куда отправлю, туда и полетит. Кручу, верчу.
1: На каникулы лечу.
0: Программа «Каникулы лягушки-путешественницы». Слушайте на детском радио.
2: Реклама.
3: Невероятно! Они соединили в одном продукте все, что нужно.
4: Ты про новую версию популярного смартфона, дорогая?
3: Я про макароны «Байсад». Их новая рецептура объединила два вида пшеницы – твердую и высокостекловидную. В них еще больше вкуса и пользы.
4: Макароны «Байсад». По-прежнему вкусно, по-настоящему полезно. Покупайте в «Пятерочке».
5: Привет, вы кто?

0: 832-04-8605.
1: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
3: Ну, есть, конечно.
2: А кровать из массива с газлифтами?
3: Со скидкой 90%.
4: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество на сайте www.wildberries.ru/ovb. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калина.
5: Реклама.
6: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.tv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012.

0: Город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
1: Музей АС и студия «Летал и Шагал» представляют новый цикл детских программ, который станет для юных гостей увлекательным путешествием в мир большого искусства. Как изобразить историю от наскальных рисунков до комиксов?

0: спортивная программа.
1: Всем привет! С вами Захар, спортивный комментатор детского радио. Сегодня впервые в истории моей программы я буду вести ее не один, а вместе с одним из самых знаменитых спортивных комментаторов России Дмитрием Губерниевым. Дмитрий Губерниев. Он сам бывший спортсмен. Хоккей, футбол, легкая атлетика, борьба, лыжи. В итоге Дмитрий сел на банки. Нет, не с солеными огурцами или с вареньем. Он сел на банки и поплыл навстречу спортивным рекордам. Какой спорт выбрал Дмитрий Губерниев?
2: По-французски «авигон», по-немецки «рудерн», по-английски «роуинг».
1: Но кто угадал вид спорта? Внимание, правильный ответ!
2: Только в русском языке название вида спорта может звучать так красиво. Гребля академическая. Почему академическая? Потому что академичный и академический стиль. Почти 100% мышц человеческого тела участвуют в гребке. Но самое главное – это традиции великих университетов. Поэтому гребцов-академистов называют академиками. Это, ребята, фантастическая учеба. И те люди, которые здорово учатся, как правило, становятся классными гребцами-академистами или академиками.
0: Спортивная программа.
1: Гребцы-академисты соревнуются на длинных и совсем узеньких лодочках, которые называют академическими судами. Банками в академической гребле называют сиденья, на которых сидят гребцы. Название произошло от итальянского слова «банко», что означает «скамейка» или «лавочка». В отличие от обычных лавочек, у этих банок есть колесики, которые ездят по специальным рельсам. Перед гребком спортсмен сидит с полусогнутыми ногами, упираясь в подножку. Потом гребец загребает веслом в воду и вжух! Выпрямляет ноги и отъезжает вместе с сиденьем. Получается, что гребет он руками, а работает всем телом.

0: Академическая гребля – олимпийский вид спорта с 1896 года, то есть с первой современной Олимпиады, которая проходила в столице Греции в Афинах. Гонки хотели провести на море, но случилась буря, и старты пришлось отменить. Со временем соревнования перенесли на спокойную воду, на каналы, которые строили специально для соревнований гребцов. Соревнуются гребцы по одному, по два, по четыре и по восемь человек в лодке. Греблей занимаются и мужчины, и женщины. Академическая гребля бывает парная и распашная. В парной у каждого спортсмена два весла, а вот в распашной одно. У российских гребцов славная история побед. Начиная с 1952 года, когда наши академисты впервые приняли участие в Олимпиаде, они завоевывали множество золотых, серебряных и бронзовых медалей. Гребцы разгоняют лодки до скорости 30 км в час. Это очень быстро. Лодки не плывут, а буквально летят по воде. Наблюдать за этим полетом и борьбой гребцов – колоссальное удовольствие. Что происходит со зрителями и комментаторами? Что, Кирюш, не знаешь? Ну, а вот послушай. 2004 год. Летняя Олимпиада. Греция. Афины. Финальная гонка. Слово Дмитрию Губерниеву.
1: Терпите, ребята! Да, давайте! Ну, еще вместе взяли! Гребем, мужики! Вперед! Вы посмотрите, что происходит. В этом финале наша парная четверка Федоровцев, Свирин, Спинев и Кравцов неожиданно вырываются на первое место. Просто феноменально. Так здорово готовые четверки сборных команд Польши и Чехии начинают отставать. Считанные метры до финиша, но не будем забывать, что победный дух тренера олимпийского чемпиона Юрия Малышева, который готовил и воспитывал этих ребят, поможет им победить. И что мы видим? Это победа! Наша четверка парная. Победитель Олимпийских игр. Невероятная сенсация и такая для нас приятная в гребле академической.
0: О, я видел этот финал. Вспомнил, аж дух захватило. Дмитрий Губерниев про свою любимую академическую греблю может говорить часами. Но нам пора заканчивать этот выпуск. Хочу только напомнить, что все достижения, все победы в любом виде спорта начинаются с тренировок. С вами были спортивный комментатор детского радио Захар и...
1: Дмитрий Губерниев, гребец-академист или академик, специально для детского радио.
2: Спортивная программа.

0: узенькой дорожке.
1: От деревушки пешки
0: до деревушки ложки.
2: А в деревушке ложки
0: у них устали ножки.

0: щелкали орешки.
1: А в деревушке ложки.
0: До деревушки пешки.
2: Пешком идти не близко.
0: Когда идешь обратно.

0: Дракоша Тоша.
1: И Дракоша Тоша.
2: И Дракоша Тоша.
1: И Дракоша Тоша.
0: И Дракоша Тоша.
2: И Дракоша Тоша.
3: Слушайте на детском радио.
4: Я полезнее и, по моему скромному мнению, гораздо вкуснее. Вот зачем я сказал, что вкуснее. Теперь точно съедят. Не видать мне...
3: Вы прослушали краткое содержание очередного выпуска программы «Ну и ну!» Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным. Не прослушайте всю программу целиком! Каждую неделю новый выпуск!
5: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 3 9 земель в 3 9 царстве жили-были девочки и мальчики.
6: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
5: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
6: 0+. Реклама.
7: Кэш можем.
8: Беспроцентный лимит на все. Можем?
7: Кэш можем.
8: Подключить бесплатно дебетовый карт.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и голосовые.

0: рыболовные детективные расследования агентства «Хрум», фирменные раскраски и альбомы для рисования, мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН 1317-746-79-24-55. Город Москва. 0+. Реклама. Шоу, о котором все говорят. 300 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов. 20 трюковых номеров на пике возможностей. Драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина». Цирк, театр, чудеса. Успейте увидеть до 27 сентября в Лужниках. Без животных. Подробности на pushkin.show. 0+.
1: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры – детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба», Тверская область, «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
2: Цезар Силика. Уникальные башни-кристаллы премиум-класса на берегу Москвы-реки. Коллекционная квартира обсерватории в самом сердце Большого Сити. Осень дарит скидку 20% на избранные лоты только до 31 октября. Подробнее по телефону звездочка 495.
3: Застройщик ООО «СЗ Третий Силикатный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
4: А знаете ли вы, что...
5: На Марсе тоже есть медведи.
0: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
4: «Ужасно интересно».
6: Все то, что неизвестно.
0: По выходным на детском радио.
7: Над лесами, над полями. Кто спешит навстречу с вами? Весело летит сигнал, даже ветер не догнал. Назови-ка его.
8: В Москве 10 часов.
9: В эфире детское радио. Детское радио.
0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Ну что, уроки?
10: Нет!
0: Уроки любопытства? Уроки любопытства.
11: Уроки любопытства.
0: С почтальоном дядей Сашей.
8: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие ребята. С вами, как всегда, по выходным я, почтальон дядь Саша. И вот, друзья, наши уроки любопытства. Прошу считать открытыми. Сегодня мы с вами отправимся на болото. Ребятки, ну, не совсем на болото, а к лесному водоему, в гости к одному сказочному персонажу. Он не только спасает нас от комаров, ведь комары его излюбленная пища, но и рассказывает немало удивительного о своем племени. Я просто уверен, что каждый из вас хотя бы раз в жизни встречался с этими болотными существами. Как утверждают ученые, такие жители нашей планеты – одни из самых многочисленных существ на Земле. Живут его представители повсюду – на севере и на юге, на западе и на востоке, в любом месте, где можно найти хоть самый маленький водоем. Только вот... В Антарктиде не встретишь этих созданий, потому что холода они не переносят. И вовсе не от того, что могут погибнуть, а потому что в морозы просто впадают в спячку. Когда на улице холодают, эти мудрейшие из мудрейших преспокойно засыпают до теплых времен. А в Антарктиде теплые времена... могут и не наступить. Обидно, конечно, проспать всю жизнь, правда, да? Согласны со мной, это хорошо. А сейчас, ребята, скажите, вам не удивительно, что я так много рассказываю об этих необыкновенных существах, но до сих пор не сказал, о ком идет речь? Не удивляйтесь. Об этом я хочу как раз спросить вас. Итак, ребятки, кто зимой впадает в спячку, живет у водоемов и является одним из самых распространенных существ?

средств живой природы. 8495-134-5664, номер телефона, по которому можно со мной связаться.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: А как ты уж, правильно он сделал все-таки, что взял эту шкурку-то и бросил в печь?
3: И потом спас сам.
2: Спас, да, конечно. Правильно. Ну, был он не очень, наверное, умный, а был сострадательный. Он просто хотел, чтобы она, царевна, всегда оставалась красавицей. Так ведь?
3: Наверное, ему так и хотелось.
2: Из лучших побуждений бросил он эту шкурку, а царевна оказалась заколдованной. Никто об этом не знал, конечно, и получил Иван на свою голову приключение. Так ведь?
3: Да.
2: Ну, хорошо, что все хорошо закончилось. Вот, Саш, я надеюсь, да? Ты сегодня с нами отправишься в лес-то, да? С нами?
3: Да.
2: Ну вот так.
3: Я сейчас просто на занятия еду по гимнастике.
2: А, так может еще успеем и на болоте оказаться. Спасибо.

0: нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
1: А я Полина.
0: А это наш верный друг Робопес.
1: В 2126 году тут такое происходит! Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
0: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
2: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте Детского радио. 0+.
3: При поддержке Карачаровского механического завода.
4: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.

Детское радио. Уроки любопытства. Уроки любопытства. С почтальоном дядей Сашей. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.

0: ведущая перед эфиром делает специальную зарядку.
1: И как в сундучке с секретом подарки появляются.
2: А мегафон сам кончается.
1: Вот бы все это узнать.
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. Гвоздь, галстук, батарейка, варежка, коньки, зонтик,
4: матрешка, очки, пальто, ножницы, утюг, хлопушка, спички, лампы, щетки.
5: Ух, и это еще не все вещи, которые с удовольствием сами о себе рассказывают. Вы даже не представляете, сколько интересного можно узнать о самых, казалось бы, обыкновенных вещах. Не верите? Так послушайте программу «Необыкновенные истории обычных вещей». Каждый день с понедельника по пятницу на детском радио. Реклама.
6: От насморка – коризалия.
7: От соплей – коризалия.
8: От соплей – коризалия.
9: От всех видов насморка – коризалия.
6: Коризалия – натуральные таблетки от насморка из Франции. Уменьшают насморк уже на третий день приема.
7: Для взрослых
8: и детей с полутора лет.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
12: Ну, есть, конечно.
11: А кровать из массива с газлифтами?
12: Со скидкой 90%.
13: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru/ovnvb/ORN 124-770-047-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калядина.
14: Привет, вы кто?
15: Мы мини-лимон.

0: 8-800-032-04-86-05.
1: Реклама.
2: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОКПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
3: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
4: Более 100 тысяч новых автомобилей на «Автоспот». Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «Автоспот». Скорее забирай свое авто.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
5: А знаете ли вы, что...
6: Роботы бывают жидкими.
1: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
5: «Ужасно интересно».
7: Все то, что неизвестно.
1: По выходным на детском.

0: Уроки любопытства
1: с почтальоном дядей Сашей.
2: Всем, кто меня слышит, привет, это я, дядь Саша. Друзья, сейчас мы отправляемся в гости к царевне Лягушки. И я почти как сказочный царевич вооружен специально устроенным луком, можно сказать, волшебным. Осталось только выйти на улицу, куда-нибудь подальше от городских домов, натянуть тетиву и отправить стрелу на все четыре стороны. Ну и заклинание еще произнести. Оно, кстати, простое. «Ты стрела моя быстрокрылая, ты помчись, полети выше сокола, унеси ты меня в дальнюю сторону, отыщи мне царевну прекрасную». Да, ребятки, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. А вот стрела моя моментально перенесла меня на болото неведомое. Ой-ой-ой-ой, смотрите-ка, как здесь все интересно. Да, слышите, птички щебечут, комары пищат. Комаров тьма тьмущая, знам дел болото. Вот в таком месте и пришел мой черед счастье пытать, царевну искать. Только вот как же я ее искать-то буду в такой глуши? Тут не только найти, самому потеряться проще простого. Да уж, похоже, надо смекать, что к чему. Специально к сегодняшнему приключению я готовился. Книжки читал. И вот что вычитал. Самое главное, что надо знать, лягушки живут непременно около водоемов. Ну, как найти водоем в лесу, а? По лягушачьим песням, конечно же, друзья. А поют лягушки громко. Они бывают совершенно неугомонные, особенно по весне, во время лягушачьих свадеб. Вот сейчас осень, но они еще не впали в спячку. Поют. Слышите? Вот. Это лягушачьи голоса. Ну, значит, туда нам и дорога. Ребятки, пока я сквозь кусты и упавшие деревья пробираюсь, вы позвоните и на вопрос ответьте. По каким признакам я узнаю свою царевну? 8-495-134-5-664. Звоните!

Итак, друзья мои, ребятки, ребятушки, девицы, красные девицы, как же я узнаю, по каким признакам отыщу свою царевну на болоте, друзья? А если моя царевна не будет петь песни о том, как она хочет замуж? Ну, тогда как же ее узнать-то, а? Сидит, скажем, лягушка, и непонятно, царевна она или нет. Ребятки, а если я обращусь к простой лягушке, она

0: Не царевна будет. Лера с нами. Привет, Лера.
1: Привет.
0: Здравствуй.
1: Я сейчас еду на дачу.
0: Очень хорошо. Там к лягушкам едешь?
1: Я живу... Нет, там нет никаких рек.
0: Никаких рек. Ну, лягушки... Лягушки могут жить и в больших лужах. И в лужах они могут жить, больших. Ничего. Скажи, Лерочка, как я узнаю свою царевну-лягушку?
1: По короне.
0: Точно, точно. По короне, потому что уж без короны никакая царевна на болото точно не выйдет просто так. Это точно. А еще у нее в лапах моя стрела должна быть.
1: Да.
0: А иначе как же вот? Точно, точно. Так, вот нашли мы уже два признака. А, кстати, ты знаешь, сколько у лягушек пальцев на лапке? Вот не знаешь, да? А я знаю. Но об этом расскажу через несколько минут.

Долго ли, коротко шел Иван по лесу, вдруг видит топкое болото. А на самой большой кочке сидит лягушка-квакушка и его стрелу в лапках держит. Делать нечего. Достал Иван платочек, завернул в него лягушку, да и пошел домой, значит, жениться. Ребята, я, конечно, не тот Иван сказочный, но со мной именно так все и получилось. Вот оно болото, вот царевна-лягушка сидит и стрелу мою в лапах держит. А пальцев у нее на лапе ровно 5, как у нас. Да, но, несмотря на это, ребятки, вот эту амфибию я с собой брать не буду. В платочек не заверну и домой не унесу. Что ты говоришь, красавица, а? Подожди, сама не пойдешь ко мне? А что, кафтан у меня простой. А тебе что, принц, что ли, нужен? Ребята, она говорит, что меньше, чем в царские хоромы, и не пойдет, и чтобы я ее даже не уговаривал. Моя квартира в многоэтажном доме ее не устроит. И, значит, протягивает мне мою стрелу, велит убираться. Да еще грозится бородавок на меня наслать. Ох, какая-то царевна злобная оказалась. Вот уж верно, это в сказках все медово-сахарное. А на самом-то деле в жизни вот такое, что и зубы

Эх, братцы, что и говорить, а? Показалось мне сначала, что лягушачья царевна недобрая. Ой, поэтому обидел я ее, кажется. Да, эх, твое высочество, ну, зачем на себя наговариваешь? Вот мы, кстати, тоже не лыком шиты. Хоть и не царевич, а с мыслям, что к чему. Знаем, что от вас никаких бородавок не бывает. Враки все это. Смотрите-ка, а? Сменила, ребятки, наша лягушка гнев на милость. Говорит, это правда. Бородавок от них не бывает. И спрашивает, зачем я в ее царство пожаловал, раз жениться не собираюсь. Ну, так с детства, с первых, значит, сказок у меня к тебе, царевна, болотные вопросы накопились. Вот поможешь чай, али как? Поможет, говорит. Только сначала велит мне ее загадки разгадать. А не отгадаешь, говорит, утоплю в болоте. И смеется. Ну, шутница, а? Ну, выдумщица. Ладно, ладно, ладно, давай, давай твою загадку. И первую, значит, загадывают. Хоть похоже, как сестра, с ней не дружим никогда. Кто это? Сестра у нее была такая сестра. Тоже царевна, может быть. Не знаю, я не сказал ей, конечно, что у меня телефон есть. И по нему я с вами связываюсь, ребятки. Вот сейчас отошел в сторонку, попросил время походить, подумать. Лягушка, пока смотрю, там на кочке решила парой комариков подкрепиться. Не до меня ей. Так что давайте быстрее звоните и помогайте. Кто похож на лягушку, а называется по-другому. 8-495-134-5664.

0: Ну вот, ребятки сумели дозвониться. Федя из Подольска и Настя из Тольятти. Привет, привет, ребята.
1: Здравствуйте.
0: Федь, давай с тебя начнем. Ты первый позвонил. Как ты думаешь, кто похож на лягушку, но называется по-другому?
2: Я думаю, что ящерица.
0: Ящерица, так. А, Настя, ты как считаешь?
3: Я думаю, это жаба.
0: Жаба. Вот это больше похоже. Ящерица тоже их родственница, но дальняя. И причем жабы-то как раз питаются ящерицами. Ну, если ящерица помельче, она ее может просто и съесть. Представляете, а? А вот какого цвета бывают жабы и лягушки, Федя?
2: Зеленого.
0: Лягушки зеленые? Вот, а если бы, Настя, тебе бы нужно было нарисовать жабу, какие краски ты взяла бы?
3: Обычно жабы и лягушки, они серого цвета, ну, и коричневые полоски.
0: Вот, даже больше, если лягушка больше зеленая, да, скажем, с полосками и крапинками, то жабы, они такие коричневые, они там зарываются в эту грязь, сидят, что-то там выжидают. Что они выжидают, как вы думаете?
3: Ну, наверное, добычу, червей каких-нибудь.
0: Конечно, ты можешь представить, как, сколько всего надо, чтобы прокормить такое брюхо?
3: А у нас на даче прыгают такие жабки и зарываются в землю.
0: Вот, вот, любят они и грязь, и вот это вот такую... Да и в землю просто, в торф они могут зарываться. Там себя чувствуют прекрасно, отдыхают, общаются между собой. Ой, какие интересные существа, а, ребятки? Слушайте, а мы же про жаб-то сегодня уже вспоминали ведь. С мальчиком, который первый дозвонился, а я как-то сразу не сообразил. Вот пойду сейчас к лягушке и дам ответ про жабу.

0: Вот что вы услышите в очередном выпуске программы
1: «Хрум. Школа юного детектива».
2: Я предположила, что кто-то безобразничает в сказках Ганса Христиана Андерсена.
3: Но когда мы встретились с Добрыней,
4: пришло новое тревожное известие. Пропала роза маленького принца
3: из сказки Антуана де Сент-Экзюпери.
0: «Хрум. Школа юного детектива» на детском радио.
1: Реклама.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
2: Пауэлбанк ПСБ. Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Реклама. Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 миллионов 300 тысяч рублей. Начните свою историю.

0: Рощекосы Зессаман. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
1: А я рыба, я рыба. Всей семьей я обыскаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
2: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
3: Карибия.рф.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
5: А знаете ли вы, что
6: на Марсе тоже есть медведи?
4: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
5: «Ужасно интересно»
7: все то, что неизвестно
4: по выходным на детском радио.

0: чтоб добраться до далекой и неведомой земли, не нужны нам самолеты и большие корабли. Ведь до самых дальних звезд путь с ним короток и прост. Назови-ка его...
1: В Москве 11 часов.
2: В эфире Детское радио. Детское радио.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Ну что, уроки?
4: Нет.
3: Уроки любопытства? Уроки любопытства. Уроки любопытства. С почтальоном дядей Сашей.
1: Доброй субботы всем, кто меня слышит. Это почтальон дядь Саша. Да не просто почтальон, но и добрый молодец, ребятки. Потому что попал на болото в гости к лягушке-царевне. Хочется ей много вопросов задать. Да и она, в общем-то, решила мне загадать загадки. И мы про жаб с вами первую отгадали. Ребятки, наконец-то стало понятно, чем лягушки от жаб отличаются. С одной стороны, и те, и другие земноводные, но называть лягушек жабами неправильно. Лягушки стройные, они симпатичнее, обаятельнее жаб в сотни раз, так утверждает моя царевна. Похоже, она права. Ну, сами судите, у жаб тело круглое, приземистое, лапы короткие, толстые, кожа неровная вся в буграх. А у лягушек, ой, наоборот, и фигура стройная, и ноги длинные, и кожа гладкая. А еще жабы совершенно беззубые. А лягушки имеют зубы. Но есть то, что их объединяет. И жаб, и лягушек в давние времена люди очень уважали. Ведь и те, и другие помогали им по хозяйству. Ну, скажем, могли сохранять свежее молоко, когда еще не изобрели холодильники. И вот о чем я хотел спросить у царевны, что это за колдовство такое? Почему, если посадить в кувшин с молоком лягушку, оно не скиснет?

Да. Пока мы слушали песню, моя новая знакомая ответила на мой вопрос. Оказывается, их кожа выделяет особое вещество, что убивает микробы и бактерии. Во! Представляете? Именно поэтому люди в древности приглашали лягушек на ежедневные молочные купания. Эх, царица Клеопатра, говорят, тоже обожала молочные ванны. И я ее понимаю. Но не все лягушки пригодны, оказывается, для таких процедур. Имейте в виду, среди них встречаются настоящие злые колдуньи. Это ядовитые представители лягушачьего рода. После молочных ванн с ними можно серьезно заболеть. Ну, я, конечно, поинтересовался у нашей лягушки-царевны, как же отличить этих вредных лягушек от полезных, но моя собеседница тоже, похоже, научилась вредности от тех своих ядовитых сородичей и не захотела так сразу ответить. Велела сначала еще одну загадку разгадать. Ну, делать, конечно, нечего. Вы же, ребятки, надеюсь, мне опять поможете. Друзья мои, слушайте, загадка такая. Лягушку встретил садовод и улыбнулся во весь рот. Надо подумать, загадка серьезная. Почему старые садоводы радуются, когда видят в своем саду лягушек? Должна же быть, значит, от них еще какая-то польза в саду. Но какая? Ребятки, кто знает, звоните, подсказывайте. Очень жду, рассмотрим все варианты. 8-495-134-5664.

0: Оставить Злата сейчас из Нижнего Новгорода. Здравствуй, Златочка.
1: Здравствуйте.
0: Царевна лягушка загадал такую загадку. Слушай. Лягушку встретил садовод и улыбнулся во весь рот. Не значит ли это то, что он ее хочет съесть?
1: Нет, он обрадовался, потому что мошки едят вредных насекомых, лягушки едят вредных насекомых, и это помогает растениям.
0: Так, получается, что они защищают сад от вредителей?
1: Да.
0: О, вот они что, они их не прогоняют, а просто ам!
1: Да.
0: Как говорится, вот она была и нету. И съедают. Так что же выходит? Выходит, лягушка-то нам нужно охранять.
1: Ну да.
0: Златочка, как
1: природу ты... Природу нужно беречь.
0: Конечно, конечно, конечно. Ребятки, задумайтесь, какой точный ответ, Злата. А я вот как-то сразу и не сообразил. Но спасибо огромное. Побегу лягушке все это расскажу.

Продолжаем наши уроки любопытства, друзья. Тем, кто к нам только что присоединился, напомню, сегодня мы отправились в гости к царевне лягушке, и нам уже удалось выяснить множество интересных фактов про этих земноводных. Ну, во-первых, живут квакушки почти везде, повсеместно, кроме тех мест, где круглый год очень холодно. Во-вторых, оказывается, они издавна помогают человеку по хозяйству. В-третьих, владеют замечательными способностями. Вот вы когда-нибудь видели, как лягушки ловят насекомых, а? Признаюсь, сейчас разглядываю, как наша болотная царевна это делает, но у меня ничего не выходит. Не потому, что комаров в лесу мало, а потому, что большеглазая красавица делает это дело так стремительно, что даже не успеваешь рассмотреть, как все происходит. А мы... Нет комарика.

Вот мелькнул передо мной еще один комарик, и... Оп, и все. И нет его. Будто и не было. Выброшенный вперед лягушачий язык уже схватил пескуна и отправил его в рот в доли секунды. Язык заменяет лягушкам когти и лапы. Ведь на конце он... Что это я заквакал, как лягушка? Клейкий! И насекомое мгновенно к нему прилипает. Здесь даже обычный квакша, ну, даже не принцесса, съедает около 2000 насекомых за день. В том числе садовых вредителей. Тут я смотрю, меня еще ни один комар сегодня не укусил. «Благодарю вас, ваше высочество!» Не слышит, занята ловлей комариков. Ну, ладно, пока не будем ей мешать, ребятки, и поиграем в игру «Раз словечко-два словечка». Нужен один участник, так что звоните скорее, сыграю с первым дозвонившимся. 8-4-9-5-1-3-4-5-6-6-4.

0: А сейчас стартует игра.
1: Раз словечко, два словечко.
0: Сегодня в игру на внимательность мы играем с Алисой из Москвы. Алиса, приветствую тебя.
2: Привет.
0: Как настроение?
2: Отличное.
0: Отличное. А мы его сейчас поднимем до супер отличного. Будем играть. Слушать песню. А в ней поется про лягушек. И лягушки ее, по-моему, исполняют. Называется она «Ква-ква». И тебе, Алиса, надо будет посчитать, сколько раз в этой песне повторяется слово «хор». Там о лягушачьем

0: хоре идет речь. И ты слушаешь слово «хор», запоминаешь, считаешь, сколько оно раз там повторяется, когда песня закончится, я приму твой ответ. Понятна задача?
1: Да.
0: Ну все, поехали, слушаем и считаем.

0: Песня закончилась. Принимаю ответ у Алисы. Сколько раз слово «хор» в ней повторялось?
1: 5 раз.
0: Ты насчитала 5. А правильный ответ будет? Да, 5! Ура! Я же говорю, что я подниму твое настроение до суперуровня, потому что сейчас вручу тебе, дорогая Алиса, 2 билета на новый музыкальный спектакль о приключениях знаменитых детективов Хрум.
1: Спасибо, ура!
0: Ура! Осторожно! Чудо-юдо! Который пройдет на театральной сцене в Москве и Петербурге. Алис, спасибо за игру. Подробная информация на сайте детского радио детифм.ру. Это о спектакле. Я веду речь. Категория 6+. Игра на этом завершается. Оставайтесь с нами.
2: Раз словечко. Два словечка.

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
1: Какой спорт выбрал Дмитрий Губерниев?
2: По-французски «авигон», по-немецки «рудерн», по-английски «роуинг».
1: Ну, кто угадал вид спорта? Внимание, правильный ответ!
0: Оле-оле-оле! Каждую неделю новая программа!
3: Радио. Любите ли вы радио так, как я его люблю? То есть всеми силами души вашей, со всем энтузиазмом.
4: Доченька, что с тобой?
3: Мама, не мешай, я готовлюсь к ярмарке талантов.
5: Порадуйте слушателей своим выступлением и вы. Позвоните в прямой эфир, прочитайте стихи, расскажите смешную историю, спойте, сыграйте на музыкальном инструменте. Каждый день на детском радио в прямом эфире. Ярмарка талантов. 0+. Реклама.
6: Все макароны сделаны из одного теста.
7: Все, кроме Байсад. Новая уникальная рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в «Пятерочке».
5: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум», фирменные раскраски и альбомы для рисования, мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН
8: 1147467224455. Город Москва. Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
3: Кажется, начинается самое интересное.
9: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
3: А ты уже знаешь своих главных героев.
9: Самое время им помочь.
8: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.dfistv.ru и голосуй за своих героев.
10: До встречи в финале!
8: Категория 6+.
11: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
12: Ну, есть, конечно.
11: А кровать из массива с газлифтами?
12: Со скидкой 90%.
13: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количества, на сайте www.files.ru. ООО НВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ. Подольск, деревня Калядина.
5: Реклама. Шоу, о котором все говорят. 300 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов. 20 трюковых номеров на пике возможностей. Драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина». Цирк, театр, чудеса. Успейте увидеть до 27 сентября в Лужниках. Без животных. Подробности на pushkin.show. 0+.
14: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
15: А знаете ли вы, что
16: собака может рисовать не хуже человека?
15: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
17: «Ужасно интересно».
18: Все то, что неизвестно.
15: По выходным на детском радио.

0: Детское радио. Уроки любопытства с почтальоном дядей Сашей.
1: Это дядя Саша. Всем друзьям Детского радио мой почтальонский привет. Ребята, мы продолжаем наше субботнее путешествие по миру лягушек. Значит, помните, что болотная царевна подробно ответила на мой очередной вопрос.

спросил я ее вот о чем. Как головастики превращаются в лягушек? Ответ был очень подробным, и чем больше я слушал, тем больше убеждался в том, что лягушки – настоящие волшебницы и совершают прям-таки чудеса перевоплощения. Только вот подумайте, ребятки. Сначала появляется икринка. Из нее вылупляется такая рыбка без плавников, но с хвостиком и жабрами. А потом у этой рыбки из жабр вырастают лапки. Сначала передние, затем задние. Жабры закрываются, и головастик превращается в хвостатую лягушку. Причем хвост у нее не отваливается, как у ящерицы, а исчезает постепенно. И чем старше становится лягушонок, тем короче хвостик. Ну, в финале и вообще от него только бугорок остается. Летом у водоемов можно встретить маленьких хвостатых лягушат, скачущих по болотным кочкам. Все превращения у них занимают около 3 месяцев. И вот в это время лягушки очень беззащитны. Обидеть их может каждый. И нередко бывает, что дети разоряют лягушачью икру и ловят головастиков. Я все-таки верю, ребятки, что среди вас, дорогие наши радиослушатели, таких нет. Мы-то с вами знаем, что природу надо беречь. И лично я с особым уважением буду относиться к лягушкам после сегодняшнего путешествия по болоту. Друзья, а сейчас давайте пообещаем царевне нашей лягушки никогда не обижать лягушаток. И расскажем, как много замечательных сказок и историй написано хорошими людьми об этих земноводных существах. Вот, например, кто помнит, как называется сказка о лягушке, что летала вместе с птицами? И что там происходило? 8495-134-5664. Звоните,

0: нами Алиса из Москвы. Алисонька, здравствуй.
1: Здравствуйте.
0: Как называется сказка о лягушке, что летала вместе с птицами, с утками?
1: Лягушка-путешественница.
0: Да, написал эту сказку Всеволод Михайлович Гаршин. А о чем эта история вообще?

0: жила на болоте лягушка, встретила уток, а они летели на юг. Но она и придумала хватиться ртом за палочку, чтобы утки держали эту палочку.
1: Да, все началось-то потому, что лягушка была очень хвастливая, да?
0: Ага. Она... сказала, что это я, и свалилась.
1: Я, и шлепнулась опять в свое болото. А у нее был такой шанс, замечательный, улететь в дальние края. Значит, эта сказка учит нас тому, что хвастаться плохо вообще-то, да?
0: Угу.
1: Это до добра не наводит. А ты видела хвастунишек? Вот люди, которые хвастаются в реальной жизни.
0: Ну, если только в книжках иногда.
1: Только в книжках. А бывают и среди нас те, кто любит прихвастнуть, что-то рассказать всегда. Мы их называем иногда фантазерами, иногда хвастунишками, иногда выдумщиками, да? Но если человек хвастается вот так вот, придумывает что-то по-доброму, это хорошо. А бывает, что хвастуны, как та самая лягушка, все время кричат «Я!»
2: Госпожи утки, пусть две из вас возьмут свои клювы прутик, а я прицеплюсь за него посредине. Нужно только, чтобы вы не крякали, а я не квакала. И все будет превосходно!

Чудесная штука, может, крыло не родного болота. В мире есть интересная штука.

Чем труднее с болотом прощаться, тем приятнее тут

Ну вот, друзья мои, наши уроки любопытства подходят к концу. Провели мы их сегодня в лесу, на болоте, в лягушачьем царстве и государстве. И вот что я понял сегодня. Ребятки, сказка ложь, да в ней намек. Добрым волцем нам с вами урок. Ведь я только сейчас догадался, почему именно лягушка стала главной героиней сказки об Иване-Царевиче. Потому что она одно из самых удивительных творений природы. И на первый взгляд, если честно, лягушка кажется не слишком привлекательной, да? Гладкая влажная кожа, огромные круглые глаза выпученные, широкий рот, лапки с перепонками. Но, ребятки, это только на первый взгляд. А когда познакомишься с лягушками поближе, сразу проникаешься к ним уважением. Да много чего умеют эти существа. Вот судите сами. Они могут поймать комара, даже не сходя с места. Лягушки могут замерзнуть в мороз, перестать дышать и остановить свое собственное сердце. А потом, как ни в чем не бывало, при первых же лучах солнца, снова ожить. Я даже представить себе такого не мог. А происходит это потому, что лягушки обладают неким особым веществом, которое помогает их внутренним

внутренностям не превращаться в лед. Еще лягушки умеют дышать через кожу, когда зимуют в прудах. А чтобы этому виду выжить, каждая лягушка производит на свет от 5 до 10 тысяч икринок. Ну разве это не чудо, а, братцы? Похоже, прав был Марк Твен, автор знаменитых историй о Томе Сойере, когда писал: «Лягушкам только образования не хватает, а так они на все способны». Но при этом лягушки очень беззащитны. Перед нами людьми, и я предлагаю всем, кто сейчас слушает детское радио, стать их друзьями. Ну вот, ребятки, хорошо у нас сегодня получилось, правда? Подружились с такими замечательными земноводными, с амфибиями. А сейчас, ребятки, пора возвращаться в студию. Мне как раз-таки, где же мой волшебный лук? А, вот он за спиной. Пойду только с царевной нашей попрощаюсь. А вы пока над таким вопросом подумайте. Ребятки, что обозначает слово «лягушка»? Откуда оно вообще произошло? Ну, пофантазируйте. Вопрос непростой. Звоните 8-495-134-56-64.

0: Артем сумел дозвониться. Здравствуй, привет.
1: Здравствуйте.
0: Артем, как думаешь, что обозначает слово «лягушка»?
1: Я думаю, что слово «лягушка» означает земноводное, ну, это что-то, что плавает в воде.
0: Ну вот смотри, когда-то на Руси длинные ноги...
1: И на земле, и в воде.
0: Вот, амфибия, да? Но тут еще интереснее все. Когда-то на Руси длинные ноги называли ляги. Лягаться. Слышал слово такое?
1: Нет, такое я не слышал.
0: Ну, когда говорят, что ты лягаешь со своими ногами, а? Вот. Это тоже слово из старины. А как известно, у лягушек лапки, эти самые ляги, очень длинные. То есть дословно с древнерусского лягушка переводится как длинноногая. Она же когда прыгивает, их еще вытягивает так. Вот, что ты о лягушках уяснил сегодня интересного?
1: Что лягушки очень, ну, человека боятся. Ну, что они беспомощные.
0: Да,
1: очень.
0: Человек может их обидеть очень легко, а лягушка, между тем, очень много умеет. И морозы.
1: И еще они прыгают очень далеко.
0: Прыгают.
1: Ну, то есть они умеют прыгать высоко. Вот.
0: Да, морозы.
1: И еще, еще я узнал, что головастики, ну, что головастиков нельзя ловить.
0: Нельзя.
1: Ну, я до этого знал. Ну вот, и сегодня.
0: Вот. Пусть они плавают и размножаются. И это замечательно, потому что они уничтожают тех самых вредных насекомых, комаров, мошек, которые нам мешают. Вот. Наши помощники. Спасибо огромное. Спасибо, Артем. На этом наши уроки любопытства завершены. Вот, ребятки, а я жду гостей. Пойду посмотрю. Может, они уже под дверью, а? Оставайтесь с нами, не уходите далеко.

0: Ну и прямо сейчас, как обещал, я встречаю наших гостей в студии. Это Ярослав, которому несколько дней назад исполнилось 6 лет. А его родные друзья, они вместе, они пришли его поздравить. Степа и Аня, Кирилл, Маша, Ваня, Паша, Максим, Полина и Даниэль. Где Даниэль у нас? Даниэль здесь. Тут он присутствует, ребятки. Ну что ж. Очень даже хорошо. Ну, скажи, пожалуйста, Ярослав, ну, во-первых, давай мы поздравим тебя с днем рождения официально. У нас так уже положено, заведено. Ты давно слушаешь детское радио? Давно, да? Ярослав кивает. А какие тебе нравятся программы?
1: Ну, какие чаще? Крутилкины и Вертелкины.
0: А еще что слушаешь?
1: Хрум.
0: Хрум, конечно. Кипятош слушаешь? Утром, когда встаешь, а он уже там что-то озабоченным голосом, да, рассказывает. Да, кстати, вот я знаю, что ты любознательный человек, любишь книжки, эксперименты разные, да, все, что связано с наукой, тебе нравится. Очень хорошо. И ты еще и спортом занимаешься. А вот расскажи, какой вид спорта у тебя, чем ты занимаешься?
1: Гимнастикой.
0: Отлично.
1: Самбо. И бассейн.
0: И плаваешь еще. А вот самбо, что самое важное? Вот на занятиях.
1: Внимание.
0: Это внимание. Очень важно внимание. И группироваться надо уметь, да? Потому что это такая самооборона без оружия, друзья, да? Вот, ну что ж, это все очень полезные же.

0: занятия. Желаю тебе больших успехов во всем этом. Друзья, сейчас, ребятки, мы вместе поздравим Ярослава и крикнем поздравляем по моей команде. 3-4!
1: Поздравляем!
0: Вот. Ну и несколько вопросов к вам. Скажите, как вы летом отдыхали?
2: Хорошо.
3: Угу.
0: А вот скажите, можно было бы обойтись без лета?
2: Нет.
0: Тебя как зовут?
4: Степа.
0: Степ, скажи, а вот ты почувствовал, что за лето ты как-то изменился? Подрос, может быть?
4: Да.
0: Да? Поменялся. Есть такое?
4: Ага.
0: Значит, лето нам просто необходимо. А у тебя хорошее было лето, Ярослав? Очень хорошее. Но это по глазам видно. Ну что, друзья мои, и сейчас я хочу подарить Ярославу минуту славы. Он может выступить у нас в прямом эфире. Ты будешь выступать со стихами. А мы послушаем, пожалуйста.
5: Я в хорошем настроении принимаю поздравления. Рядом здесь мои друзья, день рождения у меня.
3: Ура!
0: День рождения у него! И еще один для тебя подарок, музыкальный. Эта песня звучит для Ярослава, который пришел со своими друзьями, замечательными ребятами, к нам в студию. Привела их Риска наша. Вот. И для всех сегодняшних именинников тоже эта песенка подойдет. Я думаю, очень даже хорошо. С днем рождения!
3: Рождения!

0: Уроки любопытства. Уроки любопытства. С почтальоном дядей Сашей.
1: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
2: И что же, Добрыня?
1: Придумать, что подарить.
3: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
1: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
2: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
3: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
1: Запомнили?
2: Заходите на наш сайт dtfm.ru
3: и ищите Хрум «Особенный день».
4: Хрум-хрум.
5: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
6: Что нам делать целый час? Это спросим мы у вас.
3: Детское радио представляет
4: развлекательно-мечтательный,
7: рисовательно-сочинятельный
4: и подарковручательный
8: «Час без правил» на детском радио.
6: Вы сами придумываете задания для тех, кто дозвонится в эфир.
4: Спеть,
9: мяукнуть, сыграть в игру.
6: И сами выполняете задания, которые придумали для вас.
9: Изобразить слона?
6: Может и так. Ведь это
10: «Час без правил»
6: на детском радио.
11: С 6 до 7 вечера по московскому времени. 0+. Реклама.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Фарингосепт! Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны.
3: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: Реклама.
5: Сказки для всей семьи. Детское радио приглашает в фольклорный центр «Москва». Ансамбль танца «Русские сезоны» покажет балет «Чиполлино» на музыку Арама Хачатуряна по сказке Джани Радари. Увлекательная история о мальчике-луковке, дружбе и борьбе за справедливость. 26 сентября, 12:00, фольклорный центр «Москва», улица Барклая, 9. Возрастные ограничения 6+. Подробности на сайте moscowfc.ru.
6: Помоги оплатить. ChatGPT и Claude. Я час мучаюсь.
7: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
6: И все?
7: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
6: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
7: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
8: ООО «Карибар». 18+.
9: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: numărul știre. Despre radio. Despre radio.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Ярослав Попов. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: Среди медведей проходят конкурсы красоты. На Аляске, заповеднике Катмай, началось ежегодное осеннее состязание. Смотрители выбирают самого толстого мишку. По традиции это делают в конце сентября-начале октября, когда косолапые активно запасают жир перед зимней спячкой. По всему заповеднику стоят камеры, которые снимают упитанных красавцев. Их фото специалисты размещают в интернете, чтобы пользователи голосовали. В прошлом году в конкурсе победила медведица по имени Грейзер. Она самая крупная во всем заповеднике. А еще она лучшая рыбачка и самая заботливая мама. Ради своих малышей Грейзер не раз вступала в схватку с более крупными медведями, но всегда выходила победительницей.
2: А знаете ли вы, что...
3: Собаки любят математику. Одна очень сообразительная собака живет в Венесуэле, в городе Турмеро. Ее зовут Снупи, и она проводит уроки математики в школах. Увидев карточку с цифрами, она подает голос нужное количество раз. Конечно, Снупи не знает арифметику. Тренер просто научил ее распознавать картинки с цифрами. Для Снупи это веселое упражнение, а для школьников настоящее чудо, которое вызывает восторг и улыбки. Такие уроки проводят, чтобы показать детям, как важно ценить и любить животных. Ведь они умные и преданные создания. А еще это отличный способ убедиться, что решать задачи не так уж и сложно. Даже собаке под силу.
2: Ужасно интересно.
4: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
3: Еноты любят телевидение. Эта новость пришла из американского города Цинциннати. В офисе местного телеканала недавно обнаружили необычного жителя. Спасаясь от морозов, здесь поселился енот. Работники канала давно подозревали, что в здании появился кто-то посторонний, но долго не могли понять, кто же это. И лишь недавно правду выяснил один из операторов. Во время ночной смены он заснял, как нарушитель роется в мусорном баке в редакции. О еноте рассказали в прямом эфире. Зрители стали просить оставить зверя, принять его на работу внештатным журналистом и выдать ему миску с угощением. На этом все. С вами был Ярослав Попов и программа...
2: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
5: Детское радио.
6: Детское радио.
7: Детское радио.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: разноцветных шнурках, кипу. Что не узелок, то новая история. Вон, глядите, еще один завязал. Это сказка о том, как Манко Капак радугу нашел. Давным-давно, там, где сейчас находится страна Перу, было могущественное государство инков. Первым его правителем был Манко Капак. Много легенд рассказывают о нем. Расскажем одну и мы. Между горными хребтами Кордильер, сияющими белыми снегами так ярко, что больно глазам, лежит зеленая долина. Когда-то здесь правил суровый Пача Чачика. У него было 7 детей. Самого младшего звали Манко Капак. В тот час, когда родился этот мальчик, посох его отца из деревянного превратился в золотой. «Доброе предзнаменование», — сказали люди. Манко Капак по уму и силе превосходил всех своих братьев и сестер. Никогда он не уставал и выигрывал все состязания, в которых участвовал. Пришло время, и Пача Чачика умер. Братья и сестры пришли к Манко Капаку и сказали: «Брат, хоть ты и младший из нас, мы хотим, чтобы именно ты стал новым правителем». «Будь по-вашему», — ответил Манко Капак. «Но сначала я должен покорить самую высокую вершину, чтобы испытать себя и понять, достоин ли я быть вождем». «Мы не оставим тебя, пойдем вместе», — сказали его братья и сестры. Манко Капак улыбнулся в ответ. И вот 7 братьев и сестер двинулись в путь, туда, где вершина за вершиной взмывают в небо. Долго шли путники. Через несколько недель добрались они до подножия самой высокой горы. Манко Капак начал быстро подниматься вверх. Он так спешил, что не заметил, что его братья и сестры отстали от него. Вот он оказался на самой вершине, где живут только кондоры. Здесь было очень холодно. Манко Капак плотнее закутался в свою накидку и посмотрел вверх. Словно миллионы маленьких серебряных стрел вонзились ему в глаза. Таким ярким было солнце. Вдруг небо стало разноцветным. Появились 7 радуг. Одна радуга над головой Манко Капака походила на огромный круг, подвешенный к солнцу.
1: Радуга на кечуа куичи. Про радугу говорят: «Пара параптинми куичи лёхсиму». Когда идет дождь, появляется радуга. Радуга куичи.
0: Манко Капак почувствовал себя таким счастливым, что запел. Звук его голоса отражался от горных склонов и, казалось, будто пел целый хор. Манко Капак повернулся и увидел свою семью. 5 братьев и сестер смотрели на него с восторгом и благоговением, но одного брата не было. «Где он?» – спросил Манко Капак. «Я поищу его», – сказала одна из сестер. Она поправила косы, выбившиеся из-под шерстяной шапочки, и побежала вниз. Братья и сестры смотрели, как она спускалась по склону, прыгая с камня на камень и напевая песню Манко Капака.
1: Вязаная шапочка на кечуа чулю. У индейцев Перу популярна вязаная шапочка с ушками. Высоко в горах, где бывает холодно, шерстяная шапочка чулю очень хорошо защищает от мороза. Про нее индейцы говорят: «Алин там коникун чулюка». Чульо хорошо согревает.

0: дивіться.
1: Сказки народов мира. Узелки чулячаки. Перуанские сказки.
2: У подножия высоких гор, где парят в небесах, широко раскинув крылья гордые кондоры, в густых джунглях, где и в ясный день царит сумрак, живет лесной дух по имени Чулячаки. Бродит он среди зарослей и слушает, слушает зверей, людей, деревья, слушает и завязывает узелки –

0: вязаная шапочка чулью.
1: Долго ждали возвращения брата и сестры Манко Капок и его семья. Темнело, но никто не появился. И тогда Манко Капок сказал: «Я поищу их. Ждите меня здесь». Он начал быстро спускаться вниз, внимательно глядя по сторонам. Наконец он устал и присел отдохнуть рядом с огромным черным камнем. «Брат!» Вдруг услышал Манко Капок слабый шепот. Юноша пригляделся и увидел внутри камня очертания двух склоненных фигур. Это были его брат и сестра. «Ты пришел слишком поздно», — печально сказали они. «Мы навеки пленники духа, живущего в камне». В ярости Манко Капок изо всех сил ударил по камню золотым посохом. Тут из камня раздался еще один голос. Он был спокойным и строгим.
2: «Первый и величайший из детей солнца, чего ты хочешь?»
1: «Освободи моих родных!» — крикнул Манко Капок.
2: «Не могу. Они обречены остаться со мной», — ответил голос. «Это их судьба. Твоя семья теперь будет меньше, а твоя судьба — стать первым инкой и вершить великие дела. Разве ты не понял знака радуг? Чтобы что-то обрести, приходится что-то терять».
1: Глаза Манко Капока наполнились слезами. Он тихонько погладил камень и медленно пошел назад.
0: Семья на кечуа Айлью. Словом Айлью называют людей, связанных между собой кровным родством. Это может быть и малая семья, папа, мама и дети, и все-все кровные родственники, включая двоюродных, троюродных и более дальних родственников. У индейцев кечуа есть пословица: «Айлюка айлюм, алин каусай пипас, някай пипас». Семья есть семья и в радости, и в горе. Семья Айлью.
1: Вернувшись к остальным, он рассказал, что случилось. «Спускайтесь в долину и ждите меня там», — сказал он. А сам вновь поднялся на вершину и посмотрел вокруг. Казалось, прошли сотни лет с тех пор, как он пел здесь свою песню радости. «Я готов встретить свою судьбу», — тихо и твердо сказал Манко Капок. «Я буду мудрым и сильным. Буду помнить о тех, кого потерял. Я выполню свое предназначение и сделаю свой народ счастливым». Первый инка Манко Капок сдержал свое слово.
3: Повторяем, запоминаем.
0: Сегодня мы узнали новые слова на древнем языке кечуа. Радуга куичи, вязаная шапочка чулью, семья Айлью.
3: Сказки народов мира. Узелки чулячаки. Перуанские сказки.

0: Так что, неплохо. Познакомьтесь, три кота.
1: Три кота.
0: Три кота и три хвоста.
1: Три хвоста.
0: Это ж просто красота.

0: Неплохо.
1: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
2: Сказку слушать. А ты?
3: И я.
2: Включай.
1: Погоди, погоди, это ж только вечером, на ночь.
2: Ладно, ладно, подожду.
1: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
4: Ноль плюс. Реклама.
5: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
6: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
7: Любимая история про мамонтенка на большом экране. Приключения мамонтенка. В поисках мамы. В кино с 1 октября. 6+.
4: Реклама.
8: Второй

0: Гель для труб X-Stormer Turbo. Ты зачем взяла?
1: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за 1 999 99, а беру 2. А еще могу выиграть 1 000 000. На тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
2: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте порядка их получения на globus.ru.
3: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.tv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
4: Музей АС и студия «Летал и Шагал» представляют новый цикл детских программ, который станет для юных гостей увлекательным путешествием в мир большого искусства. Как изобразить историю от наскальных рисунков до комиксов?

0: Хрум или сказочный детектив.
1: Входите.
2: Здравствуйте, Мария Петровна. Это вам.
1: Вот так сюрприз. Какие чудесные гладиолусы.
2: Это бабушка в теплице выращивает. Сказала, отнеси Марии Петровне букетик, Максимка.
1: Спасибо большое. Сейчас мы их поставим в вазу.
2: А как дела в сказках? Добрыня не писал?
1: Нет, пока. Так.
2: Это Добрыня?
1: Да. Сообщение из двух слов. Аленький цветочек. Что-то случилось в сказке Сергея Тимофеевича Аксакова «Аленький цветочек».
2: Помню эту сказку. Младшая дочь купца попросила отца привезти из путешествия необычный подарок – цветочек аленький. Купец попал в заколдованное место. Нашел там цветок и сорвал. А цветок принадлежал чудищу, страшному, мохнатому.
1: Чудище согласилось отпустить купца и подарить ему цветочек в том случае, если купец пришлет вместо себя одну из дочерей.
2: Младшая дочка купца отправилась к чудищу.
1: Как пошла сказка на этот раз, узнаем у Добрыни. Перемещаемся.
0: Здравствуйте, детективы.
2: Привет начальнику сказочной полиции.
1: Здравствуй, Добрыня. Пропал аленький цветочек?
0: Похищен, Марья Петровна. Место преступления осмотрел.
2: С чудищем поговорил?
0: Поговорил. Настроение у него, сами понимаете. Вон он, на пригорочке.
2: На пригорочке зеленом цветет цветок цвету алого. Красоты невиданной и неслыханной. Что ни в сказке сказать, ни пером написать. Запах дивный от цветка, по всему саду ровно струя бежит.
0: Теперь приходится говорить «цвел», а запах был дивным. На месте цветочка только яма, ни комочка земли вокруг.
1: Здравствуйте, зверь лесной, чудо морское.
3: И вы, сыщики Марья Петровна и Максим, здравствуйте. Сможете ли беде моей помочь?
1: Поведайте, что видели, что слышали.
3: И поведать-то мне нечего, Марюшка Петровна, голубушка. Никого я не видал, во дворце был. Слышу, птицы закричали, громко так, тревожно. Потом тишина. Зверья со мной много живет. Я подумал, может, кто из них пташек напугал. Снова крики услыхал. Вышел из дворца, гляжу. Свет цветочка аленького тускнеет. Кинулся я к пригорочку заветному, да только опоздал. Украли цветочек мой отраду душевную.
2: Яма на месте, где цветочек рос, будто ковшом экскаватора сделана, только игрушечным.
1: Вы преследовали похитителя?
3: Да не преследовал я его. В круг дворца моего лес дремучий, непролазный, непроходный. Деревья ни перед кем не расступаются, кусты не раздвигаются. Меж стволов их руки не просунуть. Меж пней да кореньев ни мыши, ни зайцу косому, ни другому зверю не проскочить. Затосковал я, Марья Петровна, голубушка. Сыщите цветочек мой аленький. Нету мне без него жизни.
1: Найдем, обязательно.
2: Не волнуйтесь, пожалуйста.
3: Благодарствую.
2: И как сквозь эти заросли пробираться?
0: И вправду, тесновато. Марья Петровна, за мной старайтесь ступать.
1: Спасибо, Добрыня.
2: Мария Петровна, слышите запах?
0: Приятный аромат.
2: Лепесток
1: от аленького цветочка.
2: Светится.
0: Видно, похититель обронил, когда тут пробирался.
2: Значит, правильно, по следу идем. Ух, сплошь репейник да колючки.
0: Тут не то, что заяц не проскочит. Комар не пролетит.
1: Впереди что-то блестит.
0: Ручей вроде. Да, ручей. Не широкий и не глубокий. Можно вброд перейти. Камыш, глина на берегу. Макс, стой.
2: Что такое?
0: Вмятины в глине. Следы не иначе.
1: Посмотрим. 4 вмятины. Маленькие. И 3 большие, широкие. 3 широкие вмятины. 2 глубокие. 1 неглубокая.
2: Что это значит?
1: Пока не могу сказать.
0: Эх, вода изрядно следы размыла. От ног или лап не разобрать. Пойду гляну, нет ли следов на том берегу. Есть следы, только 4 маленьких, как на вашей стороне. А 3 широких, больших нету.
1: Итак, что мы имеем?
0: Начнем с крика птиц.
1: С этим более-менее ясно. В первый раз, когда похититель появился. Второй, когда убегал с аленьким цветочком.
2: Лепесток, вмятина у ручья.
0: Следы похитителя или похитителей?
1: Предполагаешь, Добрыня, что похитители – несколько сказочных существ?
0: Предполагаю.
2: Тут явно присутствует волшебство. А иначе, как пробраться через такой лес?
0: Может, похититель летать умеет? Раз и нету.
2: А потерянный лепесток – улика. Или случайность.
1: А что, если похититель нарочно оторвал лепесток?
0: Что он, на аленьком цветочке, как на ромашке гадал? Любит, не любит?
1: Не гадал, а загадывал.
2: Желание?
0: Цветик-семицветик. Похититель ищет цветок с волшебными лепестками.
1: Именно об этом я подумала.
2: Цветик-семицветик – сказка Валентина Катаева. Девочка Женя получила от волшебницы цветик-семицветик. Первые 6 лепестков потратила на ерунду.
0: И только последний на доброе дело.
1: Но могло быть и такое. Лепесток случайно оторвался. Ведь аленький цветочек не сорвали, а выкопали. То есть хотели...
0: Чтобы не завял. Не для букета же брали. Для букета сорвал и все.
2: А может, для запаха?
0: Так говорю же, букет.
1: Волшебство, букет, запах...
0: Час от часу не легче.
2: Что случилось, Добрыня?
0: Похищены цветы из сказки «Цветы маленькой Иды».
1: Сказка Ганса Христиана Андерсена.
2: Девочка Ида узнала, что у цветов бывают ночные балы. Ей захотелось увидеть, как цветы танцуют. Тут Иде приснился сон. Во сне она была на балу и танцевала вместе с цветами.
0: Судя по всему, в нашем случае до бала дело не дошло. Перемещаемся в сказку.
1: В сказке ночь, значит, преступление произошло недавно.
0: Никогда раньше не был в этом цветочном дворце.
2: Двери открыты.
1: Словно ураган прошелся. Стулья и столы опрокинуты, занавески оборваны. На подоконнике стоят цветочные горшки.
0: Но цветов в них нет. Тсс, за роялем кто-то прячется. Выходите!
4: Ах, господа сыщики, как хорошо, что вы пришли! Это я, желтая лилия, сообщила в полицию о сказочном происшествии.
1: Добрый день, желтая лилия. Пожалуйста, расскажите подробнее, что случилось.
4: Да. Я играла на рояле, цветы танцевали. На наш бал приехали даже король с королевой. 2 хорошенькие алые розы с золотыми коронами на головах. И вдруг, ах, это было ужасно.

0: ясно. Что-то загрохотало, загремело, окно распахнулось. Ой, страшно вспомнить. Будьте добры, полейте на меня из лейки. Это поможет мне успокоиться. А, благодарю вас.
1: Что же было дальше?
0: Я спряталась за рояль. Мои лепестки от страха закрылись. И я ничего не видела. Почти. Мне удалось приоткрыть один лепесток. Из окна на меня смотрели два огромных цветка. Они были похожи на две огромные желтые луны. У каждой точно посередине была черная дыра.
2: Эти цветы разговаривали?
0: Я зажмурилась и сквозь закрытые лепестки услышала какие-то слова. Говорили что-то о луне.
1: Скажите, какие-то цветы пропали?
0: Розы, король с королевой, гвоздики, маки, петушиный гребешок, белые пионы.
3: Надо осмотреть окрестности. Похититель не мог далеко уйти.
2: На траве следы.
1: Точно такие, что мы видели на месте похищения аленького цветочка.
3: Нечеткие. Три широкие вмятины. Две глубокие, одна неглубокая.
2: И четыре вмятины поменьше. Ой, кто это летит?
3: Бабочки.
1: Это лепестки. В сказке сказано, цветы прыгнули со своих стебельков высоко в воздух, забили лепестками, точно крылышками, и полетели.
2: А может, все-таки похититель какой-то сказочный коллекционер цветов?
3: Помните, в сказке «Снежная королева» у старушки был большой цветник?
2: Да, цветник. Сад. Старушка, у которой Герда чуть навсегда не осталась.
1: Та самая.
3: Старушка пошла по сказкам искать цветочные диковинки для своего цветника.
2: А почему горшки не взяла? И как старушка пробралась сквозь непроходимые заросли?
1: Старушка умеет колдовать. В своей сказке она прикоснулась к розовым кустам клюкой, и розы ушли под землю. То же самое могла проделать и с непроходимыми зарослями. Цветы брала без горшков, чтобы пересадить.
2: А чтобы ее не узнали, эти желтые цветы наколдовала.
3: Между прочим, старушке цветик-семицветик не помешал бы. В смысле, помог бы ее желание исполнять.
2: Например, исполнить желание оставить у себя Герду.
1: Но сообщение о пропаже цветика-семицветика мы пока не получали.
3: Думаю, просто похититель не знает, в какой сказке его искать. Поэтому ищет везде, где герои, цветы.
1: Волшебным цветком хотел бы владеть любой персонаж.
2: Это мог быть Урфин-Джус.
3: Волшебного порошка уже нет, а дуболомов надо делать.
2: А цветок выполнит желание и даст Урфину бесконечное количество порошка.
3: Утинам логика ностра. Это на латыни.
1: Следуя логике.
3: А помогала Урфину медвежья шкура, табатун.
2: Вот откуда такой след. Словно экскаватор цветочек выкопал. Когти.
3: Да, и широкие следы от лап тоже он оставил. А три, потому что в четвертой лапе цветы держал.
1: А что, если лепестки нужны не для того, чтобы колдовать, а чтобы...
2: Расколдовывать? Вы кого-то имеете в виду, Мария Петровна?
1: Если предположить, что следы от лап... Это могли быть мачеха и ее дочка из сказки Самуила Яковлевича Маршака «12 месяцев».
3: Это они послали падчерицу в лес за подснежниками. А в конце сказки их в наказание превратили в собак.
2: Они отрывают лепестки, но ничего не происходит.
3: Значит, понесут цветы к себе в сказку. Там будут подбирать волшебные слова.
1: Пока похититель не добрался до цветика-семицветика, надо успеть побывать у всех подозреваемых. Максим, перемещайся в сказку «Снежная королева». Поговори со старушкой.
2: Хорошо.
3: А мы к Урфину.
1: Нет, Добрыня. Попробуем сначала подкараулить похитителей в сказке «Цветик-семицветик».
2: Хорошо, что в лодке оказался. Мог бы и в речку свалиться. Герда плыла на такой же. Река должна вынести меня к домику старушки. О нет, только не это. Похоже, в лодке течь. Еще и дождь. Придется руками воду вычерпывать. Ух, и холодная. Ничего, берег близко. Настоящий сыщик в любой ситуации внимателен и запомнит все, что видит вокруг. Так, на берегу вишневый сад. В глубине домик под соломенной крышей. В окошках красные и синие стекла. У дверей два солдата.
4: О, бедная дитятка. Сейчас. Так.

0: Зацепила. Тяну. Ну, хватайся за клюку мою. Ох, ну вот, вытянула. Все хорошо. А, промок весь, продрог. На-ка, жилетка меховая. Набрось.
1: Чи, спасибо.
2: А где нам девочку Женю искать?
3: Тут должен быть маленький садик.
4: Да вот он.
3: Понаблюдаем издалека. Мы не можем вмешиваться в ход сказки.
4: Ага, старушка. Все как в сказке.
3: Дает Жене цветик-семицветик.
4: Сейчас появится похититель.
3: Женя оторвала желтый лепесток, что-то сказала.
4: Исчезла.
3: Первым желанием Жени было перенестись домой. Следуем за ней.
4: Погодите, Марья Петровна, сообщение пришло.
3: Исчез цветок?
4: Да, тот, из которого появилась дюймовочка.
3: Значит, о сказке «Цветик-семицветик» похититель еще не знает. Надо выяснить подробности и найти улики. Дюймовочку похитили жаба с сыночком. Надо с ними побеседовать.
4: Здесь у сада протекает речка. Под ее берегом болотце. Там их и найдем.
0: Что за ранние пташки залетели на наше болотце? Сынок! Сынок! Встречай гостей! Чем же вас угостить?
3: Мы не голодны, благодарю. Ночью вы похитили дюймовочку.
0: А что, ежели и так? Для ее же блага старалась. Лучше моего сынка женишка не сыскать.
3: Наверняка вы что-то видели или слышали.
4: Когда для дюймовочки старались.
5: Я есть хочу.
0: Бегу, крошка моя. Ква-ква. Ну, может, чего и слыхала.
3: Добрыня, мы поговорим, а ты пока осмотри окрестности.
4: Хорошо, Марья Петровна.
3: Что же вы слыхали?
0: Кто-то что-то прорычал или пролаял. А может, и рычал, и лаял. Неприятный такой голос.
3: Рычал, лаял или говорил?
0: Не разобрала. Мне ведь надо было дюймовочку нести.
3: Попытайтесь вспомнить, пожалуйста.
0: Вспомнила. Вроде спросил про луну. Луна — это он?
3: И что было потом?
0: И ничего. Рычание или гавканье не разобрала.
5: Мам! Брэ-ки-ки-ки-кекс из мошек будет?
0: Будет, будет. Некогда мне с вами разговаривать.
5: Мам!
0: Иду, мой дорогой, иду.
4: Марья Петровна, вы уже закончили разговор?
3: Все, что было можно, я от жабы узнала.
4: Идите за мной, я тоже кое-что узнал. Вернее, нашел.
3: Что же?
4: Следы. Точно такие, как у ручья в маленьком цветочке и как в сказке цветы маленькой Иды на берегу озера.
3: 7 вмятин. 4 широкие, 3 глубокие и 1 неглубокая.
4: И вот еще. 4 маленькие вмятины и лепесток.
3: Красный. От тюльпана дюймовочки.
4: Сомнений больше нет. Похитителю нужны волшебные лепестки. Значит, он ищет семицветик. Урфин с медведем. Или собаки. Мачеха и дочка.
3: Или эта старушка сбивает нас с толку колдовством.
4: А может, кто-то ей помогает? Исключать эту версию нельзя.
3: Согласна. Только пока не могу понять, как маленькие следы связаны со старушкой и Урфином.
4: Разберемся.
3: Мы опоздали, Добрыня? Цветик-семицветик все-таки похищен?
4: Нет, Марья Петровна. Пропала роза маленького принца.
3: Похититель пока нас опережает. Перемещаемся в сказку Антуана де Сент-Экзюпери.
4: Какая же маленькая планета маленького принца. Шаг, и ты на обратной стороне. Максу звоните, Марья Петровна.
3: Да, надо сообщить ему, в какой мы сказке. Не отвечают.
4: Занят, наверное. А вот и маленький принц. Пока вы с ним будете говорить, я буду рядом исследовать место происшествия.
3: Хорошо, Добрыня. Здравствуйте, маленький принц.
6: Здравствуйте, Мария Петровна. Как же хорошо, что вы пришли. Найдите, найдите мою розу, умоляю вас. Она такая беззащитная. У нее всего-то четыре шипа.
3: Обязательно найдем. Расскажите, как все случилось?
6: Я летал на астероид 325. Он совсем недалеко от моей планеты. Хотел найти себе занятие и поучиться чему-нибудь. А когда вернулся...
3: Когда вернулись вы?
6: Я увидел кратер. То есть я подумал, что это кратер от метеорита. Но оказалось, что это яма. На том самом месте, где росла она, моя роза. Она никого не боялась. И все же пропала.
4: Точно, яма. И в ней... О! Клочок черной шерсти. Видимо, за розовый шип зацепился.
3: Скажите, может, кто-то что-то видел?
6: На моей планете никого нет. Здесь росла роза. А теперь мы с барашком... остались вдвоем. Знаете, мой барашек такой маленький. Настоящее чудо. Его нарисовал для меня настоящий летчик.
3: А можно поговорить с барашком?
6: Можно.
3: Он живет в нарисованном ящике.
6: Да, он в нем спит по ночам.
7: Кто там?
3: Это Мария Петровна.
7: Мария Петровна? Это хорошо.
3: Скажите, пожалуйста, барашек, вы случайно не видели похитителя розы?
7: Не видел. Но я слышал шаги. Такие тихие-тихие, опасные шаги. Потом кто-то зарычал. Потом я слышал голос.
3: И что говорил голос?
7: Я не слушал. Мне было очень страшно. Я думал только о том, чтобы не шуметь.
3: Может, вы расслышали какие-то слова?
7: Кажется, было слово «луна».
3: Луна?
7: Да, голос спросил, где она? Луна. Так мне показалось.
3: Спасибо вам, барашек.
7: Пожалуйста, Мария Петровна.
4: Марья Петровна, смотрите, и здесь лепестки, но не розы.
6: Я знаю эти лепестки. Эти лепестки от цветов, что распускаются на моей планете каждое утро и увядают каждый вечер.
3: Лепестки, клочок черной шерсти, кратер яма, луна. Похоже, мы что-то упускаем.
4: А что вас смущает в луне? Все похищения были совершены ночью. Может, похитители не могли рассмотреть цветок в лунном свете?
3: Не о лунном свете говорили похитители, а как будто... как будто один обращался к другому по имени.
4: Имя Луна? Да нет, Луна здесь ни при чем. Ведь все сходится. Лепестки отрывали, чтобы воспользоваться их волшебными свойствами. Поняли, что не волшебные. Да и цветы завяли. Осталась только роза. Кратер? Ее явно выкапывали. Урфинета и Топотун. Точно. У него когти. Такому цветок выкопать, что мне репу раскусить.
3: Пожалуй, тут я с тобой соглашусь. Перемещаемся в сказку Александра Волкова «Урфин Джус и его деревянные солдаты». Может, успеем раньше, чем Урфин отправится за Цветиком-семицветиком. Странно, Макс давно не выходит на связь.
4: Беспокоюсь я за него.
3: Я тоже начинаю волноваться.
8: Забавные солдаты вход охраняют.
9: Они деревянные.
8: Возможно, дуболомы. На жилетке, что дала мне старушка, много выдранных клочков шерсти. Красиво у вас тут.
9: Да, я свой садик люблю. Цветочки разные сажаю, кусточки.
8: А какие запахи волшебные?
9: Цветочки у меня на всякое время года.
8: Можно взглянуть на них?
9: Можно, можно.
8: Возможно, где-то здесь и аленький цветочек посажен. Он должен светиться. Ночью проверю. И волшебные, наверное, есть.
9: Вот волшебных маловато. Не просто с ними. Все ноги собьешь, пока разыщешь. Да и не молода я уже. По сказкам трудно самой ходить.
8: Значит, ходит не сама. Кто-то ей помогает. Скажите, пожалуйста, а розы где растут?
9: Так нету их. Пропали. Завяли. Да и колючие больно. Не люблю я их.
8: Розы она от Герды под землю колдовством спрятала. Может, и семицветик уже там.
9: Пропали, пропали. Идем в дом, детка. Выпьешь чаю, обсохнешь, согреешься. Небось, проголодался.

0: Опасно, но надо соглашаться. Это отличный способ пробраться в дом и осмотреть все внутри. Честно говоря, да.
1: Входи, входи. Ах, какой милый ребенок. Надо же, такая удача. Сейчас чай тебе налью. Варенье у меня вишневое. Вот. Как же кудри твои вымокли. Все спутались. Дай-ка расчешу.
2: Давненько я, Марья Петровна, в стране живунов не был. Уж и запамятовал, где тут дом Урфина.
3: Похищен семицветик?
2: Нет. Сообщение от Макса. Вот, читайте.
3: Так-так, любопытно.
2: Еще как любопытно. Может, все эти цветочные похищения старушкиных рук дело?
3: Полной уверенности у меня нет. Но, может, мы найдем разгадку в доме Урфина Джуса. Нам нужен квадратный дом, выкрашенный в коричневый цвет.
2: Вспомнил. У живунов все дома круглые, с остроконечными крышами и хрустальными шариками наверху. А на крыше дома Урфина чучело орла. Да вот же он!
3: Отлично. Вызову к нам Макса. Наверное, все, что надо, он у старушки узнал.
4: Алло, слушаю.
3: Макс, мы с Добрыней ждем тебя у дома Урфина Джуса.
4: Урфин, Добрыня, Джус. Вы, вероятно, ошиблись номером.
3: Макс, это Мария Петровна. Мы детективы агентства Хрум.
4: Не знаю никакого Хрум. И вас не знаю. Кто вы? Почему называете меня Максом? Меня зовут совсем не так.
2: Ничегошеньки я не понял, Марья Петровна. Что это было? Шутка?
3: Боюсь, это не шутка. Макс действительно забыл нас.
5: Хрум или сказочный детектив. Продолжение расследования завтра в это же время. Слушайте это и другие расследования Хрум на сайте детифм.ру, на канале детского радио в Рутьюбе, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах.

0: Если ты задумал покорить ее сердце, оставь надежду.
1: Но почему тысяча дохлых кошек?
0: Это же любимая болонка королевы.
2: Да будь она хоть болонкой самого короля, она будет моей.

0: Есть такое дело, которым каждый мальчик и каждая девочка готовы заниматься хоть целый день. Есть мороженое сладкое, или цветные мармеладки, или с барсиком играть, или на улице гулять. Нет. Каждый мальчик и девочка готовы целый день смотреть
1: мультики!
0: Но ведь, как известно, это не полезно. Ты испортишь зрение, мама вам кричит. Не надо портить глазки, глядя эти сказки. Радио послушай. Мультконцерт включи. Мультконцерт. Песни и отрывки из ваших любимых мультиков. Каждый день на детском радио. Реклама.
2: Привет, вы кто?
3: О, мы

0: Читайте все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Реклама. Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
2: А я рыба, я рыба. Всей семьей я плескаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
3: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
4: Карибия.рф.
5: Слушаю.
6: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
5: Что случилось, Добрыня?
6: Чудо-юдо сказки портит.
5: Это чудо-юдо, который из былин?
6: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
7: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
8: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
9: А знаете ли вы что?
10: Лучший подарок для лося – это соль.
8: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
9: «Ужас».

0: чем? А не видно? Без языка! А слышно? Говорит, поет, скучать не дает! Назови-ка его!
1: В Москве час дня.
2: В эфире Детское радио. Детское радио.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
1: Музыкальный привет. Доброй субботы, дорогие ребята, как меня слышно? Сегодня у нас 19 сентября, с чем вас и поздравляю. Надеюсь, вы хорошо проводите эти выходные. На улице золотая осень, очень красиво, небо такое синее-синее, все уже становится золотистым, бордовым. В багрецы золото одетые леса, как сказал поэт. Друзья, сейчас на детском радио будет много песен, но вы помните, что лучшие песни выбираете вы в детском музыкальном голосовании и хит-парад детского радио ТОП-20, а? Каждую неделю вы можете голосовать за лучшие песни, а наш супермузыкальный коллега диджей Микрофоша расскажет о них в эфире. Это происходит каждую субботу, новый выпуск в программе «Хит-парад детского радио». Какую песню Микрофоша назовет победителем этого хит-парада в эту субботу или в следующую, зависит от вас. Голосуйте за любимые песни на нашем сайте detifm.ru. Кстати, сегодня хит-парад вы можете услышать в 17 часов по московскому времени. Премьера была в 9 утра, также по Москве. Но вот будет повтор для тех, кто не смог послушать. А теперь повторяю номер телефона прямого эфира 8495-134-5664. Мальчишки и девчонки, сейчас вы можете, дозвонившись в эфир, заказать любимую песню, а также передать свои приветы, родные и близкие, друзья, родители, любимые, все ждут. И даже хомячки ваши и собачки, им тоже можно передавать приветы. А если не получается дозвониться, пишите сюда 8-916-968-0968. Лучшие письма я зачитаю в первую очередь.

0: Музыкальный привет.
1: Виталик из города Соколово Вологодской области, первый дозвонившийся у нас. Здравствуй, добрый день.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Просто отдыхаешь.
3: Ну, да, сейчас помогал, но сейчас пока у них там другая работа, так я не помогаю.
2: Ага. Слушай, красивое название у вас города – Сокол. Вы, значит, будете сокольчане? Как вас можно называть? Горожан. Сокольчане, да?
3: Да, сокольчане, да.
2: А вот как произошло название вашего города, интересно? Наверное, там водились соколы в большом количестве.
3: Ну, наверное, да. А еще раньше там была деревня Соколова. Наверное, от нее.
2: О, точно, кстати. Вот. Вот. А жители города Сокола почти все орлы. Да?
3: Да.
2: Бравые очень ребята. Ну, ты можешь им передать сейчас большой привет. И родным, конечно,
3: да.
2: И папе, который работает, трудится в субботу. Но ведь он помогает своему товарищу, другу.
3: Да, он сейчас слушает радио.
2: Ну, прекрасно. Вот очень хорошо будет для него сюрприз. Давай, заряди его положительной энергией, чтобы папа хватил до вечера.
3: Ага.
2: Там, на работе. Пожалуйста.
3: А папа, желаю тебе сил и чтобы у тебя все получилось в жизни.
2: А скажи, у тебя вот хватает на все сил сейчас? Потому что летом отдыхал, вроде как и не было столько задач, столько разных занятий, а теперь вот в школу пошел, и заниматься надо, и уроки делать, и еще ты, наверное, хочешь куда-то, да?
3: Да, на хоккей и баскетбол.
2: Ну, вот видишь, как успевать-то все, как успевать?
3: Ну, успеваю как-то. Я вообще раньше ходил на 6 секций, там в неделю у меня было по 4-3 в день.
2: Слушай, так это ты крутился, получается, вот буквально, в буквальном смысле слова, и там, и тут. Как Фигаро в одной комедии, который везде все пытался успеть. Но ты успевал?
3: Ну да, получалось.
2: А все потому, что ты, наверное, Виталь, соблюдал режим дня, правильно?
3: Ну да.
2: Вовремя ложился спать. Что посоветуешь тем, кто не может уснуть, когда нужно спать?
3: Ну, иногда почитать книгу. Я вот перед сном читаю книги. Вот сейчас я читаю в библиотеке. Взял 20 людей там, которые изменили мир.
2: Угу. А, так вот как раз-таки мы о похожей книге говорили в прошлые выходные, в воскресенье. Там было 50 людей, которые изменили мир, по-моему, да?
3: А тут типа 20 людей, которые изменили мир, 20 необычных мальчиков и там еще одна.
2: А какой рассказ тебе там больше всего понравился?
3: А там не рассказы там о ученых, но так мне понравилось о Пеле там... Ну, я не помню его точное имя.
2: Кто придумал эту знаменитую машину?
3: В смысле?
2: А, Пеле. Опель мне послышалось.
3: Это футболист.
2: Пеле, о, Пеле, да.
3: А-а-а.
2: Это футболист непростой. Его именем даже кофейный сорт назван.
3: Да.
2: А прославился-то он, прославился он тем, что...
3: Выиграл 5 чемпионатов мира по футболу, а первый раз был вроде в 17 или 18 лет.
2: Забил много голов. Вообще он был, конечно, гениальный вроде... игрок.
3: Вроде 1438.
2: Ой-ой-ой, да. Предугадывал, куда мяч полетит. Он уже вот на таком интуитивном уровне понимал. И оказывался там раньше мяча намного. Это надо уметь, это талант такой. Его еще развивать надо. Вот я надеюсь, Виталик у нас развивает свои таланты, и вы, ребятки, развиваете. Какую песню, Виталик, для тебя поставить?
3: Ну, давайте «Собака-барабака».
2: Ну, давай, пусть она прозвучит для тебя и твоего папы.

0: Музыкальный привет.
1: Ну а сейчас приступаю к чтению ваших посланий, которые вы отправляете на номер 8-9-1-6-9-6-8-0-9-6-8. И не могу это письмо не зачитать, хоть лягушачьи уроки любопытства у нас уже закончены. Добрый день, дядя Саша. Хочу рассказать вам и ребятам о самой ядовитой лягушке в мире, ужасном листолазе. Она проживает в лесах Северо-Востока и Южной Америки и относится к категории самых опасных животных в мире, пишет Семен из Москвы. Фотография прилагается. Это такая желтенькая, светло-желтая лягушка. Она показывает своим цветом, что не приближайтесь лучше, я опасная. Но этой лягушке не опасны, конечно, хищники. Ужасный листолаз. Так она называется. Ого! Смотрим дальше. Дядь Саша, пишу на ярмарку талантов. Я нарисовал кошку Еву, порода сфинкс. Пишет Илья. И кошка, фотография кошки здесь, а выше рисунок. Причем уши у кошки красные на рисунке. Да это такие, видимо, как бы они розовые изнутри. Вот поэтому автор так ее изобразил. Зелеными глазами, зелено-черными. Очень даже похоже получилось. Но, ребятки, о рисунках мы будем говорить в ярмарке талантов. Это случится чуть позже. А сейчас сообщение. Пишет вам Катя Чупрова из Архангельска. Передайте, пожалуйста, привет моей бабушке Наде, брату Егору, родителям, друзьям моим из 1-го класса 77-й школы. Дядь Саша, едем с родителями на плавание, слушаем детское радио, шлем привет друзьям из секции. Хотим послушать песню Вари Васильевой «Промороженные». Доминика, 12 лет, шлет свой привет семье и лучшей подруге. Ну, в школе мы, значит, прочитали про песню, связанную с мороженым. Давайте ее послушаем.
2: Я

0: Музыкальный привет.
1: Ребятки, встречайте Кирилла. Добрый день, Кирилл.
2: Привет.
1: Здравствуй, ты у нас откуда?
2: Из Москвы.
1: Из Москвы. Рассказывай, как проводишь день, как у тебя дела?
2: Нормально все.
1: Все хорошо. Вроде бы все в порядке, все замечательно. Только вот что-то ох да ах. Или нет?
2: Просто вздыхаю.
1: Отдыхаешь. Помнишь такой мультик?
3: Мы первый день дозвонились.
1: Ага. Смотрел такой мультик про Оха и Аха? Нет, не смотрел? Ну, еще посмотришь. Ох, он все время охал и говорил «Ох-охо!» А Ах выбегал и кричал «Ах! Ах!» Восторгался, бегал. Вот, и мы лучше, конечно, поахаем, чем поохаем с тобой. И передадим приветы. Ты у нас первый раз дозвонился. Пожалуйста. А как Да, можно.
2: Вите, Марку, Вите, Яну, бабу с дедом и бабу Юлю.
1: Так, дедушке пожелаем здоровья, чтобы спина у него не болела, да?
2: Ну да, еще маму с папой.
1: И маме с папой, конечно. Огромный привет. Привет у нас будет музыкальным с тобой, Кирилл. Осталось только песенку выбрать.
2: Фиксики помогали.
1: Давай. Все, слушаем, ребятки, фиксики, помогатор. На этом время приветов истекает. Встретимся в ярмарке талантов.

катализатор?

0: Музыкальный привет.
1: На свете много есть того,

0: слушайте на детском радио.
1: Я полезнее и, по моему скромному мнению, гораздо вкуснее. Вот зачем я сказал, что вкуснее? Теперь точно съедят. Не видать мне...
0: Вы прослушали краткое содержание очередного выпуска программы «Ну и ну!» Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным. Не прослушайте всю программу целиком! Каждую неделю новый выпуск!
2: Реклама. От насморка – коризалия.
3: От соплей – коризалия.
4: От соберек – коризалия.
5: От всех видов насморка – коризалия.
2: Коризалия – натуральные таблетки от насморка из Франции. Уменьшают насморк уже на третий день приема.
3: Для взрослых
4: и детей с полутора лет.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB – банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
8: Привет, вы кто?
9: Мы

0: 8-8-32-04-86-05.
1: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум», фирменные раскраски и альбомы для рисования, мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН 112-747-46-79-24-55. Город Москва. 0+. Реклама.
2: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни во дворе с карельским характером. СЭТ. Квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро Верейская.
3: Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СС Верейская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.dfstv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК, ГКД, ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
5: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры – детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба», Тверская область, «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
6: А знаете ли вы что?
7: Все ленивцы – левши.
1: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
6: «Ужасно интересно».
7: Все то, что неизвестно.
1: По выходным на детском радио.

0: Ярмарка талантов.
1: Доброго дня, мои маленькие друзья, друзья детского радио. Сейчас я, дядь Саша, хочу вас спросить, знаете ли вы, чем занимаются детективы агентства «Хрум» сейчас? А я вам скажу. Они занимаются расследованием нового происшествия, в котором участвует, принимает непосредственное участие «Чудо-Юдо». Вы представляете, как оно выглядит? Я не представляю. Наверное, весьма необычно. И что же оно натворило, ребята? В сказке Аленький Цветочек.

цветочек. Похищена младшая дочь. В восточных сказках испорчены магические предметы. И даже Белоснежка и та пропала. Все говорят, что это, мол, чудо-юдо сделало. Что же это за чудо-юдо такое, вы узнаете, посмотрев новый музыкальный сказочный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!». Смогут ли детективы вычислить это чудо, это юдо? И вообще, оно ли виновато во всех происшествиях? Пока сказать сложно. В общем, у нас этой осенью на сцене новый спектакль. Пройдет он в Москве и Санкт-Петербурге. Рекомендуем приходить пораньше, за полчаса до начала спектакля. Всех ждет веселая игровая программа с призами и сюрпризами. Подробная информация на сайте детифм.ру, категория 6+. Ну а от чудо-юдо я хочу перейти к вам, дорогие ребята, потому что вы тоже в некотором роде у нас чудо. Вы замечательные таланты, певцы, актеры юные, музыканты. Чтецы, звоните, сейчас ваше время. Плюс... Так, 8-495-134-5-664, номер телефона пока у нас не изменился, вот тот самый, он же, звоните, и, конечно, присылайте фото своих работ, потому что у меня же руки чешутся, или язык, я не знаю, что тут должно чесаться, потому что я хочу рассказывать именно о ваших работах, они меня, а, восторгают, б, доставляют эмоциональную радость, и вы, я еще раз убеждаюсь, какие у нас талантливые дети. И просто не терпится мне рассказать всем о том, что вы можете делать своими руками. 8-916-968-096. 8, сюда присылайте фотографии, поделок, рисунков, аппликаций, всего того, что вы уже сделали или только делаете, задумали. Пишите. До скорой встречи. Остаюсь с вами.

0: Ярмарка талантов.
1: И вот сейчас с нами Глеб из Минска, очень талантливый человек. Здравствуй, добрый день, Глеб.
2: Добрый день.
1: Ты у нас уже бывал в эфире. С чем пожаловал сегодня?
2: С новым стихотворением «Дом с колокольчиком», Льва Кузьмина.
1: Пожалуйста.
2: Дом с колокольчиком. Стоит небольшой старинный дом над зеленым бугром. У входа висит колокольчик, украшенный серебром. Если ты ласково, тихо в него позвонишь, то поверь, что в доме проснется старушка. Седая, седая старушка, и сразу откроет дверь. Старушка приветливо скажет: «Входи, не стесняйся, дружок. На стол самовар поставит, в печи испечет пирожок. И будет с тобою вместе чаек распевать до темна. И старую добрую сказку расскажет тебе она. Но если ты в этот уютный дом начнешь кулаком стучаться, поднимешь трезвон и гром, то выйдет к тебе не старушка, а выскочит баба-яга. И не слыхать тебе сказки, и не видать пирога».
1: Аплодисменты. Ох, слушай-ка, какая поучительная история. И что же делать нам, ты посоветуешь?
2: Ну, это... вежливо разговаривать со всеми людьми.
1: Да, это же, получается, сказка «Ложь», да в ней намек. Добрым молодцам урок. Надо вести себя культурно, друзья мои. Спасибо, Глеб. Удивил ты нас, конечно, своим выступлением сказочным. Было очень здорово. Ну и сейчас я хочу пригласить на эту сцену, воображаемую сцену, конечно же, ребята, потому что концерт-то наш проходит на радиоволнах. Вы можете дозвониться по номеру 8495-134-5664 и выступить. Недаром же созвучно. Ребята же, ребята. А что делают молодые же ребята? Они скачут, прыгают изо всех своих жеребячих сил и, конечно, поют свои жеребячие песенки. Итак, следующий выступающий, кто он? Скоро мы узнаем. Ну и я ознакомлюсь. Есть ли у нас работы? Прислали ли вы нам что-то на номер 8-916-968-0-968?

0: Ярмарка талантов.
1: Друзья мои дорогие, следуем дальше. Уже с Варей из Москвы. Здравствуй, Варюша.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуй, здравствуй. Пришло твое время выступить. С чем будешь выступать?
2: Песенки спать или играть.
1: Ну, давай.
2: Спать или играть, хотят спать. Или играть, что за странное причудо узнать. Ведь я знакомлю, постоянно учились. А у нас в голове игрушки, поделки, друзья.

0: жестоки.
1: А почему они так жестоки? А потому что надо делать уроки. Да, Варенька, вот это да, получается. Песня-то какая? Она у нас на детском радио звучит периодически, да? В исполнении ансамбля «Семицветик». Ну, почему тебе именно эта песенка понравилась? Наверное, потому что она за живое задевает. Ты вот только разыграешься, а тебе уже велят, надо туда, надо сюда, надо ложить спать, надо садить за стол, надо что-то делать, да?
0: Да, это вот про, как раз вот про мой 4-й класс, вот все время, вот я только сел поиграть, уже закончилась перемена, да. И опять за уроки надо.
1: А человек ты активный, любишь переключаться, ты не ленивая совсем, Варечка, да? Просто, просто тебе, ты устаешь, и тебе хочется отвлечься.
0: Да,
1: вот.
0: Только уже разыгрались, и вот и сразу... Уже звонок на урок.
1: Да. И взрослые бы хорошо это понимали. Ну, видишь как. У них почему-то свои правила, и они уже забыли, что тоже когда-то были ребятишками, которые непоседливые, которые все время хотели играть и прыгать. Да. А вот ты когда вырастешь, Варь, будешь взрослой, большой Варварой, ты тоже будешь детишек вот так вот быстро... заставлять дела делать, прекращать играть.
0: Ну, я буду просить их сначала сделать дело, а потом уже можно играть сколько угодно.
1: Вот, сначала ты будешь с ними по-хорошему, а потом уже будешь командовать, конечно, да? Ясно, понятно. Ну что же, Варя у нас с песней выступила, ребятки. Если у вас имеются музыкальные таланты, и вы играете на каком-нибудь инструменте, или все время поете дома, так вот сейчас на детском радио пришло то самое время, когда вы можете прославиться на всю страну, получить свою минуту славы, дозвонившись нам по номеру 8495-134-5664, а можете прочитать стихи или просто рассказать о своих успехах. Ждем!

0: Ярмарка талантов.
1: Ну, друзья, как и обещал, перехожу сейчас к вашим работам, которые вы нам отправили на номер 8-916-968-0968 в Ярмарку талантов. Ну, о коте я вам рассказывал. Илья из Орла прислал портрет своего котика. Получился он очень такой забавный и, кстати, похожий. Смотрим здесь. От Рады из Владимира пришел нам такой вот кролик удивленный с листочками на голове. Это, наверное, капуста. Почему она растет у кролика на макушке, не ясно, но он очень трогательный, беззащитный, добрый такой пухлый кролик. Так, я нарисовал Майнкрафт про осень, пишет Степа из Смоленска. Ему 11 лет, он уже вот умеет делать компьютерную графику и разбирается в этом плане, как рисовать на компьютере. Здравствуйте, дядя Саша. Я нарисовала кота Леопольда. Это мой любимый мультфильм. Ребята, давайте жить дружно, пишет Диана из Казани. И это действительно, ну, верно, ребятки, но надо жить дружно. Кот Леопольд в синих штанах, большой бант на шее, фиолетовый, улыбается. И действительно, персонаж просто один в один, как из мультика. Спасибо, Диана. Ну и Черри из Екатеринбурга прислала картину, выполненную акриловыми красками. Здесь девушка нарисована. Немножко так, это полуабстракция такая. Но в основном же что тут важно? Линии, цвета. Они даже бывают важнее сюжета, друзья мои. А дальше уже нужно додумать, что закладывал художник в свою работу. Дорогие друзья, вот я вам рассказал коротко о том, что поступило, какие работы пришли к нам к этой минуте. Ну и думаю, что мы сейчас ненадолго попрощаемся, а встретимся уже в игре «Сундучок с секретом». Я знаю, как вы обрадовались, потому что будем разгадывать загадки и получать призы. Причем получать призы-то будете вы, а мы с сундучком будем их отдавать.
2: А я по утренней росе пробегусь босиком.

родною стороной. Увязался черт за мной, подумала мужчина, что за чертовщина.

0: что ведущая перед эфиром делает специальную зарядку.
1: И как в сундучке с секретом подарки появляются.
2: А мегафон сам кончается.
1: Вот бы все это узнать.
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама. В «Магнит у дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте magnit.ru/monstroение. АО «Тандер». ОБРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ливаневского, 185. Приложение «Магнит», акции и доставка 6+.
4: Конечно, можем.

0: Трудно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
2: Ну есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество на сайте www.filebiz.ru. ООО «ВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ. Подольск, деревня Калядина.
4: Реклама.
5: Миллионы тарелочки с золотой каемочкой в гипермаркете «Глобус». Со 2 сентября по 17 ноября выигрывай за покупки, технику, сертификаты, сувениры «Глобус» и миллион для жизни со вкусом. 20 ноября выберем 22 миллионера.
6: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
7: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
8: ООО «КПМ Радио». ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
9: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: Москве 2 часа дня.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Скрыт подарок в сундучке. Сундучок тот на замке. Чтобы открыть его секрет, нужен правильный ответ. Сундучок с секретом.
0: Доброй субботы всем, кто слушает Детское радио. Это я, дядь Саша. Друзья, прежде чем начать игру и разгадывать загадку, которую загадал сундучок, я хочу напомнить, что вы можете зайти на сайт детифм.ру и найти там массу всего интересного. Там, кстати, полезная информация о том, как записаться на экскурсию и прийти к нам в новую студию, как отметить день рождения на детском радио, потому что именинники у нас могут ярко и необычно как-то провести это время с друзьями, родителями. Мы организуем увлекательную праздничную программу. Вот утром уже к нам приходил Ярослав со своими гостями. И сегодня еще мы ждем одну девочку, но это будет позже. Как же все-таки записаться и прийти на детское радио, вы узнаете, посетив сайт детифм.ру. А сейчас, друзья, напомню номер телефона, по которому вы можете дозвониться в прямой эфир и разгадать загадку, если загадка будет разгадана, приз ваш. Но если не угадаете, мы играем дальше, и тогда у нового слушателя появится шанс выиграть что-то такое, что ему обязательно пригодится. 84951345664 в эфире игра «Сундучок с секретом».

0: Сундучок с секретом.
1: Ну, друзья, хоть и загадка у нас остается старая, зато участница игры новая. Ее зовут Тоня, она из Липецка. Здравствуй, Антонина. Добрый день, здесь ли ты, Тоня? Ну, была только что... Да, здесь, да?
2: Да.
1: Здравствуй. Ну, давай, наверное, мы приступим к загадке. Я тебе ее зачитаю. И потом могу повторить все, что ребятки выяснили за последние два дня об этом. Если тебя не запутает такое количество разных версий, это будет хорошо. Загадка простая, звучит она так. Только сядешь и начнешь, и целый день с ним проведешь. Вот что это такое.
2: Хорошо.
1: Значит, ребятки выяснили, что это не электронное, это развивающее что-то. Страниц там нет. Есть картинки. Надеть это нельзя, можно с этим провести.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Ни комиксы, ни кубик Рубика, ни мозаика.
3: Хорошо.
2: Так, ну давай вопросы.
3: Сейчас. Это может... Это пластиковое? В нем есть пластиковые элементы?
2: Ну, бывает. Бывает, знаешь, видел я такое из пластика. Но у нас это не из пластика. У нас такой классический вариант.
3: Хорошо.
2: Еще раз повторить загадку?
3: Давайте.
2: Только сядешь и начнешь, и целый день с ним проведешь. Вот.
3: В этом есть страница?
2: Нет, страниц нет. Это не книжка, это не читают. Хотя картинки есть.
3: Это светит?
2: Нет. Нет, точно не светит. Итак, я тебе загадку, а ты мне ответ. Только сядешь и начнешь, и целый день с ним проведешь. Что это такое?
3: Это... фонарик.
2: Фонарик будет твой ответ, сыночек. Открой секрет. Ну, видите, сундучок дал понять, что ответ не подходит. Вот фонарик сразу можно вычеркивать. С фонариком целый день провести, наверное, сложно, потому что ведь если бы комната была постоянно темная, а то у нас как солнышко вышло, светло, и фонарик здесь, ну, не работает. Он не может состязаться с солнцем, вы понимаете, да? Значит, мы вычеркиваем фонарик и благодарим Тоню за игру. Ребятки, кто уже включился, кто слушает и догадывается о том, что лежит внутри, звоните 84951345664.

0: секретом.
1: Друзья, с нами Николай из Саратова. Здравствуй, дорогой Николай.
2: Здравствуйте.
1: Вступаешь в игру и должен разгадать загадку, которая звучит так. Только сядешь и начнешь, и целый день с ним проведешь. Что это такое?
2: Это из дерева?
1: Ну, бывает, конечно. Есть варианты. Но нет, в основном все-таки это немножко другой материал. Немного другой. Понимаешь?
2: Угу.
1: Значит, я тебе намекаю, пока сундучок не слышит. Так, значит, это не из дерева. Дальше. Хотя, подожди, ну как не из дерева? Ну, нет, я тебя так запутаю. Все-таки вот рядом материал такой, да, вот. Ну. Бывает, кстати, из дерева так тоже, вот. Бывает. Бывает, слушай, мы уже выяснили, что бывает и из пластика, бывает и из дерева. Ну, вот там самый такой вот... Да, из другого чаще всего, но я не могу уже подсказывать. Так, хорошо, значит, считаем, что полный ответ я тебе дал.
2: У этого есть разные предметы?
1: Ну, фу-фу-фу. Значит, смотри. Там... Цифр нет, это ни кроссворд, ни счеты, ни головоломка, ни калейдоскоп, ни комиксы, ни мозаика, хотя... Слушай, ну... Так, разные ли там предметы? Ну, в общем, да, они все не одинаковые. Это так.
2: Это надо собирать?
1: Собирать. Надо ли это собирать? И тут... Я не побоюсь сундука и скажу, прямо-таки тебе, Николай, отвечу. Вот как на духу, знаешь, честное слово. Да!
2: Так, можно посвящаться?
1: Да, 3 секунды. Всем обычно этого времени хватает, друзья мои. Сундук выделил наш волшебный вот это время, 3 секунды, на совещание. А теперь я повторяю загадку, Николай дает ответ. Только сядешь и начнешь, и целый день с ним проведешь. Что внутри, ты говори.
2: Она не спать. Ну, это... Так, это пазлы.
1: Пазлы будет ваш ответ. Сундучок, открой секрет.
2: Мать была.

0: А что, между прочим, Николай, ты уже понял, что вы правильный ответ дали?
1: Да.
0: Ох, пазл под названием «Парк развлечений», показываю на камеру, достается вам вот такой коробке. С кем ты играл? Кто тебе помогал?
1: Сестра.
0: Кто сказал «была, не была»? Она? Как ее зовут?
1: Это я сказал.
0: Ага, сестру как зовут?
1: Настя.
0: Настя, ну кто все-таки? Вы совместно догадались?
1: Ну, да.
0: Угу. Совместно. Ну вот смотри, пазлы же бывают разные. Я тебе скажу, что бывают и из пластмассы, бывают из дерева,
1: ну,
0: вот деревянные.
1: Да, я вот поэтому и понял, что это, скорее всего, пазлы.
0: Ну а потом, слушай, бумага, она же тоже из дерева, из древесины делается, да?
1: Ну, да.
0: Конечно.
1: Но
0: если бы я сказал из дерева, ты бы пошел не туда.
1: Да.
0: И зашел бы не...
1: Ну
0: не,
1: да,
0: не,
1: вы сказали, материал рядом.
0: Да, не в то место зашел бы. Вот. А сейчас все здорово получилось. Пазл у нас отправляется в Саратов к Николаю и его сестре. А сундучок-то наш замер, ребятки, от удивления. Ведь вот 2 дня разгадывали эту загадку, или даже 3, не могли разгадать. А теперь мы с вами быстренько раз-раз и разгадали. Внутри тем временем сундука появился еще один не подарок. Почему не подарок, ребята, объясняю. Потому что подарки дарят просто так, а призы выигрывают. Вот там находится новый приз. Чтобы его угадать, надо сначала послушать загадку. Ее я расскажу тому, кто дозвонится по номеру 8.

0: секретом.
1: И вот у нас новый приз и новый участник игры. Зовут его Дима, он из Москвы. Дмитрий, привет.
2: Привет.
1: Скажи, вот ни подсказок, ничего, еще загадку никто не слышал. Как ты оцениваешь свои шансы догадаться?
2: Ну, не знаю даже.
1: Не знаешь, и я не знаю. Но давай послушаем загадку, потому что она удивительна в своем роде. Вот что сундучок придумал. Итак, загадка. На маме однажды я видел похожее, яркое, модное. У этого тоже на мамин наряд похожий есть. Ответь поскорей, что спрятано здесь. Так, вопросы задавай. Три вопроса ты можешь быстренько задать, а потом скажешь, что это такое, по-твоему.
2: Это украшение?
1: Ну, нет, это не украшение. Нет.

0: Хочешь послушать еще раз загадку?
1: Да.
0: На маме однажды я видел похожее, яркое, модное. У этого тоже на мамин наряд похожее есть. Ответь поскорей, что спрятано здесь.
1: Так, похожее есть. Так. Это из пластика?
0: Нет, нет, не из пластика.
1: Это ткань?
0: Это ты ответ даешь, да?
1: Не, это ткань.
0: А, из ткани ли ты спрашиваешь, да?
1: Да.
0: Ну, у нас это, да, из, скажем...

0: Так, из такого материала там есть ткань?
1: Есть.
0: Согласен. Что это такое?
2: Можно посвящаться?
0: Да, конечно. Пока Дим освещается, я еще раз, ребятки, повторю загадку. На маме однажды я видел похожее, яркое, модное. У этого тоже на мамин наряд похожее есть. Ответь поскорее, что спрятано здесь. Что же это там такое может лежать, что у этого тоже есть что-то похожее на мамин наряд? Ну и Дима, давай ответ.
2: Это платье.
0: Платье. Будет твой ответ, Садучок. Открой секрет.
2: Открой секрет.

Сундучок у нас улыбается, смеется. Ну, а что смеется-то? Ну, не знаю. Мы первый раз только к загадке приступили. Понятно, что пока еще все неизвестные у нас. Ну, вот сейчас мы вычеркнем платье. С помощью Димы мы до этого догадались. Дим, спасибо тебе за игру, ребятки. Скоро игра продолжится. Оставайтесь с нами.

0: отвечает. Радио-чат о правилах дорожного движения. В эфире 15 сентября с 18.30 до 19, 20 сентября с 12.05 до 12.35. 6+.
1: Внимание, внимание! Только на канале Лун-ТВ раскрыта тайна зловещего острова дураков. Наш специальный корреспондент передает с места событий.

0: вот что вы услышите в очередном выпуске программы
1: «Хрум. Школа юного детектива».
2: Я предположила, что кто-то безобразничает в сказках Ганса Христиана Андерсена.
3: Но когда мы встретились с Добрыней,
4: пришло новое тревожное известие. Пропала роза маленького принца
3: из сказки Антуана де Сент-Экзюпери.
0: «Хрум. Школа юного детектива» на детском радио.
1: Реклама.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Фарингосепт!
3: Реклама. Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
4: Сказки для всей семьи. Детское радио приглашает в фольклорный центр «Москва». Ансамбль танца «Русские сезоны» покажет балет «Чиполлино» на музыку Арама Хачатуряна по сказке Джани Родари. Увлекательная история о мальчике Луковке, дружбе и борьбе за справедливость. 26 сентября, 12:00, фольклорный центр «Москва», улица Барклая, 9. Возрастные ограничения 6+. Подробности на сайте moscowfc.ru.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

0: Скрыт подарок в сундучке. Сундучок тот на замке. Чтобы открыть его секрет, нужен правильный ответ. Сундучок с секретом.
1: Добрый день, ребята! А хотите узнать, кто безобразничает в сказках на этот раз? Ну тогда смотрите новый музыкальный спектакль «Хрум, осторожно, чудо-юдо». Вот, пройдет он у нас этой осенью и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Пожалуйста, если вы уже приобрели билеты, приходите заранее, за полчаса хотя бы, до начала спектакля. Там будет веселая игровая программа с сюрпризами разными. Да, лучше и даже за час прийти. Все подробности, это я уже для родителей, напоминаю, на сайте детифм.ру, категория 6+. И возвращаемся мы, друзья, к игре с волшебным сундучком. Он загадал интересную больно загадку. Она такая, знаете, двухуровневая, я бы сказал. Звучит она так. На маме однажды я видел похожее, яркое, модное. У этого тоже на мамин наряд похожее есть. Ответь поскорее, что спрятано здесь. 84951345-6-6-4, звоните.

0: Следующего участника нашей игры зовут Ярик. Он уже здесь в эфире. Добрый день.
1: Здравствуйте.
0: Ярик, повторяю загадку, только внимательно, пожалуйста, слушай. Ладно?
1: Угу.
0: На маме однажды я видел похожие. Яркое, модное. У этого тоже на мамин наряд похожее есть. Ответь поскорее. Что спрятано здесь? Мы узнали, что это не платье. Так, значит, это не из пластика, не украшение. Ну, там, что у нас внутри, у этого, что есть внутри, там есть и частично ткань. Ну, вот сейчас слушаем твои вопросы.
1: Это одежда?
0: То, что внутри?
1: Да.
0: Нет, не одежда. Хороший вопрос.
1: Это, может быть, сумка какая-то?
0: Ну, это ты как вариант, слушай, даешь ответ, да? То есть, как бы, вот ответ даешь прям, да?
1: Давайте ответ.
0: Ну, давайте, хорошо, сейчас спросим у сундучка. Сундучок, сумка будет такой ответ? Ну, давай, открой секрет. Нет, и в этот раз не получилось справиться с загадкой. Ярику мы говорим спасибо, потому что, смотрите-ка, что уже мы с помощью ребят узнали, Димы и Ярика, то, что это не украшение. Внимание! Мотайте на ус. Не украшение, не одежда и не сумка. Запомнили? Ну, давайте, звоните. Если у кого-то есть какие-то соображения, версии, возможно, это и подойдет. 8495-134-5664.
2: Есть вопросы, но ответа не могу найти порой.

0: сундучок с секретом.
1: Ребятки, ну давайте пытаемся разгадать загадку, и кто же даст все-таки правильный ответ. Загадка непростая, согласен. Но нам и нужно с вами развивать творческое воображение, чтобы оно работало в полную силу. Тогда мы можем и загадки такие разгадывать. Это зарядка для ума. Загадка не глупая абсолютно, а очень-очень даже такая интересная. Полина с нами. Здравствуй, Полина.
2: Здравствуйте.
1: Слушай внимательно. На маме однажды я видел похожее, яркое, модное. У этого тоже на мамин наряд похожее есть. Ответь поскорей. Что спрятано здесь?
2: Это носят на ушах.
1: Нет, на ушах не носят.
2: Это из ткани?
1: Ну, у нас то, что там находится, там присутствует ткань. Но это вот мы уже узнали, смотри, ни платье, ни одежда вообще. Значит, мы вычеркиваем и майки разные, и костюмы. Вообще все, что с одеждой связано, мы вычеркиваем. Сумки мы тоже не берем в расчет, потому что там не сумка, это мы выяснили. Это не из пластика и не украшение. Получается, серьги у нас отпадают и разные там украшения, да? Украшения могут быть любые. Браслеты, цепочки, бусы, брошки. Все это не подходит. Так, это у нас, получается, один вопрос ты задала, да?
2: Два.
1: Два. И давай третий.
2: Это носят на ногах.
1: Ногах. Вот оно что. К сожалению, нет. На ногах это не носят, это не обувь.
2: Можно посовещаться?
1: Пожалуйста. Я думаю, что уже родители подключились, а может быть, в отдельных случаях у кого-то и бабушки с дедушками, да? Ну что ж, повторю для них загадку, потому что не все бабушки...

0: девушки хорошо запоминают, они бы хотели вам помочь, но тут надо повторить. Загадка звучит так. На маме однажды я видел похожее, яркое, модное. У этого тоже на мамин наряд похожее есть. А ответьте скорее, что спрятано здесь. Как ты думаешь, Полина?
1: Может быть, это резинка?
0: Резиночка, да? Резинка будет твой ответ. Сундучок, открой секрет. Угу. Ну да, резинку, наверное, не будем относить к украшениям. Это вспомогательная штучка, но ведь не подходит резинка, Понька. Благодарю за игру. Скоро мы продолжим, ребятки, разгадывать эту загадку.

0: Bezivit.
1: Сундучок с секретом.
2: Давайте-ка, ребята, подумаем хорошенько, что бы это такое могло быть. И в игру вступает еще одна Полина. Поля, добрый день. Здравствуй. Здравствуй, здравствуй. Давай с тобой подумаем, что там такое. Загадка звучит так. На маме однажды я видел похожее, яркое, модное. У этого тоже на мамин наряд похожее есть. Ответь нам скорее, что спрятано здесь. Мы уже узнали, я тебе специально говорю, что мы узнали. Мы узнали, что это не одежда, а значит, не платье, не кофта, не майка, нет, не сумка, не украшения, не сережки, не... На ушах это не носят, да, не резиночка и не обувь. Хотя там что-то есть, вот то, что у нас там внутри, там ткань присутствует, но не только ткань. Итак, пожалуйста, твои вопросы.
0: Это можно носить на голове или на шее?
2: Можно ли носить на голове, на шее? Нет, нет, это другое.
0: Это можно носить на руках?

0: Ну, ты можешь, конечно, это взять в руки и поносить. Конечно, вот, допустим, сама. А на руках это носить как украшение или как перчатки? Нет, нельзя, потому что это не одежда. Давай это еще один вопрос.
1: Это маленькая?
0: Нет, не маленькая, средняя. Ну, как, какой будет вариант?
1: Можно повторить еще раз?
0: Пожалуйста, пока вы освещаете, я повторяю загадку. На маме однажды я видел похожее, яркое, модное. У этого тоже на мамин наряд похожее есть. Ответь поскорей, что спрятано здесь. Так.
1: Брошка.
0: Брошка будет ваш ответ, сыночек. Открой секрет. Хочу повториться, ребята. Украшения тоже из списка мы вычеркиваем из списка вариантов. Завтра игра продолжится. Спасибо Полине за игру. Ребятки, впереди у нас час без правил.

0: сундучок с секретом.
1: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего.
2: Марат и Полина – обычные московские школьники. Только из будущего. Они живут в 2126 году. Но и в будущем дети остаются детьми. Например, Полина очень захотела выиграть в школьном конкурсе видео и даже скачала специальное приложение, которое должно было помочь ей одержать победу. Но оно оказалось вирусом. Чтобы исправить ситуацию, девочка решила подключить свой планшет к умному дому и избавиться от вредоносной программы. Но вирус по имени Финт заблокировал систему «Умный дом» и захватил управление квартирой. И тут такое началось! Свет замигал, бытовая техника сошла с ума, интернет и связь пропали. Тогда Марат решил сам разработать антивирус, чтобы защитить цифровую экосистему «Умного дома», и дал ему имя «Лесник». Началась битва двух программ.
1: История 19. Неуловимый Финт.
2: На экране планшета у Марата появились две

0: фигуры. Одна принадлежала высокому лохматому парню в кепке, финту, другая — леснику, худенькому юноше в яркой бандане.
1: «Меня никто отсюда не сможет выгнать. Я непобедим.
2: Люблю самоуверенных. Они ходят, задрав нос.
1: Да что ты мне сделаешь, а?
2: Ты сам себе сделаешь. Когда не смотришь под ноги, в любой момент можешь споткнуться.
1: Ах ты! А что ты скажешь на это, а?»
3: «Поздравляю! Стиральная машинка только-только постирала белье и снова набирает воду. Да что же это такое?»
4: «Мам, не волнуйся. Сейчас мы отключим всю домашнюю технику от общей системы. Лесник, давай!»
1: «Сделано!»
3: «Ай!»
5: «Мама, что?»
0: Полина побежала к маме.
3: «Утром загрузила ваши нано-футболки после стирки в сушку, а теперь они все порваны».
0: Разбросанные по полу футболки действительно были искромсаны в лапшу.
5: «Моя любимая! С гномиком!»
3: «Не расстраивайся. Это же непростые футболки».
5: «Да, знаю. Но все равно жалко».
3: «Когда все закончится, я сделаю тебе такую же. Достаточно будет взять футболочный спрей и распылить на тебе. Какого цвета футболку ты хочешь?»
5: «Белую, как раньше».
3: «Хорошо. Возьмем баллончик с волокнами хлопка, и через пару минут у тебя будет новая футболка. А когда спрей высохнет, нанесем рисунок».
5: «А себе сделаешь?»
3: «Да. Себе я сделаю свитер. Пушистый, голубой».
5: «В баллончике будут волокна шерсти?»
3: «Верно. Эх, помню, в моем детстве бабушка мне так пластырь из баллончика распыляла, когда я приходила домой с прогулки с разодранными коленками. Очень полезная разработка оказалась – баллончики эти. Вот как наши инженеры ее усовершенствовали. Ну а эти футболки мы отправим на переработку. Из них сделают гель, а из него футболочный спрей. И вот уже новая одежда готова. Технология замкнутого цикла называется. Очень я люблю, когда использованные вещи перерабатываются и вновь идут в дело».
5: «Не представляю, как люди раньше жили. Куда девали одежду, из которой вырастали?»
3: «Тоже старались дать ей вторую жизнь и отправлять на переработку. И не только одежду, но и старые компьютеры, телефоны, батарейки».
5: «Ой! Я совсем забыла про Марата!»
0: Полина побежала к брату в комнату. У Марата на планшете развернулась настоящая битва. Экран превратился в план квартиры. Фигурки Финта и Лесника бегали по этому лабиринту, словно играли в салки. Марат с Робиком создавали все новые и новые алгоритмы для антивирусной программы.
4: «Финт придет в ванную, и там мы его поймаем.
2: Спрячусь за шторку».
0: Финт со смехом проявился в кухне и стал включать и выключать микроволновку.
1: «Я знаю, что вы в ванной. Вам меня не поймать».
4: «Лесник, беги на кухню. Я заблокирую тебя, Финт».
2: «На кухне я его не вижу».
0: Финт проявился в прихожей, быстро коснулся обувного коврика. Стоящие на нем кроссовки Марата покрылись инеем.
1: «Скажи немного зимы».
5: «Финт заморозил твою обувь, но ведь коврик должен греть, а не морозить».
4: «Как же его поймать?»
2: «Он нас опережает. Гав-гав».
4: «Я сдаюсь! Мы ничего не можем сделать! Его шаги невозможно предсказать!»
0: Полина посмотрела на планшет, в котором Финт с Лесником бегали друг за другом по нарисованной квартире.
5: «А знаешь, предсказывать и не надо!»
4: «Ты что-то придумала?»
0: Полина с улыбкой повернулась к Марату и протянула ему руку ладонью вверх. Марат с удивлением посмотрел на нее. Ладошка была пуста.
6: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Продолжение следует. Проект выходит при поддержке Карачаровского механического завода. 0+.

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
1: Какой спорт выбрал Дмитрий Губерниев?
2: По-французски «авигон», по-немецки «рудерн», по-английски «роуинг».
1: Ну, кто угадал вид спорта? Внимание, правильный ответ!
0: Оле-оле-оле! Каждую неделю новая программа!
3: Я смотрю во все глаза, и что я вижу? Чудеса! Веснушка с Кипитошей в студии сидят и на меня глядят. Я их не только слышу, я их еще и вижу!
4: Да-да-да!
5: То, о чем вы давно мечтали, свершилось!
4: Теперь нас не только слышно, но и видно!
6: Слушай «Утро с Веснушкой и Кипитошей» и смотри! Прямую трансляцию из студии на сайте dtfm.ru.
5: Дяденька Голос, а видно, как я вам рукой машу?
4: А как я правым глазом подмигиваю?
6: Да видно, видно! «Утро с Веснушкой и Кипитошей». Смотрите на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
7: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
3: Кажется, начинается самое интересное.
8: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
3: А ты уже знаешь своих главных героев.
8: Самое время им помочь.
7: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.dfistv.ru и голосуй за своих героев.
9: До встречи в финале!
7: Категория 6+.
10: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
11: Ну, есть, конечно.
10: А кровать из массива с газлифтами?
11: Со скидкой 90%.
12: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ОНВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калядина.
6: Реклама.
13: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни во дворе с карельским характером. СЭТ. Квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро «Верийская». Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Верийская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: Шоу, о котором все говорят. 300 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов. 20 трюковых номеров на пике возможностей. Драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина». Цирк, театр, чудеса. Успейте увидеть до 27 сентября в Лужниках. Без животных. Подробности на pushkin.show. 0+.
15: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
16: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
17: А знаете ли вы, что
18: роботы бывают жидкими?
6: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
17: «Ужасно интересно».
19: Все то, что неизвестно.
6: По выходным на детском радио.

0: Чтоб добраться до далекой и неведомой земли, не нужны нам самолеты и большие корабли. Ведь до самых дальних звезд путь с ним короток и прост. Назови-ка его...
1: В Москве 15 часов.
2: В эфире Детское радио. Детское радио.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
1: Час без правил. И снова здравствуйте, дорогие слушатели Детского радио.

0: дядь Саша. У нас программа «Час без правил», и начать ее хочу с поздравлений, потому что сегодня у нас в гостях Милана, которой исполнилось 8 лет. Она пришла не одна, со своими друзьями, гостями. Это у нас Артем и Федя, Сережа, Саша, Катя, Алиса, Ника, Мирослава, Виталий, а также Полина, Соня, Валерий и Таечка. Все здесь?
1: Да!
0: Все здесь, ребятки. Как вам нравится отдыхать?
2: Хорошо. Вот
0: скажи, пожалуйста.
2: Хорошо.
0: А как плохо отдыхать? Ну, это что такое отдыхать плохо, по-вашему? Вот как вы думаете, девочки? Что значит, я плохо отдохнула? Ну, это когда скучно, наверное, да? Когда вкусняшек нет.
3: Мы хорошо отдыхаем всегда.
0: Вот вы пришли сюда на детское радио, чтобы отдохнуть, но не просто, но и поздравить Милану. И сейчас мы это сделаем хором. Мы крикнем «поздравляем», да? Готовы?
1: Да.
0: 3, 4. Вот Милана сегодня отмечает день рождения на детском радио, и я присоединяюсь к поздравлениям. Милаша, желаю тебе, чтобы твои мечты исполнялись, чтобы у тебя всего было в достатке, ну и тут уж, как говорится, еще один важный момент, чтобы друзья всегда были с тобой, потому что когда тебе скучно и грустно, и некому руку подать, да, как сказал поэт, надо позвонить друзьям, а еще лучше, чтобы они пришли к тебе и сказали: «Милаша, что ты скучаешь? Давай веселиться». У тебя хорошие друзья?
4: Да.
0: Милан, хорошие, да? А чем ты увлекаешься?
4: Я увлекаюсь пластилином, изо.
0: Угу. И рисуешь ты, конечно, и поешь, и мечтаешь о... Гав-гав?
4: Собаки.
0: А собаки большой или маленькая?
4: Какой?
0: Маленькой. Маленькой. Чтобы она была игривая или спокойная. Какая лучше?
4: Была пушистой.
0: Ага. Ну, такой мягкой и уютной собачкой. Потому что, когда приходишь с улицы, хочется сразу раз в эту теплоту запустить руки. Как ты ее назовешь?
4: Пушми.
0: Пушми. Ох. Ну, пусть у тебя такой песик появится в жизни. Вот. Ну и сейчас, я надеюсь, ты выступишь на детском радио. Выступишь ты с песней. Так ведь?
4: Да.
0: Пожалуйста. Можно начинать.
4: Это наш девчачий чат, только для девчат. Красота.

детишек. Кто такие девочки? Кто такие мальчики? Девчонки, это стазы и модные показы.

0: Собаки собрались.
1: А можно так вот спеть? Как вы думаете, это наш ребячий чат и не только для девчат? Приглашаем мальчиков, чтобы они гуляли и вместе с нами праздник отмечали. Спасибо, мы поаплодировали. У нас тоже для тебя есть музыкальный подарок. Это будет песня. Прозвучит она для нашей милой Миланы и для всех, у кого сегодня день рождения. Желаем тебе успехов и всего самого-самого хорошего! Хорошего!

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: без правил.
1: На детском радио.
2: Ну и, дорогие слушатели детского радио, мы продолжаем наше общение. Это дядя Саша. Кстати, что касается дня рождения, у нас как раз на сайте детифм.ру и на канале детского радио в Рутубе вышел концерт артиста лейбла детского радио «Ура! Музыка» Лизы Симоненковой. Песня называется «День рождения». Вы можете послушать, зайти на канал детского радио в Рутуб и на сайте детского радио посмотреть, кстати, там есть видео. А вообще слушать песню Лизы Симоненковой «День рождения» можно в эфире детского радио и на всех цифровых платформах. Не забывайте ставить лайки и добавлять свои плейлисты. Ну, у кого день рождения, тому уж вдвойне рекомендовано прослушать эту песню. А сейчас, друзья мои, такое дело. Сегодня разговаривал я с одним волшебным джинном. Зовут его не Хоттабыч, но очень он на Хоттабыча похож, потому что тоже летает на ковре самолете. И вот я у него спросил, мог бы он немножко поработать таксистом таким воздушным и нас куда-нибудь прокатить? Это же здорово, да, лететь на ковре самолете, смотреть, что там внизу. Вот вы, ребятки, куда бы на таком ковре волшебном отправились, чтобы посмотрели? Звоните, рассказывайте 8495-134-5664.

0: Друзья, есть у нас дозвонившиеся. Это девочка Саша из Воронежа. Здравствуй, Александра. Добрый день.
1: Привет.
0: Ну, представь себе, что волшебный джин решил нас прокатить на своем ковре-самолете. Куда бы ты хотела отправиться?
1: Ну, во-первых, я бы очень сильно хотела полететь в Египет. Это моя мечта. Посмотреть на пирамиды. Вот.
0: Угу.
1: Во-вторых, ну, куда-нибудь полететь, где море, чтобы искупаться, там посмотреть на дельфинчиков.
0: А там и можно искупаться, недалеко от пирамид, кстати. Надо перелететь быстренько на Красное море. Оно вот такое, ну, не очень глубокое, особенно у берегов. И там много кораллов. И даже выдают маски на берегу, и трубки. И ты можешь просто трубку не брать, а надеть маску и опустить голову под воду на мелководье. И увидеть множество разноцветных рыбок. Там очень красиво. Когда я первый раз попал в Египет, и я часами там сидел в море и смотрел на этих рыбок. А? Как красиво. Как будто ты водолаз, подводник, аквалангист. И вот ты наблюдаешь за подводным миром. Это действительно очень интересно.
1: Да.
0: Так, а ведь у вас, слушай-ка, у вас же тоже есть Воронежское водохранилище, которое в народе называют еще Воронежским морем.
1: Да.
0: Ты там была?
1: Да, это наше любимое место, куда мы любим ходить с семьей, особенно по выходным. Вообще.
0: Я вот открыл фотографии, смотрю, и даже дома стоят высотные на берегу этого моря.
1: Да. У нас есть знакомые, где живут в этих домах. Мы когда заходим к ним, у них прям балкон такой большой. Это так красиво выглядит.
0: Угу. Потрясающий вид. Когда рядом большая вода, это так приятно. Во-первых, и воздух, когда идет от воды. Во-первых, он прохладный, летом это приятно. Во-вторых, запахи такие морские. Речные морские запахи. Это тоже очень-очень здорово. Зелени много у вас там, да?
1: Да. Часто мы еще видим, когда устраивают какие-то лодки, плавают, какие-то соревнования на воде, кто быстрее куда доплывет. Это тоже интересно за этим наблюдать.
0: Я бы, конечно, попросил джина-таксиста отнести нас вместе с вами, со всеми ребятки, на Воронежское море, чтобы вот кусочек лета еще застать. У вас ведь тепло сейчас, да?
1: Да.
0: Но люди уже не купаются.
1: Нет, они ходят по берегу.
0: Дышат воздухом. Вода сейчас становится такой темно-синей, красивой, потому что небо темно-синее, оно осенью становится гораздо синее, чем летом, сама атмосфера. И очень интересные картинки получаются. Спасибо. Спасибо, дорогая Александра. Вот видите, мы поговорили и о Египте, и о Воронежском море. Вы, наверное, слышали, знаете, что такое пирамиды, кто их строил, для кого эти пирамиды строились, ребятки. А вот вы куда бы отправились, если бы действительно существовало такое волшебное такси, ковер-самолет? Мы сели на него и приказали джину: а давай-ка, дорогой джин, товарищ джин, доставь-ка нас куда? Рассказывайте. 84951345664. Куда бы вы отправились с джином на волшебном ковре-самолете?

0: «Час без правил».
1: Настя сейчас с нами из Санкт-Петербурга. Здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Настя, куда бы ты направила волшебный ковер-самолет? Куда бы полетела?
2: В Москву.
1: То есть принято так часто у москвичей ездить в Петербург, а жители Санкт-Петербурга ездят в Москву. Ты когда-нибудь путешествовала? По такой дороге, по трассе или, может быть, на поезде ехала в Москву? Или не была?
2: На поезде.
1: Уже на поезде ездила?
2: И на самолете.
1: И на самолете тоже можно. Час лететь всего. Это недолго.
2: Да.
1: Ну и как прошло твое путешествие?
2: Отлично.
1: А чем отличается Москва от Петербурга? Как ты думаешь?
2: Столица.
1: Это столица, это очень большой город. Петербург тоже большой город. Но...
2: Да.
1: Да, и там есть реки, которые прямо через город протекают. У вас это Нева, а в Москве это... Река называется Москва, да?
2: Да.
1: Вот, хорошо. А как ты думаешь, вот летишь ты на ковре-самолете... по направлению Петербург-Москва. И что ты видишь в пути?
2: Москву, леса и реки.
1: Да. Города по дороге встречаются. Какие-то поселки. Шоссе можно увидеть. По нему едут машины.
2: Да.
1: Или же железнодорожную трассу. Там и электрички спешат, и поезда дальнего следования. И товарные поезда,
2: да.
1: И все это сверху, с высоты птичьего полета, можно прекрасно разглядеть. Все верно. Спасибо, Настюш. Но ведь путешествовать на ковре-самолете можно не только в реальности, но и в сказку отправиться, ребята. Вот в какую бы сказку вы на таком волшебном ковре переместились? Звоните 8495-134-5664.

0: Детское радио.
1: Час без правил.
2: На Детском радио.
0: Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
3: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
4: А я Алина.
3: А это наш верный друг Робопес.
4: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
3: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте Детского радио. 0+.
5: При поддержке Карачаровского механического завода.
6: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.

0: знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум особенный день.
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
5: Реклама. Намотайте на вилку. Рецептура всех макарон одинаковая.

0: Кроме макарон Байсад. Новая рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в Пятерочке.
1: В «Магнит у дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroение. АО «Тандер», ОПРН 102-230-159-85-49, Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ливаневского, 185. Приложение «Магнит», акции и доставка 6+.
2: Реклама.
3: Слушаю.
4: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
3: Что случилось, Добрыня?
4: Чудо-юдо сказки портит.
3: Это чудо-юдо, который из былин?
4: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
5: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. ОГПМ радио, ОГРН.

0: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Карибия.рф.
2: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проект не декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
4: А знаете ли вы что?
5: Все ленивцы – левши.
3: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
4: «Ужасно интересно».
6: Все то, что неизвестно.
3: По выходным на детском радио.

0: вас без правил. На детском
1: радио. Друзья, хочу напомнить задание. А что, если бы вам предложили на ковре-самолете отправиться в какую-нибудь сказочную историю или, может быть, в историческое прошлое, в какое время вы хотели бы переместиться, или в какую-то сказку, может быть. Вот если кто-то уже готов ответить на этот вопрос, пожалуйста, звоните нам в прямой эфир 8-495-134-5664.
0: Час без правил.
2: На детском радио.

0: «Час без правил».
1: На детском радио.
2: И вот Даня с нами. Здравствуй, Данил.
3: Здравствуйте.
2: Так куда бы ты отправился, в какую сказку, на волшебном ковре-самолете?
3: В хорум или сказочный детектив.
2: Угу. У тебя есть любимая серия?
3: Да.
2: Какая? Про кого?
3: «Семеро серых».
2: О, вот оно что. Это совсем недавно вышла история, на прошлой неделе. О чем же там говорится?
3: Как один волк из красной шапочки решил показать другим волкам, что они на самом деле добрые.
2: Угу. А ты бы в этой сказке кем хотел быть?
3: Волком.
2: Добрым волком или не очень?
3: Добрым.
2: Ага. Ну, прекрасно, прекрасно. Значит, тебе понравилось. Слушай, а тут еще новая история на подходе. Представляешь, Чудо-Юдо портит сказки.
3: Да, я знаю.
2: Как оно это делает, непонятно. Да и чудо ли Юдо это? Вот вопрос. Тут еще вопрос. И вот надо это дело расследовать. Может,
3: да,
2: ты дашь какой-нибудь совет Добрыне и его компании?
3: Взять меня в команду.
2: Ой, кстати, а? Ну, не знаю, слышит ли нас Добрыня. Наверное, он там сейчас документы готовит и пытается как-то следствие направить на верный путь. А если слышит, вот, дорогой Добрыня Никитич, помощник появился, Даня его зовут. Готов он проучаствовать вместе с вами в поисках Чудо-Юдо. Если нужно, этого Чудо-Юдо, это Чудо-Юдо надо поймать и примерно его наказать. Или не надо наказывать-то? Как ты считаешь, Дань?
3: Перевоспитать.
2: Да, может, он и не виноват, но на всякий случай его можно перевоспитать. Пусть занимается хорошими делами. Помнишь же, как Бармалея-то перевоспитали? Да так его перевоспитали,
3: да,
2: что он стал мороженое продавать. Это же даже подумать было страшно, как такой неприятный разбойник, вдруг злодей еще к тому же, вдруг он идет и детей угощает мороженым, а? Данечка, вот что сила переубеждений делает. Да, слушай-ка, интересно, интересно. Вот заставил ты меня задуматься об этой сказке «Семеро серых». Ребятки, может, кто слышал ее уже на детском радио, а кто не слышал, обязательно послушайте. Дань, спасибо. Кстати, с помощью радиоволн можно совершать разные путешествия. И в сказку, и в фантазии ваши, друзья. Да куда угодно. В историю, в прошлое, в будущее. А сейчас позвоните и расскажите, где вы побывали за это лето. Я думаю, что у многих еще теплые воспоминания сохранились, свежие воспоминания. Нам будет интересно послушать. 8495-134-5664. Звоните.

0: без правил. На
1: детском радио. А сейчас, ребята, от Бармалея переходим к летнему отдыху. С нами Мирослава. Добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Дорогая Мирослава, где ты побывала этим летом?
2: Два раза в лагере. Один раз в лагере Сфера, другой раз в лагере с ночевкой.
1: А в каком лагере тебе понравилось больше?
2: Ну, тот, который с ночевкой. Я там обрела очень много друзей. Мы там с подругами снимали лайк.
1: Слушайте, но получается, вы там были сутки или больше?
2: Мы там были 5 дней.
1: 5 дней?
2: Да, почти целую неделю.
1: А что еще ты нового узнала, когда там очутилась?
2: Да, но я научилась работать в команде. Было очень круто, мне там очень понравилось.
1: А вот как ты считаешь, что нужно сказать ребятам, которые еще не были никогда в таких лагерях? Может быть, побаиваются, может, родители как-то не решаются их отправлять туда?
2: Пусть не боятся, едут. Там ребенок учится самостоятельной жизни, смелость у него растет там.
1: Да, нужно узнать просто отзывы об этом лагере.
2: Ага.
1: И ребята...
2: Да, есть разные смены. Там я ходила на смену Гарри Поттера.
1: Ясно, ясно. Наверное, на метле летали.
2: Мы там делали шляпу, мы там делали палочки. Мы самостоятельно учились работать с клеем, пистолетом.
1: Вот оно как. Ну, получается, это очень полезное занятие. Это практика такая хорошая, развивающая. И, конечно, все это тебе запомнилось. Летом так хорошо, тепло, в маечке ходишь, в тапочках, да?
2: Ага, да. И то я много-много раз на даче была. Особенно в конце лета. Очень понравилось, потому что я там побольше времени проводила. Было очень хорошо, потом к нам мама приехала. А у меня вчера еще день рождения был.
1: Вчера был?
2: Да.
1: Ну тогда, Мирослава, давай мы тебя поздравим сейчас с днем рождения. Поздравим мы тебя хорошей песенкой. Расти большой, умница, что вот разными полезными делами занимаешься в лагере, многому научилась. И порекомендовала ребятам все-таки вот тоже, чтобы они выбирали такие лагеря, такое времяпровождение летнее. Ну, у нас осень началась, и тут тоже учиться нужно, ребятки, домашние задания выполнять, много чего. Кто-то в секции ходит, кто-то, значит, у нас занимается рисованием или художественную школу посещает. Звоните, рассказывайте, какие у вас планы, может быть, на какую-то секцию вы только вот отправились совсем недавно. В общем, давайте, ждем от вас новостей. 8495-134-5664, номер телефона прямого эфира. Звоните!

0: без правил.
1: На детском радио.
2: Анечка из Санкт-Петербурга с нами. Здравствуй, дорогая Аня.
3: Здравствуйте.
2: Что нового у тебя в этом учебном году? Куда ты, может быть, ты направилась? Какие-то новые дела, занятия появились?
3: Мы на 3 дня ездили в Москву.
2: Ох, тоже в Москву, получается. А ездили по...
3: Мы ездили в Третьяковскую галерею.
2: Специально?
3: Что?
2: Ну, вы специально туда ездили или просто в гости к кому-то приезжали?
3: А мы поотдыхать.
2: Отдыхать. Ну, а сколько вы дней были в Москве?
3: 3.
2: 3 дня. Тебе этого было достаточно? Или еще бы поотдыхала тут?
3: Еще бы поотдыхала. Еще.
2: Ясно. Ну, не все, конечно, успели вы, не везде побывали, но были в Третьяковской галерее, между прочим. И что там тебя очень удивило? Что понравилось?
3: Ну, мне всякие картины нравились.
2: Ну, какую, допустим, картину ты там увидела?
3: Ну, там... Да, я там видела 3 богатыря и... Да.
2: У меня в детстве
3: Александр...
2: такая... Да. Угу.
3: Александра Сергеевича Пушкина.
2: Портрет видела, да?
3: У
2: меня в детстве, кстати, картина 3 богатыря висела над кроватью. Я ее очень хорошо помню. Анечка, да у вас в Петербурге тоже есть очень много музеев. И ты где-то ведь была уже, наверное, да?
3: Мы еще ездили в Москвариум на представление «Русалочки».
2: Да, это получается на ВДНХ. А кто там выступал?
3: Там была русалочка, принц. Ну, короче, как, ну, в сказке той, ну, про русалку.
2: Да. Ну, и были еще морские животные же.
3: Да, там еще искусственные, живые. Я там еще и видела касатку. А в последний день сюрприз это... Мы поехали в студию детского радио. Я там видела Ириску.
2: А, да, слушай-ка. Ее мало кто видел, наверное, Ириску. Ну, если кто-то бывал на мероприятиях детского радио или нас в гостях. Ну, можно, кстати, посмотреть на наших ведущих. Если включить детское радио в интернете, на сайте детифм.ру, вот там идет видеотрансляция. Вот я всем, кто нас слушает и смотрит с помощью интернета, машу рукой. И тебе, Анечка, я говорю спасибо. Вот интересно ты рассказала о поездке в Москву, друзья мои. У нас еще есть время, если вы тоже успели где-то побывать или у вас вот сейчас новые занятия добавились, звоните и рассказывайте, что, куда вы пошли, что интересного у вас сейчас происходит. 84951345664.

0: «Час без правил».
1: На детском радио.
2: Глеб из Жуковского сейчас с нами. Здравствуй. Привет, Глеб.
3: Здравствуйте.
2: Ты в каком классе?
3: В третьем.
2: У тебя что-то добавилось? Появились какие-то новые предметы, уроки, занятия?
3: Ну да. Появились новые уроки.
2: Ну и что это? Ну уроки в школе появились новые, да? А
3: ну, да.
2: Занятия, может быть, ты в секцию какую-то записался сейчас? Или
3: да.
2: Пошел в музыкальную школу?
3: Ну, и я был на рисовании, на робототехнике, да, на играх ГО.
2: Ну, все тебе нравится?
3: Да.
2: То есть ты человек, который не скучает?
3: Да.
2: А куда бы ты, Глеб, хотел отправиться? В какое путешествие? Может быть, сказочное, может быть, в реальное?
3: Я бы хотел бы отправиться в Севастополь.
2: Так. Там море красивое, черное, да?
3: Да.
2: Широкие проспекты.
3: Да.
2: А в Петербурге ты был?
3: Нет.
2: Пока еще.
3: Наверное, поеду.
2: Вот, видишь, там тоже ты удивишься. Какая красота. Город на Неве стоит, северная река, красивые
3: да.
2: виды, удивительные здания, центр.
3: Белая ночь.
2: Что?
3: Белая ночь.
2: Да, летом белая ночь, там больше месяца длится. Это не то, чтобы такое, знаешь, совсем все как днем. Такое, как будто вечер. И вечер не заканчивается, а потом утро наступает, и вроде как и день не уходил. Интересное время, конечно. Туристы гуляют во время белых ночей по городу, и кораблики ходят по Неве. Это красиво. Ну что ж, Глеб, я желаю тебе успехов в школе, чтобы ты все успевал. Занятий у тебя сейчас много, ты третьеклассник. Ну, ребятки, на этом мы, наверное, сейчас без правил закончим, да? Закончим, завершим, потому что надо мне подготовиться, ведь завтра у нас отмечается День риса, и я предлагаю

значит, попробовать этот рис вырастить непосредственно в прямом эфире. Будем завтра рисоводами. В 10 утра по московскому времени начинаем. А через короткое время вас ждут программы «Покажи язык» и «Вот ведь удивили». Я, дядя Саша, прощаюсь с вами. До завтра. Оставайтесь с детским радио.

0: тебе кто больше нравится? Мне Кипитоша.
1: А мне Веснушка.
0: А мне Кипитоша.
1: Нет, Веснушка.
0: Кипитоша.
1: Веснушка.
0: Кипитоша.
1: Веснушка, Веснушка, Веснушка.
0: Ладно, ладно, хорошо, будь по-твоему, Веснушка.
1: А может и Кипитоша.
2: Утро с Веснушкой и Кипитошей. По будням с 7 до 10. А вам кто больше нравится? Реклама.
3: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
4: Ну есть, конечно.
3: А кровать из массива с газлифтами?
4: Со скидкой 90%.
5: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ООО НВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калина.
6: От насморка – коризалия.
7: От соплей – коризалия.
8: От соплей – коризалия.
9: От всех видов насморка – коризалия.
6: Коризалия – натуральные таблетки от насморка из Франции. Уменьшают насморк уже на третий день приема.
7: Для взрослых
8: и детей с полутора лет.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Реклама.
11: Сначала ты выбираешь масштаб жизни в тишине квартала. Ведешь детей в школу пешком. Играешь с ними во дворе размером с футбольное поле. Квартал Веер. Здесь влюбляешься в свой дом каждый день. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры – детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба». Тверская область. «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
13: А знаете ли вы что?
14: Собака может рисовать не хуже человека.
2: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
13: «Ужасно интересно».
15: Все то, что неизвестно.
2: По выходным на детском радио.

0: эфире Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

0: Покажи язык. А ну-ка, покажи язык.
1: А ну, покажи язык.
2: Кипятош, а как раньше люди без компьютера жили? Без интернета? Плохо, наверное?
3: А без машин и самолетов?
2: На лошадках скакали?
3: А без электричества?
2: Костер разжигали и эту, как ее, лучину, вот.
3: Вот, значит, жили как-то и радовались.
2: Все равно не представляю. А игрушки?
3: Ну, есть же футбол, бадминтон, настолки, то есть настольные игры, конструкторы всякие.
2: Есть-то есть, но хочется же и в компьютер тоже. Ой, бедные, бедные наши предки.
3: Они, мне кажется, наоборот, нас жалеют.

0: Говорят, что перестали, мол, нормально люди общаться, читать книги, разучились считать в уме. В общем, много что у нас не так, как было у них.
1: Ну и что? Зато у нас много что есть, чего у них не было, вот.
0: Мне вот дядька мой, Самоварыч, рассказывал, что у него в детстве было два лунохода. Белый и синий. Он говорит, что эти игрушки стали альфой и омегой его увлечения космосом.
1: Ничего себе! И название он сам придумал. Такие необычные.
0: Нет, про название он мне ничего не говорил. Просто с этих луноходов началась его любовь к космосу. Вот.
1: А что тогда значит альфа и омега?
0: В данном случае это фразеологический оборот.
1: То есть он относится не только к луноходам?
0: Нет.
1: А что тогда он означает?
0: А это мы сейчас узнаем у специалиста.
1: Уж знаток-то русского языка наверняка знает, что это за такое умное выражение «альфа» и «омега», и в каких случаях люди так говорят.
0: Позвольте представить, главное по запятачечкам, склонением, ударением, преподаватель Института русского языка Александра Матросова.
2: А ну, покажи язык!
3: Здравствуйте, дорогие ребята! Привет, Кипитоша и Веснушка! Выражение «альфа» и «омега» называют первую и последнюю букву греческого алфавита и буквально означает «начало и конец», то есть самое главное, самое важное, самая суть. Хорошее отношение с одноклассниками – это альфа и омега командной работы. Уважение – это альфа и омега настоящей дружбы. А усвоить это выражение я вам предлагаю с помощью запоминалки про спортсмена по имени Олег. Тренировки для Олега – это альфа и омега. Изучайте и любите русский язык. Говорите красиво и правильно.
2: А ну, покажи язык!
1: Так красиво звучит альфа и омега. Всегда теперь буду так говорить.
0: Веснушка, не надо всегда, пожалуйста.
1: Не любишь ты красоту, Кипитоша. Так и запишем.
0: Очень даже люблю. Просто любое, даже самое красивое выражение должно быть к месту.
1: А к месту сейчас, Кипитош, нашу запоминалку повторить.
4: Тренировки для Олега – это альфа и омега.
5: Покажи язык.

0: песен на детском радио. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Полина.
1: А это наш верный друг Робопес.
2: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте детского радио. 0+.
3: При поддержке Карачаровского механического завода.
4: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер. Это круто. Он не волшебник, но может почти все.
5: Где-то песня сочинилась и со скоростью урожая.

0: Дрессировщик, космонавт, мультипликатор, спортсмен, музыкант, путешественник.
1: Это гости программы «Веселые звоночки». Они приходят на детское радио, чтобы пообщаться с вами, ребята, в прямом эфире, ответить на любые ваши вопросы. По воскресеньям в 16:00 по московскому времени.
2: Готовьте вопросы, звоните. Ведь не зря программа «Веселые звоночки» называется. 0+. Реклама.
3: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
4: Кажется, начинается самое интересное.
5: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
6: А ты уже знаешь своих главных героев.
7: Самое время им помочь.
3: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
8: До встречи в финале!
3: Категория 6+.
2: Реклама.
9: Вторую пачку кешью-семушка ты зачем взял?

0: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 449,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
1: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте порядка получения на globus.ru.
2: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
3: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
2: И все?
3: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
2: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
3: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
4: ООО «Карибара». 18+.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
6: А знаете ли вы что?
7: Все ленивцы – левши.
5: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
6: «Ужасно интересно».
7: Все то, что неизвестно.
5: По выходным на детском радио.

0: Вот ведь удивили!
1: С Алексеем Лысенковым.
2: Всем привет! С вами Алексей Лысенков и 12 невыдуманных, удивительных и забавных историй. Начну со своей.
1: История первая.
2: Вот что со мной приключилось прошлым летом. У меня есть собака породы лабрадор. Добрая, симпатичная Муша. Что, странное имя? Нет, просто Муша от слова «обнимуша». Очень она любит обниматься. Живу я за городом, в доме, и Муша постоянно носится по территории. Однажды я выпустил ее, а через какое-то время она пропала. Я кричу: «Муша, Муша!» Не отзывается. Вдруг из кустов появляется морда, а в зубах маленький котенок. Муша держит его бережно, как мама-кошка, и малыш совсем не сопротивляется. Ну, я, конечно же, стал ворчать. «Ну куда ты пропала, Муша? Я тебя обыскался. И где ты взяла этого котенка? Зачем ты его принесла?» Муша посмотрела на меня, опустила котенка на землю, легла рядом и обняла его лапой. Тот не сопротивлялся, наоборот, лежал довольный и мурлыкал. Все попытки взять нового друга на руки заканчивались рычанием собаки. Вечером мне позвонили соседи и спросили: «Вы не находили нашего котенка?» Я обрадовался, что нашлись хозяева, и отдал малыша. Муша поскулила, конечно, поскулила и затихла. На следующий день повторилась та же история. Мы разговаривали с соседями, и выяснилось, что у них взрослая кошка, а у нее котята. Моя собака прорыла ход на их территорию и все время уносит одного и того же котенка. Ну, наверное, вы уже догадались, что теперь этот зверь живет у меня. Зовут его Крендель, и они с Мушей лучшие друзья.
1: История вторая
2: под названием «Таинственное исчезновение ключа». Перед самым Новым годом родители трехлетней Миланы купили елку, принесли домой. Папа поставил пушистую красавицу в центре комнаты, мама достала игрушки. И вместе с Миланой они стали ее украшать. Правда, Милана все больше бегала вокруг и радостно кричала: «С Новым годом! С Новым годом!» Брала то одну игрушку, то другую, любовалась и восхищенно говорила: «Мама, смотри, какой красивый шарик! Ой, какая милая снежинка! А зайчик какой! Ну посмотри, мама!» Когда елка была наряжена, родители ушли в театр, оставив Милану с бабушкой и дедушкой. В городе были жуткие пробки, поэтому родители поехали в театр на метро. А ключи от машины остались лежать под зеркалом в прихожей. На следующий день родители собрались ехать в магазин на машине. Но ключей от машины на месте не оказалось. Перерыли весь дом, обыскали все углы. Ключи пропали. «Миланочка, ты не видела ключи?» – спросил папа. «Как это? Ну, конечно же, видела. Они на елочке висят. Смотри, как красиво!» Эту историю нам прислала сама Милана и ее мама Анастасия. Они из Москвы, и я говорю им спасибо.
1: История третья.
2: А эта история от Софии. Она из Екатеринбурга. Ну, а помогала ей мама Евгения. История называется «Необыкновенное имя». Соня очень общительная девочка. Где бы она ни появлялась, обязательно со всеми перезнакомится. Однажды они с мамой пошли в поликлинику. Уже через 5 минут Соня подружилась с мальчиком. Подбегает к маме и шепотом говорит: «Мама, а ты знаешь, как этого мальчика зовут?» «Как?» «Он сказал, что его зовут Иголка». «А разве бывают такие имена? Иголка?» «Ну, сейчас каких только имен не бывает», — ответила мама. «Недавно вон одного мальчика назвали Кощей 001». «Мама, а можно тогда меня будут звать Маршмеллоу?» Мама хотела ответить, но тут мама мальчика Иголки сказала: «Егорка, пойдем в кабинет, наша очередь подошла».
3: Соня посмотрела им вслед и грустно сказала: «Ну вот, никому верить нельзя. Он, оказывается, не Иголка, а Егорка. Просто буквы не выговаривает. Ладно, мама, зови меня как есть, Соней».
1: История четвертая
2: под названием «Нелегкая эта работа, родительская забота». Это история от мамы шестилетнего Миши, Натальи из Волгограда. Ехали мы с сыном на машине в садик. Слушали любимое детское радио. Ведущие рассказывали про то, что вечером можно послушать программу для родителей. Она будет посвящена родительскому выгоранию и тому, как его избежать. Сын спрашивает меня: «Мам, а что такое родительское выгорание?» «Ну, понимаешь, сынок, это когда родители устают быть мамой и папой и начинают ругаться без повода». Сын подумал и сказал: –

0: Мам, тебе обязательно надо эту передачу послушать.
1: Почему, сынок?
0: Ну, так для всех лучше будет.
2: С вами Алексей Лысенков и 12 невыдуманных, удивительных историй от наших слушателей в программе...
3: Вот ведь удивили!
2: А теперь, друзья, настало время нашей рубрики...
3: История пятая. Звезды удивляют.
2: Мы же с вами знаем, что забавные истории случаются и с людьми известными. Я, например, совершенно точно знаю, что автор и ведущая программы АБВГДЭйка Татьяна Кирилловна в детстве часто попадала в разные интересные ситуации. И одну из них мы прямо сейчас попросим ее вспомнить. Давайте позвоним. Татьяна Кирилловна, добрый день.
4: Здравствуйте.
2: Я знаю, что вы прекрасная рассказчица, а мы с ребятами и их родителями с удовольствием послушаем одну из ваших историй.
4: Родилась я в южном городе Ессентуки, и был у нас за городом небольшой участок, сад-огород. И вот однажды летом, когда начинает зреть урожай, мы с мамой заметили, что кто-то грызет наши огурцы, надкусил кабачок и выгрыз дырку в самой лучшей тыкве. Я тогда уже знала сказку про Золушку и верила, что именно эта тыква обязательно станет каретой и увезет меня на бал к принцу. И вот именно в этой замечательной тыкве кто-то посмел разгрызть бок, и она, конечно же, теперь совсем не годилась для волшебного превращения в карету. Кто же был этот разбойник, размышляли мы с мамой и старшим братом. Нет, это не птицы. Они могут проклевать маленькие дырочки. Нет, это не соседская собака, она грызет косточки и в сторону предложенного огурца даже не посмотрела. Через неделю мы поймали воришку. Это оказался котенок. Да, котенок, который ел огурцы, кабачки и тыкву. Видимо, его подбросили на территорию садовых участков, и пришлось ему, вернее ей, стать вегетарианкой. Это была очень красивая кошечка. Мы взяли ее домой, назвали Аськой, и жила она долго-долго. Но по-прежнему самым большим лакомством для Аськи были свежие огурцы, тыква и даже арбуз.
2: Это была Татьяна Кирилловна, бессменная ведущая и художественный руководитель программы АБВГДЭйка. И ее история – таинственный воришка.
3: Вот ведь удивили!
2: С вами Алексей Лысенков, и я продолжаю рассказывать удивительные, интересные и поучительные истории. Следующую историю, которую прислала Светлана из Нижнего Новгорода, я назвал «Помылся? Можно не кормить».
3: История шестая.
2: У нас в семье, пишет Светлана, растет замечательный сын Андрей. Ему 1.5 года. Как и каждый малыш, он очень любит купаться. Особенно, если добавить в воду пену с ароматом банана или персика. Обычно Андрейку купает папа, а мама в это время готовит ужин. И вот однажды из ванной доносится удивленный голос отца.
5: «Света! Света! Ты слышишь меня? Наш ребенок пену ест! Это не вредно?»
2: Пока мама вытирала руки, накрывала крышкой кастрюльки и убавляла температуру плиты, чтобы пойти в ванную комнату и разобраться, что к чему, из ванной снова раздался голос папы. На этот раз радостный. «Свет, ужин отменяется!
6: Пена-то, оказывается, вкусная!»
2: На вкус и цвет, как известно, приятеля нет.
6: Но в любом случае повторять не рекомендуем.
3: Вот ведь удивили!
2: И у нас на очереди...
3: История седьмая.
2: Находчивая мама. Девочке Оле 5 лет. Шли они с мамой по улице. Вдруг Оля споткнулась и упала. Разбила коленку в кровь и только хотела зареветь, как мама говорит: «Ой, Оленька, смотри, как мы асфальт с тобой испачкали! Побежали отсюда скорее, а то дворник увидит и будет ругаться!» Оля моментально забыла про боль, про то, что собиралась плакать, и быстро-быстро побежала вместе с мамой. Когда пришли домой,

0: Оля рассказала папе, как упала. Он хотел ее пожалеть и похвалить, что не расплакалась. «Да что ты, папа!» – ответила Оля. «Тут не до слез! Главное, удрать успели, пока дворник не пришел!» За эту историю мы говорим спасибо Олиной маме Веронике из Калининграда.
1: История восьмая.
0: Я назвал ее «Хищный маникюр». Мише 6 лет. Он очень любит ходить с родителями в зоопарк. Часами готов стоять возле клеток с тиграми и рысями. Как-то мама ему говорит: «Смотри, какие у тигра когти! Это чтоб по деревьям лазать!» И вот случилось так, что однажды воспитательница пришла в садик с шикарным маникюром. Она нарастила длинные ногти и покрасила их ярко-красным лаком. Миша долго и внимательно рассматривал руки воспитательницы, а потом восторженно сказал: «Наталья Борисовна, у вас такие ногти!» «Что, Миша, нравится?» – спросила воспитательница. «Да», – ответил Миша и добавил: «Наверное, с такими ногтями по деревьям лазить очень удобно». Эту историю прислала мама мальчика Миши, Алла, из Санкт-Петербурга. Друзья, вы слушаете «Детское радио». С вами Алексей Лысенков и 12 удивительных, правдивых историй от наших слушателей в программе...
1: «Вот ведь удивили!»
0: Я уже не раз говорил, что очень люблю читать. В том числе биографические книги. То есть книги, в которых рассказывается о жизни великих людей. Однажды я прочитал книжку про известного американского писателя Марка Твена. Ведь это именно он написал книжки про Тома Сойера и Гекльберри Финна. А еще Марк Твен славился поразительным чувством юмора. И вот какая история однажды с ним приключилась.
1: История девятая. История из истории.
0: Марк Твен был убежденным сторонником теории Дарвина о происхождении человека. Напомню, Чарльз Дарвин считал, что человек произошел от обезьяны. В те времена, когда жил писатель, в 19 веке, многие отказывались принимать эту теорию. Считали ее оскорбительной. Ну как так, от обезьяны? И вот как-то раз одна молодая девушка задала Марку Твену вопрос. «Неужели все люди произошли от обезьян?» «Да», — ответил писатель. «И даже я?» — спросила девушка. Марк Твен внимательно посмотрел на хорошенькое личико девушки и ответил: «Да, и вы тоже, но вы от очень симпатичной обезьянки».
1: «Вот ведь удивили!»
0: Впереди вас ждут еще 3 истории. Я назвал их «Рыбная рифма», «Хитрые двойняшки» и «Чего боятся микробы».
1: История десятая.
0: «Рыбная рифма». Это история от мальчика Тёмы и его мамы Кати из Самары. Дело было вечером. Мы сидели с сыном Тёмой на диване и болтали. Я предложила: «А давай поиграем в рифмы». «А как в эти рифмы играть-то? Я не умею», — отвечает Тёма. «Да очень просто, сынок». Я говорю: «Люстра». Ты подбираешь слово, чтобы было складно. Ну, например, «пусто». Я говорю «стол», а ты говоришь, например, «пол». «Понял?» «Понял», — отвечает Тёма. «Ну, начали», — говорит мама. «Заяц». «Побегаец», — отвечает Тёма. Мама: «Сон». Тёма: «Звон». Мама: «Карасик». Тёма: «Камбала». «Тёма, почему камбала? Тут же никакой рифмы нет». «Ну и что, что нет», — отвечает Тёма. «Зато камбала смешная и прикольная. И у нее глазки на одной стороне».
1: История 11.
0: «Хитрые двойняшки». Ее нам прислала мама мальчика Егорки Евгения из Подольска. Эта история произошла со мной, когда я была еще маленькая и ходила в садик, пишет Евгения. У нас в группе были две девочки-двойняшки. Их звали

0: Надя и Света. Они настолько были похожи друг на друга, что различить их могли только родители. Они даже одевались одинаково. И вот, как-то одна из них порвала штору, а признаваться-то не хотела. Тогда я ей говорю: «Я сейчас пойду и скажу воспитательнице, кто это сделал». А она смеется: «Как же ты скажешь? Ты же не знаешь, кто я, Надя или Света. А я сейчас пойду к твоей сестре и спрошу, как ее зовут». Тут двойняшка вскакивает и кричит: «Надя, Надя, только не говори ей, что тебя Надей зовут!»
1: История 12-я.
0: Финальную историю сегодняшнего выпуска нашей программы я назвал «Чего боятся микробы?». Ее прислал наш слушатель из Самары, папа Степан. Вот что он пишет. «Наша мама очень любит готовить. Особенно вкусными у нее получаются супы. Вот как-то она сварила борщ, позвала всех к столу. А я работаю врачом и слежу, чтобы еда была не только вкусной, но и полезной. Поэтому часто повторяю: сейчас зима, холодно, много разных инфекций вокруг. Чтобы быть здоровыми, надо кушать лук и чеснок». Но сын не хочет их есть. «Эти твои лук и чеснок очень сильно жгутся, да и невкусные они. А еще после них плохо пахнет», — говорит он. «Запах пройдет, а микробы и вирусы погибнут», — отвечаю я. «Ладно». Сын откусил небольшой кусочек чеснока, поморщился и сказал: «Лучше б твои микробы от конфет умирали». Ну вот и все на сегодня. С вами был Алексей Лысенков и 12 невыдуманных удивительных историй от наших слушателей в программе
2: «Вот ведь удивили!».
0: Встретимся на детском радио. Пока!
3: Другие выпуски этой программы слушай на сайте детифм.ру, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах. Вот так. Детское радио.
4: Детское радио.
1: Детское радио.

0: Детское радио.
1: Отворите поскорее, мамаша, дверь. Я устала, я голодная, как зверь.

0: Вас поила я, поила молоком. А теперь мой голос даже не знаком. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба.
1: Твой голос на мамин совсем не похож. Ты голосом толстым фальшиво поешь.
0: У порога, видно, буду помирать. Не пускайте домой, родную мать. Открывайте, не валяйте дурака. Я козлиха, но хрипшая слегка.

0: слушайте на детском радио.
1: Я полезнее и, по моему скромному мнению, гораздо вкуснее. Вот зачем я сказал, что вкуснее. Теперь точно съедят. Не видать мне...
0: Вы прослушали краткое содержание очередного выпуска программы «Ну и ну!» Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным. Не прослушайте всю программу целиком! Каждую неделю новый выпуск!
2: Это вроде школа, потому что уроки есть. А вроде и не школа, потому как это и не урок вовсе.
3: И рассказывает этот дяденька так здорово! Говорит, что приготовил нам столько всего интересного, закачаешься. Уроки любопытства с дядей Сашей в субботу и воскресенье.
4: Слушайте на детском радио. 0+. Реклама.

0: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Невероятно! Они соединили в одном продукте все, что нужно.
2: Ты про новую версию популярного смартфона, дорогая?
1: Я про макароны «Байсад». Их новая рецептура объединила два вида пшеницы – твердую и высокостекловидную. В них еще больше вкуса и пользы.
2: Макароны «Байсад». По-прежнему вкусно, по-настоящему полезно. Покупайте в «Пятерочке».
3: Реклама. Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
4: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
3: И все?
4: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
3: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
4: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
5: ООО «Капибар». 18+.
6: Сказки для всей семьи. Детское радио приглашает в фольклорный центр «Москва». Ансамбль танца «Русские сезоны» покажет балет «Чиполлино» на музыку Арама Хачатуряна по сказке Джани Родари. Увлекательная история о мальчике Луковке, дружбе и борьбе за справедливость. 26 сентября, 12:00, фольклорный центр «Москва», улица Барклая, 9. Возрастные ограничения 6+. Подробности на сайте moscowfc.ru.
7: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: рыба на крючке, ни бабочка в сачке, но кто его поймает, тот многое узнает. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.

0: deux évitis.
1: Хит-парад! Хит-парад! Детского радио!
2: Мальчишки и девчонки, слушатели детского радио, всем привет! С вами диджей Микрофоша! Самый музыкальный, самый танцевальный и самый скромный ведущий хит-парада детского радио. Единственный и неповторимый, как и главный детский музыкальный чарт страны. Настало время узнать, что же произошло в двадцатке сильнейших за минувшую неделю. Погнали!
1: Покинули чарт!
2: Начнем с того, что хит-парад покинули любознательные дети, точнее, корреспонденты детского радио. Но расстраиваться не надо. Их мы слышим как в эфире, так и видим в нашем телеграм-канале, подписаться на который вам

0: что на новенького.
1: А вот и наш новичок, да еще какой резвый. Из претендентов сразу на 9-е место. Ульянка.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Место.
3: Наша завсегдатая тусовок и вечеринок. Елизавета Кузнецова. И это третье место.

0: Ну а вершина хит-парада за самыми классными группой «Классные». Их «Кач-кач» снова на Олимпе.
1: Первое место.

0: По сравнению с прошлой неделей, верхушка осталась без изменений. Но все в ваших руках, друзья. Посмотрим, изменится ли ситуация через 7 дней. А заодно и узнаем чемпиона сентября. С вами был диджей Микрофоша. Всех обнимаю. Слушайте детское радио. Пока!
1: Хит-парад. Хит-парад детского радио.
2: Детское радио.
3: Детское радио.
4: Детское радио.
5: Жили у бабуси два веселых гуся.
6: Один серый, другой белый.
5: Два веселых.

гуси. Один серый, другой белый гуси, мои гуси. Один серый, другой белый гуси.

0: какой?
1: Ну какой?
0: Ну какой? Он светлячок без фонаря.
2: Как устроено детское радио?
3: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
2: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
4: А мегафон сам кончается.
2: Вот бы все это узнать!
5: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
6: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Фарингосепт!
5: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского.

0: Радио. shop.dtfm.ru. ОГПМ Радио. ОГРН 112-10-746-79-24-55. Город Москва. 0+. Реклама.
1: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.dfstv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
0: Шоу, о котором все говорят. 300 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина» – уникальная постановка на стыке цирка и театра. 60 артистов мирового уровня, более 200 эксклюзивных костюмов, 20 трюковых номеров на пике возможностей, драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина» – цирк, театр, чудеса. Успейте увидеть до 27 сентября в Лужниках. Без животных. Подробности на pushkin.show. 0+.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Книжный червячок на детском радио.
1: Читаем книжечки. Здравствуйте, мальчики! Здравствуйте, девочки! Всем любителям чтения мое глубочайшее почтение! С вами снова я, книжный червячок. Сегодня я расскажу вам о том, как девочка Ксюша встретилась с самой настоящей феей. И что из этого вышло? О том, как самая обыкновенная кошка Тоська выненчила 4 маленьких ежиков. И как юный сыщик Макс познакомился с инопланетянином Филом.
0: Книжный червячок на детском радио.
1: Иногда чудеса случаются с нами там, где меньше всего этого ожидаешь. Например, с девочкой Ксюшей это случилось в самой обыкновенной электричке. Дело в том, что однажды они с папой были в гостях, и так им было весело и хорошо у друзей, что они засиделись допоздна. Еле-еле успели на последнюю электричку. Что случилось потом, рассказал в своей книге «Фея пригородных поездов» Виктор Ольшанский.
2: Вагон был абсолютно пустой. Ни души. Сели. Ксюша скинула тяжеленный рюкзак и достала из бокового кармана свой новенький красненький телефон.
3: «Стоп! Никаких игр!» — тут же услышала она. «Доставай книжку, будешь учить стихотворение к понедельнику. Что там у вас задано?»
2: «Пап!» — взмолилась Ксюша. «Завтра-послезавтра выучу, 2 дня впереди».
3: «Угу, знаем мы, как кое-кто любит учить стихи. Не спорь. Начнешь сегодня, завтра фундамент будет уже готов».
2: Пришлось Ксюше достать учебник по чтению. Задали поэму Пушкина «Руслан и Людмила». Конечно, не все, а только отрывок про дуб и кота ученого, но все равно длиннющий.
3: «Читай вслух», — сказал Валера дочери, — «с выражением».
2: «У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том», — начала Ксюша с выражением, как было велено. Бодро проскочила «Витязей прекрасных» с их морским дядькой и дошла до королевича. «Там королевич мехомодом пленяет грозного царя». Задремавший отец тут же открыл глаза. «Здрасте».
3: «Не мехомодом, а мимоходом», — поправил он.
2: «Ну-ка, повтори». Папа рассказывал, что цирковой артист, завалив трюк, повторяет его несколько раз подряд до тех пор, пока не получится идеально. «Там королевич мимоходом, там королевич мимоходом, там королевич мимоходом», — торопливо отбарабанила Ксюша.
1: Ксюша оглянулась на папу, но увидела, что он задремал. Она не стала его будить, быстренько дочитала отрывок до конца и взялась было за телефон, но тут увидела, что в вагон вошла женщина. Сначала она приняла ее за контролера, но что-то было не так. Во-первых, она была одна. А ведь всем известно, что контролеры всегда ходят подвое. Во-вторых, для контролера она была странно одета. На ней был длинный темный плащ и желтые резиновые сапоги. А еще у нее были яркие синие-синие, прямо васильковые глаза. Женщина направилась к ней.
2: «Нет, она не контролер», — подумала Ксюша. «Контролеры в форме и ходят всегда вдвоем».
3: «Верно», — кивнула женщина. «А я всегда хожу одна».
2: «Слышит, о чем я думаю?» — испугалась Ксюша и решила, что это уже слишком. «Кто она? Неужели колдунья или ведьма?»
3: Женщина улыбнулась и покачала головой.
2: «Волшебница!» — успела подумать Ксюша, но не угадала. Странная женщина снова покачала головой. «Фея!» — негромко произнесла она и уточнила. «Фея пригородных поездов». Слово «фея» прозвучало так просто и буднично, как будто женщина в плаще сообщила, что она инженер, повар или медсестра в поликлинике. «Ничего себе!» — изумилась Ксюша. И еще она подумала: «Интересно, у всех фей резиновые сапоги желтые или они в разных ходят? В красных?»

0: и синих тоже». Но вслух сказала: «Вообще-то фей не бывает, это фантазия и сказка».
1: Женщина опять улыбнулась.
0: «Проверим?»
1: – предложила она.
0: «Проверим!» – согласилась Ксюша и взглянула на отца. Папа поерзал, почмокал губами, но не проснулся.
1: «Что ты хочешь?» – спросила фея. «Говори, не стесняйся».
0: Ксюша так растерялась, что учебник выскользнул у нее из рук и упал. «Вот, выучить хочу!» – сказала она, подняв книгу. «Из Руслана и Людмилы Пушкина, чтобы раз и готово!»
1: «Значит, такое у тебя желание?» – переспросила фея в желтых сапогах.
0: «Да, такое!» – подтвердила Ксюша, решив, что отступать уже поздно.
1: «Тогда закрой глаза».
0: «Зачем?»
1: Закрывать глаза Ксюше не хотелось. Вдруг это никакая не фея, а обманщица.
0: Но глаза закрылись сами собой.
2: То, что случилось потом, Ксюша объяснить не могла. Вдруг пахнуло свежим соленым морским воздухом. Она увидела себя на берегу моря. Дул колючий ветер, а прямо перед ней высился огромный дуб. Это было лукоморье. Все как в книжке. И кот-ученый, который все время что-то бормотал, и русалка с рыбьим хвостом и распущенными волосами, и следы невиданных зверей на песке, и избушка на курьих ножках. А тут и витязи подоспели, и королевич, у которого поперек седла лежал старик в царском одеянии и брыкался. Над головой пролетел колдун, в бороду которого вцепился богатырь. Проскакала мимо ступа с бабою Ягою. Прохромал грустный Кощей, пробежал серый волк. Ксюша вернулась к дубу и снова увидела кота. Он ловко спустился по цепи вниз, посмотрел на Ксюшу внимательно и вдруг сказал обыкновенным человеческим голосом: «Следующая остановка – платформа Мичуринская». Ксюша открыла глаза. Домой они с папой вернулись поздно и сразу легли спать. А выходные промчались как-то совершенно незаметно. А про стихотворение Ксюша просто забыла. Вспомнила только тогда, когда ее вызвали к доске. Вот невезение-то. Но начала Ксюша уверенно.
0: «У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том». А дальше, дальше, как ни странно, строчки стали всплывать в голове сами собой без малейших усилий, и так вплоть до королевича. «Там королевич мехомодом пленяет грозного царя». «Мехомодом». Все в классе заржали, как кони. Даже лучшая подруга Маринка – предательница.
1: Учительница Жанна Семеновна, всегда строгая и выдержанная, тоже засмеялась и долго не могла успокоить класс. Наконец навела порядок, предложила Ксюше дочитать до конца. Ксюша, волнуясь и краснея, дочитала без запинки все до самых последних строчек.
0: «И я там был, и мед я пил, у моря видел дуб зеленый, под ним сидел, и кот ученый свои мне сказки говорил».
1: Но почему-то в этом месте она не остановилась, а пошла читать дальше наизусть.
0: «Одну я помню сказку эту, поведаю теперь я свету. Дела давно минувших дней, преданье старины глубокой».
1: И дальше, и дальше про пиру Владимира, который выдавал меньшую дочь за храброго князя, и про баяна, который славил на пиру Людмилу прелесть, и Руслана... В учебнике этого, конечно, не было и быть не могло. Все в классе молчали. «Во дает, Ксюша!» Жанна Семеновна так удивилась, что прервала Ксюшу не сразу. «Молодец! Хватит! Достаточно! 5! Я всегда знала, что ты можешь, когда захочешь».
2: Увы, несчастное словцо «мехомодом» никто не забыл. И в классе еще долго подшучивали над Ксюшей, дразнили, предлагая ей сходить мехомодом в столовую, библиотеку или раздевалку. Было обидно, но уже не так сильно. А про фею Ксюша так никому не рассказала. Но иногда ей казалось, что если поздно вечером с отцом сесть в пустую электричку и папа заснет, то дверь вдруг откроется и в вагон войдет она. Фея пригородных поездов. Вот такую удивительную историю придумал писатель Виктор Ольшанский.

0: сказки и рассказал ее в своей книжке «Фея пригородных поездов». А выпустила эту книгу издательство «Розовый жираф» для детей от 6 лет.
1: Книжный червячок на детском радио.
0: Читаем книжечки. Наверное, у каждого из нас есть такое занятие, которым мы готовы заниматься в любое время и без всякого напоминания. У кого-то такое занятие становится со временем профессией, у кого-то остается любимым хобби. Вот у меня, например, такое занятие — это, конечно, книги, чтение. Без них я не могу прожить буквально ни минуты. А вот у 10-летнего Максима из фантастической повести Галины Веклич «Космическое соседство» таким страстным увлечением были расследования. Максим точно знал, кем он будет. Конечно, великим сыщиком, грозой преступности. На это решение очень повлиял тот подарок, который на его 10-летие сделала ему бабушка. Набор юного сыщика. Это было... настоящее сокровище. Во-первых, в нем была пусть и тоненькая, но очень интересная книжица. Как следить за объектом, оставаясь незамеченным. Еще там обнаружился миниатюрный блокнот и карандаш для заметок, прозрачные герметичные пакетики для улик, ультрафиолетовый фонарик и спички в коробке с надписью «Искры разоблачения». Но гораздо больше на его решение повлиял тот факт, что его прапрадед, в честь которого его, кстати, и назвали Максимом, был известным сыщиком, работал над первой в Российской империи картотекой преступников и даже участвовал в Международном съезде криминалистов. За многочисленные заслуги его прозвали «гением сыска». Каждый раз, когда бабушка заводила рассказ о своем деде, Макс почти не дышал от волнения. В этих историях было столько приключений. За каждым словом скрывались погони, заговоры и, конечно, разоблачения. И надо сказать, Макс не только мечтал о расследованиях, он активно в них участвовал. Получалось, правда, не всегда. Чаще всего оказывалось, что преступления и вовсе нет. А Макс зря тревожил соседей, случайных прохожих и прочих посторонних людей своими гипотезами. Родителям то и дело приходилось рассыпаться в извинениях перед подозреваемыми. Лишь однажды Макс оказался прав, когда заподозрил в воровстве продавца овощей. Он назвал это «делом овощной палатки». Но после него, увы, последовала целая серия неудач.
2: Как-то вечером, после одного из таких провалов, Макс сидел дома. Погода испортилась, а к ночи разыгралась настоящая буря. Плотное покрывало тьмы разрывалось частыми вспышками молний. Гром гремел так, что дрожала фарфоровая посуда в буфете. Водяные потоки с силой били по окнам. В какой-то момент к привычным звукам непогоды добавился свист. Сперва едва различимый, потом все более отчетливый. В следующий миг яркая зеленая вспышка осветила улицу и раздался оглушительный грохот. Дом будто вздрогнул. Макс, отбросив одеяло, вскочил с кровати и прильнул лбом к холодному окну. Мальчик изо всех сил всматривался в мокрую черноту. Ему казалось, что на соседском газоне что-то темнеется. Из-за стены воды было сложно рассмотреть. Ударил гром, всполох молнии, на мгновение осветил двор. На траве лежал человек. Еще несколько минут темноты и новый разряд молнии. Теперь было видно, что рядом с лежащим есть еще кто-то. Большая, несуразная фигура в чем-то темно-блестящем склонилась над телом. Улица снова окунулась в непроглядную ночь. Что там происходит? Макс даже вспотел от напряжения. Когда спасительная вспышка молнии в следующий раз осветила лужайку, она была пуста. Макс не заметил, как чья-то фигура скользнула вдоль забора. А наутро оказалось, что в соседнем доме появился...

0: лец.
1: Дом этот давно стоял пустым. Его хозяйка Степанида умерла, а ее племянник Филипп жил где-то очень далеко и никогда не приезжал в их город. Вот поэтому, когда Макс и его родители увидели в соседском дворе молодого мужчину, они решили, что это, конечно, тот самый Филипп. Максу, правда, он показался странным, и поэтому он решил за ним незаметно последить. Макс вооружился старым биноклем, который для него тоже раздобыла бабушка, и устроил два дозорных пункта. Один у окна своей спальни, а второй на лужайке перед домом. Воскресенье он провел в наблюдениях. Понедельник в попытках объяснить странное поведение Фила. Во вторник Макс уже был твердо уверен, что с соседом что-то не так.
0: Дни выдались солнечные, как и положено для середины июня. Столбик термометра словно приклеенный держался на 30 градусах. Все горожане дружно переоделись в шорты, майки и сарафаны. Но не Фил. Поверх джинсов и рубашки, которые были на нем в день знакомства, сосед накинул еще длинный старомодный плащ грязно-коричневого цвета. Похожий носила бабушка Макса с марта по май. А на голове у него устроилась соломенная шляпа с широкими полями. Казалось, нелепый вид его совсем не смущает. В первый же день наблюдения Макс заметил, что сосед побывал в магазине. Он вышел из дома в час дня и вернулся спустя 40 минут с несколькими картонными пачками соли в руках. Больше никаких покупок при нем не было. Фил ненадолго зашел к себе, а потом до вечера ползал по лужайке, старательно рассматривая землю. На второй день все повторилось. Причем Филипп даже не переоделся, несмотря на жару. Он продолжал кутаться в несколько слоев одежды. Ровно в 7 вечера сосед покидал лужайку. Несколько раз дергал дверь, ведущую в подвал, видимо, проверяя, хорошо ли она закрыта, и скрывался в доме до утра. Макс не знал, что и предположить. Вот что можно искать на небольшой лужайке несколько дней кряду? Это должно быть что-то маленькое, раз сосед до сих пор там ползает. Запонка, редкая монета, ключ от почтового ящика или от подвала. Кстати, Макс ни разу не видел, чтобы сосед открывал дверь в подвал. Тем не менее, Фил дергает ее каждый вечер. Логично предположить, что он или ходит в подвал по ночам, когда Макс не видит, и потом не может вспомнить, закрыл ли дверь, или вовсе туда не ходит. Но внутри есть что-то настолько ценное, что он переживает, чтобы никто туда не попал. Почему Фил кутается в нелепый плащ в жару? И вообще так и не переоделся? Нет с собой вещей? Но ведь он приехал издалека. Не мог же он вообще ничего с собой не взять. А может, он прилетел на самолете, а его багаж потеряли? Но почему не купить что-нибудь здесь? Ведь магазин же он нашел. И что за странный выбор товара? Несколько пачек соли каждый день. Что он с ней делает? Может быть, участвует в каком-нибудь конкурсе? По засолке огурцов, например? И чем он тогда вообще питается, если больше ничего не покупает? Подвальными запасами консервов? Но Макс ни разу не видел, чтобы сосед открывал дверь в подвал.
1: И тогда Макс разработал план действий. Он заметил, что Филипп уходит в магазин каждый день ровно в 13:00 и отсутствует 40 минут. Значит, у Макса есть меньше часа, чтобы попасть в дом, а еще лучше в подвал и выяснить что-нибудь о новом соседе. Все складывалось как нельзя лучше. Родители отправились проведать бабушку, а Фил ровно в 13:00 отправился в магазин. Юный сыщик Макс отправился в соседний дом. Ему повезло. В коридоре он наткнулся на люк, который вел в подвал. Не раздумывая, Макс включил фонарик и спустился вниз.
0: В подвале было темно и пыльно. Вдруг в луче фонарика что-то блеснуло. Макс подошел поближе к одной из полок и уставился на небольшую металлическую игрушку в виде космического корабля. Игрушка была сделана со множеством

0: множество мелких деталей, крохотных лампочек, антенн, круглых окошек. Макс внимательно обследовал каждый уголок подвала. Вдруг наверху хлопнула входная дверь. Звук шагов приближался. Заскрипела лестница. Шаг, второй, третий. Прямо перед Максом оказались две ноги. Две очень странные ноги. Тонкие, но мускулистые. Они переливались перламутром и заканчивались длинными двупалыми стопами. Макс медленно поднял глаза. Перед ним стоял инопланетянин. Высокий, худой, с длинными конечностями. На большой голове сияли два огромных выпуклых глаза. Инопланетянин замер на несколько секунд, а потом уставился прямо на Макса. Макс заорал!
1: События, которые последовали дальше, были настолько удивительными, что Макс сам не всегда верил в их реальность. А что это были за события, очень подробно написано в повести Галины Веклич «Космическое соседство». Книгу выпустило издательство «Нигма» для детей младшего школьного возраста.
2: Книжный червячок.
1: Ну, вот и все на сегодня. Вы узнали о том, как девочка Ксюша встретилась с феей и что из этого вышло. И о том, как юный сыщик Макс познакомился с инопланетянином Филом. А теперь я с вами прощаюсь и бегу читать новые книжки. До встречи, ваш книжный червячок.
3: В книжном мире маячок.
1: Ваш книжный? Книжный червячок.
2: Книжный червячок на детском радио.

0: Привет! Что вы услышите в очередном выпуске программы?
1: Хрум. Школа юного детектива.
2: Я предположила, что кто-то безобразничает в сказках Ганса Христиана Андерсена.
3: Но когда мы встретились с Добрыней,
4: пришло новое тревожное известие. Пропала роза маленького принца.
3: Из сказки Антуана де Сент-Экзюпери.
0: Хрум. Школа юного детектива. На детском радио.
5: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 39 земель в 39 царстве жили-были девочки и мальчики.
1: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
5: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
1: 0+. Реклама.

0: Просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Реклама. Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ООО «КПМ-радио». ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
2: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
3: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
2: И все?
3: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
2: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
3: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
0: ООО «Карибар». 18+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: воздухе растворено. В чае с сахаром оно. Ты его как ни старайся, не увидишь все равно. Ни веса нет, ни роста, зато услышать просто. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Мульт-концерт. Любимые песни из наших любимых мультиков.
4: Ну, погоди, еще не вечер, еще не ясно ничего. И верю я, наступит встреча под крышей дома твоего. Под крышей дома твоего. Ну, заяц! Под крышей дома своего. Ну, погоди.

0: их отличить довольно просто. Я вижу каждого насквозь. Ведь я мудрейший судья. Мудрейший судья — это я.
1: Пусть плачет вор невинный.

этой жизни, это я. Со мною спорить

0: судья, это я.
1: Детское радио.
2: Детское радио.
3: Слушай, я могу сказать глупость?
4: Я обожаю.

0: Был пиратом жадный Билли, правда, Билли не любили.
1: Ни матросы, ни пираты, ни детишки, ни родня.
0: Да, и не могу мерить Билли, аппетиты крокодильи.
2: И чтоб Билли не побили, просто не было ни дня.
3: Раз.

0: плохо.
1: Жадность это плохо.
2: Жадность это плохо.
0: Женщин били, сторонился, не встречался, не женился.
1: Ни за жадности ни разу не влюблялся, не страдал.
3: За конфеты, не за астры, не желал платить пиастры.
1: Заработал язву, астму, а затем концы отдал.

0: если жадным будешь. Раз, два, три, четыре, пять. Сам себя погубишь.
1: Сам себя погубишь. Сам себя погубишь.
2: Вот и все. И нету Билла. Жадность Билла погубила.
3: Он лежит на дне изыла, в жизни мало что успел.
0: Жадность хуже, чем холера. Жадность губит флебустьера.
2: Повторяйте с нами, сэры, этой песенки припев.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
2: Знаете, наверное.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
2: Жадность это скверно.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
2: Скажем без подвоха.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
2: Жадность это плохо.
0: Жадность это плохо.
1: Жадность, я бы сказал, очень плохо.
2: Да-да-да-да.
5: И изобретения, и открытия в мире науки.

0: новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным.
1: Со мной и со мной.
2: Вертелкин, тут мешок со сладостями. Это твой?
1: Да мой, Крутилкин.
2: Я один шоколадный батончик возьму и печенье.
1: Не, Крутилкин, не трогай, особенно печенье.
2: Жадина ты, Вертелкин, другу печенье пожалел.
1: Ничего я не жадина, это запасы. Они нам, между прочим, в Арктике пригодятся.
2: В какой такой Арктике, Вертелкин?
1: В самый настоящий. Мы с тобой, Крутилкин, в научную экспедицию отправляемся, и она, Крутилкин, полна страшных опасностей. Среди этих арктических льдов и ледяного ветра, где бродят только одни лишь белые медведи, нам с тобой, Крутилкин, потребуется много сил. Так что еда там нужна, знаешь, сытная и главное, чтоб побольше.
2: И что, одними батончиками питаться? Ну уж нет, Вертелкин, так не пойдет. Вот, смотри, что мне тут прислали. На, попробуй.
1: Кекс «Зимний витамин». Интересно. А ну-ка, давай, Крутилкин, попробуем.
3: А ну не сметь меня есть. Не сметь, кому говорят.
1: А почему это мне вас не есть, интересно, скажите-ка?
3: А потому что меня для работников севера испекли, которые трудятся в тяжелых условиях.
1: Это мы, дорогой кекс, в тяжелых условиях. Съесть хочется, а нельзя. И кто этот кекс? Зимний витамин придумал. Не знаешь, Крутилкин?
2: Не придумал, а придумали. Ученые Московского государственного университета технологий и управления вместе с научно-образовательным центром «Российская Арктика». Ох,

0: проповедь бы.
1: И вы туда же. Чуть что сразу съесть хотят. Что за день такой?
2: Ладно, ладно, не буду. Тем более, что у меня к вам научный интерес. Потому как я вижу, что в вас много полезных добавок и витаминов имеется. Ведь в Арктике так холодно, что людям нужна особая еда, очень полезная.
1: Точно, я полезнее батончика. И, по моему скромному мнению, гораздо вкуснее. Вот зачем я сказал, что вкуснее? Теперь точно съедят. Не видать мне Арктики.
3: Мы ученые, уважаемый Кекс. Мы вас есть это не будем. Немножко изучим только.
1: Так я вам с удовольствием помогу. Внутри меня морская капуста и грецкие орехи. Сахара мало, жира тоже мало. Сплошная польза.
2: Капуста и орехи? Хм, интересное сочетание. Капуста способна восполнять дефицит йода. Это важное вещество для здоровья человека.
1: Да, высокая кухня.

0: Ну, очень вкусный. Кекс.
1: И что? Вы такой мне один вкусный и питательный?
2: Нет, конечно. Нас таких, сделанных для Севера, много.
1: Что там мне тебе еще прислали, Крутилкин?
3: Хлеб сдобный с медом и кедровыми орехами, зефир с морожкой и макароны с беломорским фикусом.
2: Не с фикусом, а с фукусом. Вы растения-то с водорослями не путайте.
1: А батончики? Батончики есть?
2: Есть, но не такие, как ваши, а с хвоей и клюквой. Многие вкусности из нашего арктического меню сделаны из того, что растет у нас на севере.
3: Хватит, хватит, уважаемый зимний витамин. Аппетит уже проснулся. Эх, сейчас бы так и...
2: Опять?
1: Не-не-не-не, что? У нас мне чисто научный интерес.
3: Исключительно. Вертелкин, ты что изучать будешь? Пасту «Здоровячок» или «Колбаски»?
4: С нами ты не будешь зевать от скуки в эфире «Ну и ну». Новости науки.
5: «Ну и ну». Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным.
6: Детское радио.

0: любимые песни из наших любимых мультиков.
1: Слушайте на детском радио.
2: Песня о главном.

0: Реклама.
1: Все макароны сделаны из одного теста.
2: Все, кроме Байсад. Новая уникальная рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила.
3: Покупайте в Пятерочке.
4: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
5: То, что начинается, самое интересное.
6: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
5: А ты уже знаешь своих главных героев.
6: Самое время им помочь.
4: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
7: До встречи в финале!
4: Категория 6+.
0: Реклама.
8: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проект не декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
9: А я рыба, я рыба. Всей семьей я плескаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
10: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
11: Карибия.рф.
12: Сначала ты выбираешь масштаб жизни в тишине квартала. Ведешь детей в школу пешком. Играешь с ними во дворе размером с футбольное поле. Квартал Веер. Здесь влюбляешься в свой дом каждый день. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры – детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба». Тверская область. «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
14: А знаете ли вы что?
15: Первая игрушка на Марсе будет тюлень.
14: Это и еще много чего интересного слушайте в программе «Ужасно интересно».
15: Все то, что неизвестно.
14: По выходным на детском радио.

0: Ничегошеньки не понимаю. Ничегошеньки не понимаю.
1: С Веснушкой и Кипитошей.
2: В библиотеке было тихо. За столом, освещенным настольной лампой с зеленым абажуром, напротив друг друга сидели двое. Такую знакомую многим особую библиотечную тишину нарушали лишь шелест переворачиваемых страниц да тиканье старинных часов, стоящих справа от входа. Эдакий большой древний шкаф. В стеклянном окошечке дверцы виднелся циферблат с двумя стрелками. Чуть ниже висящие на цепочках гирьки и несколько маленьких колокольчиков. Время от времени часы начинали мелодично звонить, обозначая, что начался очередной час. Дверца этих часов была жутко скрипучая, несмотря на то, что я ее смазывал. Правда, открывал я часы нечасто, раз или два в неделю. Подтянуть гирьки, так они заводились, да поправить стрелки, если часы начинали спешить или отставать. А делали они это регулярно. Отладить механизм вряд ли бы мог даже самый опытный часовой мастер. Почему? Скоро поймете. Итак, за столом, освещенным настольной лампой с зеленым абажуром, напротив друг друга сидели двое моих старинных друзей. Ой, простите, забыл представиться. Я книжный червячок. Я тот, кто знает о книгах, особенно сказочных, все-все на свете. Ведь живу я и работаю в волшебной библиотеке детского радио. А эти двое, что пришли сегодня в мою библиотеку, вам наверняка хорошо знакомы. Рыжеволосая девочка по имени Веснушка и волшебный чайник Кипитоша. Сейчас они увлеченно читают каждый свою книжку.
3: Веснушечка, что ты все время вздыхаешь?
4: Да тут, Кипитоша, история несчастной любви.
5: Какой такой любви?
4: Несчастной любви солдатика к танцовщице.
5: А, это ты сказку Ганса-Христиана Андерсена «Стойкий оловянный солдатик» читаешь?
4: Да, ее. Вот бы взглянуть на этот дворец из картона. Сквозь маленькие окна увидеть дворцовые покои. Там, где вокруг маленького зеркальца, которое изображает озеро, стоят деревца.
5: А по озеру плавают, любуясь своим отражением, восковые лебеди.
4: Да, и на лебедей я тоже с удовольствием бы взглянула.
5: И я.
4: Но главное – танцовщицу и солдатика встретить. Есть у меня к ним вопросики. Но, увы, это невозможно.
5: Согласен, Веснушечка. Вот так по заказу попасть в сказку даже мне, волшебному чайнику, не по силам. Ой, Веснушечка, но...
4: Что, ну, Кипитоша?
5: Книжный червячок.
4: Что книжный червячок?
5: Ну, он же волшебный. А мы находимся в волшебной библиотеке детского радио.
4: Точно! Червячок знает все-все сказки на свете, а значит, может и...
5: Сможет. Сможет отправить нас в эту сказку. Не сомневаюсь.
2: Нет такой сказки, в которую я не мог бы отправить тех, кто по-настоящему любит их сказки читать. Разумеется, я тут же и появился. Здравствуйте, друзья мои. Слышал, вы хотите отправиться в сказку?
4: Да.
5: Хотим. Очень хотим.
2: Нет ничего проще.
4: И как же вы это сделаете, уважаемый червячок?
5: Сим-салабим, там, халай-махала, или по щучьему велению, по нашему хотению.
4: А может, снип-снап-снурры-пурры-базилюрры?
2: Нет, дорогие мои, никаких бамбара-чуфра-лорики-йорики. Есть способ лучше. Держите. Я протянул Кипитоше небольшой ключ. Не золотой, не хрустальный. Обычный металлический ключик.
5: Это что, ключ от потайной дверцы в сказке?
2: Этот ключ от дверцы. Но она вовсе не потайная, Кипитоша.
4: Мы пройдем через шкаф, как в Нарнии?
2: И не в шкафу, Веснушка. И ведет не в Нарнию, и не от подземелья, и не от дверцы за холстом, на котором нарисован очаг.
5: От чего же этот ключ?
4: От какой дверцы?
2: От дверцы наших библиотечных часов. Идите за мной. Мы подошли к старинным часам, которые, как вы уже знаете, стоят справа от входа в библиотеку.
4: Ой, часы — это и есть портал?
3: И куда тут вставлять ключик? Скважины-то и нет.
2: Я открыл дверцу и потянул гирьки. В том месте циферблата, из которого выходили стрелки, открылось небольшое отверстие.
3: Вижу, вижу, это она, замочная скважина.
4: Нам надо вставить в нее ключ и повернуть, и все?
2: Да, надо сделать 3 оборота по часовой стрелке и...
4: И мы попадем в сказку?
3: А что-то говорить, пока поворачиваем ключ, надо?
2: Конечно, надо. Без волшебных слов тут не обойтись. Всего 3 раза ключ повернуть, и сбудется ваше желание. Сказку немедля откроется путь, лишь громко скажите ее название. Кипитоша тут же вставил ключ в замочную скважину.
3: 1, 2, 3. Веснушка, говори.
4: Стойкий, оловянный солдатик.
2: И только Веснушка произнесла название сказки, как стрелки начали вращаться в обратную сторону. Циферблат, гирьки, колокольчики, библиотека. Все вокруг стало медленно исчезать.
4: Кипитоша, где мы? И что это за белое облако вокруг

0: нас?
1: Не знаю, Веснушка. Похоже на какой-то густой туман. Только он не мокрый.
0: То, что мы в сказке, я уже поняла. Только интересно, а как мы вернемся назад?
1: Ой, а мы и не спросили червячка.
2: Чтобы вернуться домой, способ есть простой. Лишь знающий сказки ответ получит. Куда ему нужно вставить ключик? Повернуть надо 3 раза всего, чтобы успеть до удара 12-го.
0: А если не успеем, что тогда?
2: В сказке останетесь навсегда.
0: Не хочу остаться в сказке навсегда.
1: И я тоже. Но, думаю, мы найдем выход.
2: Веснушка и Кипитоша оказались в большой комнате. Старое кресло, шкаф, стол у окна. На столе стоял подсвечник, в котором, потрескивая, горела свеча. Струйки плавящегося воска медленно стекали по ее бокам.
1: Веснушка, ты это видишь?
0: Да, Кипитоша, это та самая комната. Коробка с солдатиками, табакерка со злым троллем и они.
1: Солдатик и танцовщица.
0: Ой, вот смотрю на них и вспоминаю их трогательную историю. Ах, оловянные солдатики! Это закричал, хлопая в ладоши, маленький мальчик, которому подарили оловянных солдатиков в день его рождения. И он сейчас же принялся расставлять их на столе. Все солдатики были совершенно одинаковы, кроме одного, который был с одной ногой.
1: Я знаю, что все мальчишки мечтают об оловянных солдатиках. И так бывает, что какой-то один солдатик, видимо, его отливали последним, и олова немножко не хватило, оказывался вот таким.
0: И становился самым любимым.
2: Недалеко от солдатика, на столе у самых ворот картонного дворца, на берегу маленького зеркальца озера, по которому плавали длинношеи восковые лебеди, стояла танцовщица.
0: Все как в сказке, Кипитоша.
1: Так мы и есть в сказке.
0: Да-да-да-да, смотри. Танцовщица вырезана из бумаги и одета в юбочку из тончайшего батиста. Через плечо у нее узенькая голубая ленточка в виде шарфа. А на груди сверкает розетка величиною с лицо самой барышни.
1: Помнится, ты хотела их о чем-то спросить?
0: Конечно, хотела и спрошу. За мной.
2: Друзья подошли к столу.
3: Препрасьон, батман тандю, раз и два, и три, и четыре. Поворот батман жете, раз и два, и три, и четыре. Поворот, а теперь гран-плие и поклон.
0: Милая танцовщица, как грациозно вы двигаетесь. И как уверенно стоите на одной ножке.
3: О, это моя любимая поза, арабеск. Хотите, я вас научу? Нужно встать на одну ножку, подняться на пальцы, руки вытянуть вперед и вверх. А вторую ножку поднять назад и представить себе, что вот-вот взлетишь высоко-высоко, в самое небо. Вот так.
0: Как вы думаете, а у меня получится?
1: Получится. Ты пробуй. Прежде чем спрашивать о чем-то, надо расположить собеседника к себе. Это же азы переговоров. Называется установление контакта.
3: Пробуйте.
0: Ой, что-то у меня не очень получается. Наверное, этому надо долго учиться.
3: Не огорчайтесь, милая барышня. У великой балерины Марии Тальоне тоже не все сразу получалось. Говорят, в детстве она не обладала ни балетной фигурой, ни внешностью, но теперь... Ах, как она восхитительна! Я не раз бывала на ее спектаклях. Кстати, моя воздушная юбочка сделана по ее образцу из батиста.
0: Вот-вот об этом я вас и хотела спросить. Что такое батист?
3: О, все очень просто. Батист Это такая полупрозрачная ткань с мягким благородным

0: Китайском. В Европе она появилась очень давно, кажется, еще в 13 веке. Завезли ее из Индии, где ткали вручную из хлопка. Что такое хлопок, я точно не знаю.
1: Я знаю. Семена растения под названием хлопчатник покрыты такими белыми волокнами, внешне похожими на ватный шарик. Вот из этих волокон и делают ткань хлопок.
0: Материя из хлопка стоила очень дорого. Только самые богатые люди могли себе позволить сшить из нее бальные платья, платки или рубашки. И секрет ее создания держался в строгой тайне. Но ткач Жан-Батист, который жил во Фландрии в городе Камбре...
1: Это город во Франции.
0: Верно. Так вот, ткач Жан-Батист разгадал секреты создания этой ткани и научился делать ее из особых сортов льна. Поэтому ткань получила свое название в его честь – Батист. Кстати, у Батиста есть и второе название – Кембрик. Оно дано по названию города Камбре, где жил этот мастер. Но, прошу прощения, мне надо репетировать. Нельзя прерывать занятия.
2: И танцовщица сперва закружилась, потом стала наклоняться то вправо, то влево, изящно поднимая и опуская тонкие руки.
0: Пор де бран, гран батман жете, поклон и мой коронный арабеск.
3: Браво, браво, браво!
1: Брависсимо!
0: Мерси, мишезами! Скажу вам по секрету, я давно заметила, что мой арабеск...
3: И это такая фигура в балете, когда танцовщица стоит на одной ножке, а вторая вытянута в сторону.
1: Да знаю я, Веснушка, знаю.
0: Да-да, так вот, мой арабеск очень нравится вон тому бравому солдатику. Смотрите, как он ловко управляется с тяжеленным ружьем.
1: Видим, видим.
3: И к нему, кстати, у меня тоже вопросик имеется.
2: Тем временем солдатик, ловко вращаясь на одной ножке, подбрасывал, ловил и крутил перед собой длинное ружье.

0: деды. Левый, правый, левый, правый, солдатик оловянный, малый, бравый, левый, правый, левый, правый, солдатик оловянный, малый, бравый.
1: Здравствуйте, уважаемый солдатик! Какая у вас выправка, какая стать?
2: Мы читали вашу сказку и восхищены вашей стойкостью и бесстрашием.
1: Каких только испытаний вам не пришлось пережить.
3: Да, вы правы. Пришлось и со злым троллем встретиться, и со страшной огромной крысой, совершить путешествие по бурному потоку в бумажной лодочке, побывать на дне городского канала и в брюхе огромной рыбины. Но все это ничто по сравнению с тем счастливым моментом, когда я чудесным образом вновь оказался в этой знакомой комнате и увидел ее, мою прекрасную танцовщицу. Да, это было настоящее счастье.
2: Но такое мимолетное.
1: Ага, потом в печке оказались.
2: Грустно.
3: Грустно? Но ведь моя история — это гимн любви. Олово, из которого я был сделан, хотя и расплавилось, но мое любящее сердце не сгорело. Значит, любовь вечна.
2: А вот и мой вопросик. Олово — это что такое?
3: Олово — это металл. Мягкий, серебристого цвета. Олово легко можно расплавить. Люди стали активно использовать этот металл примерно с 3-го тысячелетия до нашей эры. Уже тогда из олова делали тарелки, кубки, пуговицы, стрелы, топоры, ножи, пряжки для ремней, украшения.
2: Украшения?
3: Да, кольца, подвески.
1: А солдатиков?
3: Игрушечных солдатиков из раскрашенного дерева вырезали еще в Древнем Египте. В Древней Греции и Риме их стали делать из камня, свинца, бронзы. Много позже специально для императоров и их детей

0: мечей из серебра и даже золота. А солдатики из олова появились чуть позже. В 18 веке раскрашенные литые оловянные солдатики появились в Пруссии у короля Фридриха Великого. А в начале 19 века солдатиков уже стали делать на фабриках. Это о моих братьях и обо мне и написана эта сказка.
1: Да, знаем, знаем. Было когда-то на свете 25 оловянных солдатиков. Все братья, потому что родились от старой оловянной ложки.
2: Ружье на плече, смотрят прямо перед собой, а мундир-то какой великолепный, красный синий.
1: Ну, прелесть, что за солдаты! Так и написал Ганс Христиан Андерсен.
3: В этот момент черная табакерка, что стояла в углу стола, задрожала. Внутри нее что-то звякнуло, заскрипело. Крышка открылась, и из черного ее нутра выскочил большущий злой тролль.
4: Написал, написал. Лебеди, пруд, красный с синим.
3: На голове у тролля был коричневый колпак, украшенный многочисленными бубенчиками, которые звенели при каждом слове, произнесенном его противным скрипучим голосом. Длинный, тонкий, крючковатый нос, злые красные глаза, угрожающе смотрящие на всех из-под черных косматых бровей. Тролль указал пальцем на солдатика.
4: «Прелесть! Что за солдатик? Они смотрели друг на друга. Фу! Ненавижу! О всяких солдатиках целая сказка, а обо мне всего несколько слов. Что злой, что коварный, что подстроил, а я достоин лучшего, великого сказки. Я, только я должен быть главным героем. Обо мне должны писать романы. А сейчас никто тролля в гости не позовет, на бал не пригласит. Кому-то дворец, а кому-то эта мерзкая черная табакерка. Фу, солдатик, танцовщица. Здесь главный я, черный тролль. Захочу и распахну окно, и улетит ваш этот ать-два левый, ать-два правый рыбу кормить. Вопросики, вопросики. Но погодите же, вот наступит утро, и вас, нежданные гости, во что-нибудь и Это что такое?
5: Ваше время истекло.
6: Кипятоша, слышишь?
2: Это часы. Нам пора возвращаться, Веснушка.
5: Ваше время истекло.
4: Куда возвращаться? Стойте! Не разрешаю.
5: Ваше время истекло.
6: Но тут нет часов, Кипятоша. Куда нам ставить ключ?
4: Да, жизнь в табакерке — это вам не в сахарнице время проводить. Но я победил солдатика. Жаль, правда, что мне танцовщица не досталась. Но зато теперь вы в моей власти. Будете мне служить. А захочу, так и... Скоро! Скоро наступит утро! И...
5: Ваше время истекло.
6: Кипятоша, Кипятоша, что же нам делать?
2: Погоди, Веснушка, погоди. Вспомни, что говорил червячок.
6: Чтобы вернуться домой, способ есть простой. Лишь знающий сказки ответ получит.
2: Куда ему нужно вставить ключик? Табакерка, Веснушка, табакерка!
6: Прыгнуть в табакерку?
2: Да нет же, ну, смотри, тролль, он же на пружинке. То есть его можно завести. Значит, в табакерке есть механизм.
6: А заводится механизм ключом. Значит, и должна быть скважина под ключ, и...
3: Веснушка не успела договорить, как табакерка задрожала и стала вращаться.
4: Какая скважина?

0: мой ключ! Не трогайте мою табакерку!
1: Вперед, неизвестные, спасайтесь! Я задержу его!
2: И солдатик, наклонив ружье, стал прыгать на одной ножке, приближаясь к троллю.
3: Ваше время истекло.
4: А вот и скважина, Кипятоша, вставляй ключ!
5: Повернуть надо 3 раза всего и успеть до удара 12-го!
2: Кипятоша вставил ключ в скважину табакерки.
5: 1, 2, 3.

0: Овщица, солдатик и тролль исчезли. Лишь откуда-то издалека до Веснушки и Кипитоши донесся голос прекрасной танцовщицы.
1: Спасайте! Летите, как Сильфида!
0: Веснушка и Кипитоша стояли возле больших часов в знакомой им библиотеке.
2: Друзья мои, я ужасно волновался за вас. Когда часы начали бить, просто места себе не находил. Почему вы задержались? Что случилось? Удалось ли с кем-то встретиться и найти ответы на ваши вопросы?
3: Удалось, дорогой червячок, удалось! И про олово узнали, и про историю игрушечных солдатиков, и про ткань батист, и про ее создателя, ткача Жана Батиста.
4: И про табакерку, и про коварного тролля. Вот только кто такая Сильфида, мы спросить не успели.
0: Сильфида.
3: Ну да, Сильфида.
0: Сильфида. Так в старину называли дух воздуха. Сказка «Стойкий оловянный солдатик» заканчивается именно с этим именем. Вдруг дверь в комнату распахнулась, танцовщицу подхватило ветром, и она, как Сильфида, порхнула прямо в печку к оловянному солдатику, вспыхнула разом, и нет ее.
3: Ой. Как же грустно заканчивается эта сказка.
0: Ну, дорогая Веснушка, в нашей библиотеке есть сказки и со счастливым концом.
4: Какая же, например?
0: Например, вот это. За столом сидит мальчик, рядом мама и папа. Все очень испуганы. Еще бы, на полу огромная змея, готовая вот-вот напасть. Внезапно появляется маленький зверек, который...
3: Который что? Ну, продолжайте.
0: Который...
4: Ну что, который? Что этот зверек делает?
0: А что он делает и что это за сказка, узнаете на следующей нашей встрече.
5: Ничегошеньки, не понимаю. Ничегошеньки, не понимаю.
6: С Веснушкой и Кипитошей.
7: Продолжение следует.
8: Этот и другие выпуски «Ничегошеньки не понимаю» с Веснушкой и Кипитошей можно послушать на сайте детского радио и в музыкальном сервисе «Звук».

0: Русское радио. Реклама.
1: От насморка – коризалия.
2: От соплей – коризалия.
3: От соплей – коризалия.
4: От всех видов насморка – коризалия.
1: Коризалия – натуральные таблетки от насморка из Франции. Уменьшают насморк уже на третий день приема.
2: Для взрослых
3: и детей с полутора лет.
5: Имеются

0: Русское радио.
1: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
2: Сказку слушать. А ты?
3: И я.
2: Включай.
1: Погоди, погоди. Это ж только вечером, на ночь.
2: Ладно, ладно, подожду.
1: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
0: Ноль плюс. Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
4: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
0: И все?
4: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
0: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
4: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
5: ООО «Карибара». 18+.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8495 920.

0: 8 41 40 41.
1: Как же это здорово! Делиться с друзьями чем-нибудь хорошим, любимыми песнями, добрыми сказками, веселым настроением.
2: Тем более, что с детским радио друзей у тебя становится больше. Ведь сегодня вместе с тобой его слушают мальчишки и девчонки в Красноярске, Уфе, Новосибирске, Саратове,
1: а еще в Челябинске, Воронеже и Самаре. Детский!

0: В эфире Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на Детском радио.

Здравствуйте! С вами я, астроном Остроумович. И сегодня мы вновь отправимся на планету динозавров. Но для начала я попрошу вас назвать самого опасного хищника, которого вы знаете. Лев! Прекрасно!

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: А зубастая барракуда безобидной аквариумной рыбкой. Если вас не пугает знакомство с самым ужасным хищником в истории, прошу к телескопу.
4: Максимальное приближение.
3: А вот и он. Самый кровожадный обитатель древней саванны. Тираннозавр. О его жестокости сложены легенды. Один только вид его внушает ужас. Природа наделила тираннозавра сильными челюстями и острыми, как ножи, зубами. Они загнуты внутрь и устроены так, что попавшая в смертельную ловушку жертва теряет всякие шансы на спасение. Передвигается тираннозавр на задних лапах. Его передние конечности настолько крохотные, что годятся лишь для того, чтобы придерживать или переворачивать добычу во время ее поедания. Размеры тираннозавра таковы, что если бы эти ящеры разгуливали по улицам сегодня, они могли бы спокойно заглядывать в окна третьих этажей. И можете мне поверить, вовсе не для того, чтобы поздороваться. У тираннозавра отменный аппетит. Еще бы! Ведь для того, чтобы прокормить такую тушу, требуется огромное количество еды. Смотрите, кажется, внимание тираннозавра привлекло стадо небольших травоядных ящеров. Они расположились в низине неподалеку и так увлеклись поеданием сочного папоротника, что совершенно потеряли бдительность. Во всяком случае, тираннозавру удалось подобраться к ним незамеченным. Приблизившись на расстояние, подходящее для нападения, тираннозавр издает ужасный рык и бросается в самую гущу животных. В последний момент те кидаются в рассыпную, но поздно. Одному из них сегодня не повезло. Сказать по правде, зрелище не для слабонервных. Тираннозавр приступает к трапезе. Давайте не будем ему мешать и оставим охотника наедине с его добычей. Ну что же, пришла пора прощаться, но только для того, чтобы совсем скоро вновь заглянуть на планету динозавров и увидеть что-нибудь интересное.
2: Планета динозавров.

0: песен на детском радио. Реклама.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество на сайте www.wildberries.ru. ООО ВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калина.
0: Реклама.
4: Второй кофе Бушидо ты зачем взяла?
5: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 1199,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
4: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте порядка получения на globus.ru.
6: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
7: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
6: И все?
7: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
6: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
7: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
4: ООО «Кабибара». 18+.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
8: А знаете ли вы что?
9: Лучший подарок для лося – это соль.
0: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
8: «Ужасно интересно».
10: Все то, что неизвестно.
0: По выходным на детском радио.

два, один. Супер-пупер ведущий Радикс с планеты Азира. Блистательная мудриция. Вездесущий корреспондент Брам. Они разберутся, как и из чего получаются нужные человеку вещи. В эфире программа «Энциклопедия интересных вещей».

0: жители разных планет сейчас, как всегда, замерли около своих радиоприемников в ожидании межгалактического эфира. Через несколько секунд начнется трансляция с Земли. Известный всей планете Азира, ведущий Радикс и его помощник-корреспондент Брам расскажут об удивительных предметах и устройствах, которыми пользуются люди, пробираясь в самые тайные уголки Земли, ежеминутно подвергаясь опасности на этой чужой планете. Храбрые исследователи выяснят, как и из чего получаются нужные человеку вещи. А блистательная мудрица, знающая обо всем во Вселенной, украсит их репортаж своими бесценными дополнениями. Вместе они создадут невиданную энциклопедию интересных вещей. Три, два, один. Внимание!
1: Идем на снижение. Посадка.
2: Радикс, слышите меня?
3: Брам, вы уже на месте?
2: Да, я на заводе, но я тут, признаться, совершенно запутался.
3: Запутались? В чем?
2: В нитках. Ведь сегодня разговор пойдет о них.
3: Да, мы сегодня будем изучать нитки, ткани и все такое.
2: Смотрите, нитки нужны землянам, чтобы скреплять вместе куски ткани. Правильно? И в то же время эта самая ткань, она ведь тоже состоит из ниток. Здесь этих самых ниток видимо-невидимо. Толстые и тонкие, пушистые и совсем гладкие. Зачем землянам столько видов? Глаза разбегаются, не зная, с чего начать. Вообще, этот предельно-ниточный комбинат похож на гигантский лабиринт. Я, признаться, заблудился.
3: Соберитесь, коллега. Нам скоро выходить в эфир.
2: Ай! Зацепился. Говорю же, нитки — такая странная вещь. Радикс, я запутался!
3: Вы уже говорили, Брам.
2: Нет, на самом деле я весь запутался в нитках. Невероятно, я стараюсь выбраться, они только еще больше переплетаются, узлами завязались.
3: Вы там держитесь, Брам. Может, вернетесь на космолет?
2: Я могу только ползти. У меня не получится принять позу, необходимую для телепортации. И потом, у нас же передача.
3: Ой, точно. Удачи, друг. Ну, а мы тем временем начинаем программу.
4: Энциклопедия интересных вещей.
3: Привет, друзья! У микрофона я, ведущий энциклопедии интересных вещей Радикс. Мы продолжаем знакомиться с различными удивительными предметами, которыми ежедневно пользуются жители Земли. И сегодня речь пойдет о нитках. Если заглянуть в жилище любого обитателя этой прекрасной планеты, на каждом шагу мы наткнемся на вещи из них. Почти вся одежда человека сделана из тканей, которые, в свою очередь, тоже из ниток. Окна украшают тканевые занавески, на полу лежат ковры, и они тоже сделаны из ниток. Множество предметов — тряпичные куклы, всякие полотенца, носовые платки, постельное белье — перечислять можно бесконечно. Для всего этого человек использует нитки. Как же был изобретен столь необходимый предмет? Думаю, что наш научный консультант, историк-землевед, приоткроет завесу тайны. Итак... Да-да-да! Мудрица в нашем эфире! Начинаем сеанс телепатической связи.
5: Здравствуйте!
3: Приветствую, мудрица! С нетерпением ждем рассказа о том, как же люди научились прясть. Поясню. Прясть — значит, скручивать что-то в нить. Так как же люди научились этому? И как потом догадались, что нитки можно сплетать, создавая ткани, проще говоря, ткать?
5: Друзья, на самом деле ткать земляне начали раньше, чем прясть. И последние открытия ученых-землеведов это подтверждают. Древние ткани сильно отличались от современных. Раньше люди переплетали полоски кожи или прочные стебли трав. Получались грубые вещи. Но именно они стали предками тех великолепных, изысканных тканей. Так что ткачество на Земле зародилось очень давно.
3: Выходит, нитки, из которых делают ткани, были изобретены позже, чем эти самые ткани?
5: Нитки, да. Древним людям, когда они начали мастерить первую одежду и обувь из звериных шкур, нужно было как-то скреплять их. Для этого они брали прочные стебли растений или жилы животных.
3: Это и были первые нитки.
5: Можно и так сказать. Пещерный человек пробивал острым камешком дырочки по краям шкур и костяной иглой продевал в них стебельки трав. Надо сказать, получалось уже что-то напоминающее современные одежды людей. Это называется шитье.
3: Выходит, друзья, первые нитки-то были вовсе и не нитки. Стебли растений, жилы, полоски кожи. В общем, такое, что можно было найти у себя под ногами. А уж потом человек догадался скручивать какие-то волокна и создавать такую нить, какая ему, собственно, нужна. Прочную и длинную. А из чего же были сделаны эти первые нитки, мудрицы?
5: В общем, тоже из того, что росло вокруг. Из разных трав. Сначала крапивы, позднее из льна, конопли и хлопка.
3: Крапива? А ну-ка, посмотрю в компьютере, как она выглядит. На картинке растение, которое встречается на Земле повсюду. Даже вокруг нашего космолета я видел нечто похожее. Так-так-так, очень интересно. Думаю, настало время передать слово нашему специальному корреспонденту Браму, который сейчас среди людей на предельной фабрике. Кстати, наш коллега говорит, что попал в крайне затруднительное положение, и все опять-таки из-за них, этих ниток.
5: Странно, Радикс. Наши азерийские ученые полагают, что эта вещь безвредна. И кроме того, люди приписывают ниткам самые разные магические свойства. Считается, например, что тоненькая веревочка, повязанная на запястье, может защитить землянина от беды. А старинная красивая легенда...
3: Я что-то читал, помнится. Один древний герой должен был освободить народ от чудовища, которая обитала в пещере.
5: Да-да, ужасный Минотавр. Он скрывался в лабиринте, выбраться из которого не мог никто. И прекрасная Ариадна дала Тесею, так звали смельчака, волшебный клубок. Нить помогла юноше выбраться наружу. Вот такие прекрасные выдумки рождались.
2: Это вовсе не выдумки, друзья. Я специальный корреспондент Брам, веду репортаж с предельно ниточного комбината. Должен сказать, что сегодня я работаю в очень трудных условиях. Мне приходится передвигаться ползком, потому что здесь повсюду нитки, и я нечаянно запутался в них. К тому же я слегка заблудился, но неожиданно обнаружил клубок. Но вы знаете, такой шарик из смотанной нити. Причем она тянется куда-то очень далеко. Но следуя за этой чудесной нитью из клубка, я приполз, кажется, туда, где, собственно, и начинается все самое интересное.
3: В таком случае, Брам, передаю вам слово, а я ненадолго покину космолет и попробую раздобыть крапивы, земного растения, из которого когда-то делали нитки.
2: Прошу вас, Радикс, будьте осторожны. Ну, а мы, друзья, будем продолжать нашу программу.
4: Энциклопедия интересных вещей.
2: Тема нашей передачи, напомню, нитки. Надо сказать, что их действительно производят из очень разного сырья.
5: Коллега, позвольте заметить, когда-то они были из крапивы.

0: Наблюдаете ли вы какие-либо растения там, на заводе?
1: В этом цеху никакой растительности нет, мудрицы. Здесь шерсть, огромные тюки. Мне удалось выяснить, что больше всего шерсти дают овцы. С одного животного за одну стрижку можно получить до 10 килограммов будущей пряжи.
0: Я не очень понимаю в этих килограммах.
1: Приблизительно столько весит годовалый человечек.
0: Поразительно. А у меня вопрос, и думаю, слушатели тоже заинтересуются. Овца ведь, как бы сказать, носит эту шерсть, не снимая целый год. Наверное, перед тем, как стричь это животное, его необходимо как следует пропылесосить или помыть.
1: Овец на предельном комбинате нет. Шерсть сюда привозят упакованной в тюки. Но я совершенно точно могу сказать, что... Этих овец никто не пылесосил, потому что шерсть очень пыльная.
0: Нитки делают из грязной шерсти? Какой кошмар!
1: Уважаемые мудрицы, не переживайте. Грязную овечью шерсть вот прямо здесь, в цеху, очищают в рыхлительно-трепальном агрегате. Пушистые клочки едут на конвейере, проходя через множество хитроумных устройств, некоторые из которых выглядят, впрочем, весьма угрожающе. Постепенно шерсть становится белой, чистый, мусор отсеивается.
0: Белый, вы говорите? Мне доводилось видеть изображение изделий шерстяных ниток. Из них ткутся изумительные ковры. А также, я знаю, женщины на планете Земля умеют искусно вязать и делают очень красивые носки, варежки, шапки. Так вот, все эти вещи очень яркие и разноцветные. А вы, Брам, говорите, что шерсть белая.
1: Я вас не обманываю, она белая. Но сейчас нитка от моего клубка куда-то ведет. Я иду за ней. Я попал, в красильный цех. Похоже на кухню. Здесь несколько огромных кастрюль, где шерсть варится в краске.
2: Ой... Итак, друзья, в эфире энциклопедия интересных вещей, и я ее ведущий Радикс. Я снова с вами и готов продолжить разговор о нитках, этой удивительной и такой необходимой вещи.
0: Радикс, дорогой, вы вернулись. Удалось ли вам раздобыть это растение, крапиву? Азирийские ученые будут очень признательны, если привезете им несколько экземпляров.
2: Да, нашел несколько таких растений, вот. Но должен сказать, очень странно, что именно их люди использовали для пряжи. Им совершенно невозможно прикасаться, они жгутся. Потом все начинает невыносимо чесаться. Не уверен, что одежду из этого можно носить на себе. Давайте лучше послушаем нашего специального корреспондента Брама. Он как раз...
1: Да, друзья, я наконец выпутался из ниток и обрел свободу передвижения. И теперь я веду свой репортаж из чесального цеха. Это, мне кажется, самое интересное и красивое место на заводе.
2: Чесальный цех? Что ж там делается? Неужели все, из чего делают нитки, такое колючее, что от него все чешется?
1: Вовсе нет, Радикс. Окрашенная шерсть мягкая, пушистая на ощупь. А тут в чесальном цеху есть чесальный аппарат. Внутри него крутятся несколько барабанов с мелкими зубчиками, и спутанные клочки шерсти наматываются на эти валики, превращаются в одно тонкое, гладкое, мягкое полотно, похожее на вату.
0: Позвольте, Брам, а как же полотно превращается в нитки?
1: Тут есть специальная машина. Она разрезает полотно на полоски, которые после этого скручиваются в толстую нить. Ее называют ровница.
0: Брам, скажите, а нельзя ли нам попытаться получить экземплярчик этой нитки? Думаю, для наших ученых это был бы ценный подарок. Да и я бы, наверное, с удовольствием попробовала что-нибудь связать.
1: Уважаемые мудрицы, из ровницы еще нельзя ничего связать. Она легко рвется.
0: Странно.
1: Клубочек ведет меня дальше. Теперь понятно. В следующем цеху эта толстая нить, ровница, скручивается более плотно и вытягивается. Так она получается более прочной.
0: Вспомнила! Механическая прялка. Когда-то в Англии придумали это устройство. Веретено – такую заостренную палочку, которая помогает скручивать нитку и которым... укололась одна красавица из сказки и уснула. Так вот, веретено соединили с колесом, а колесо с педалью. При нажатии на педаль веретено начинало крутиться.
1: Только теперь тут, на заводе, предельная машина, у которой не одно веретено, а несколько сотен.

0: повороте. И крутятся они не от педалей, а от мотора. И вот то, что получается в результате, уже называется пряжей. Но, как я уже говорил, люди придут не только из шерсти. И я отправляюсь дальше. Посмотрим, куда приведет меня этот волшебный клубок. Через пару минут я снова выйду на связь и расскажу вам, дорогие слушатели, что же еще интересного есть тут, на предельно ниточном комбинате.
1: Да, договорились, Брам. Постойте, а где же ведущий нашей программы Радикс?
2: Здесь я. Кто бы мог подумать, что производство ниток такая опасная для здоровья вещь.
1: Радикс, дорогой, ну как мы выяснили, люди уже не используют для их создания крапиву. Они берут, например, овечью шерсть. И нитка получается мягкой, пушистой. Из такой можно соткать красивый ковер или связать теплый свитер.
2: Ох, мудрица, вы говорили что-то о магических свойствах ниток. Как вы думаете, а от укусов колючих растений нитка не защищает?
1: Об этом в книгах не пишут.
2: Подождите-ка, в книгах? Мне встречалось такое выражение «проходит красной нитью». Думаю, это как раз об их магических свойствах. Может, есть какая-то инструкция? Ну, вдруг эта самая красная нитка каким-то волшебным образом облегчит мои мучения?
1: О нет, Радикс, проходит красной нитью. Как бы вам объяснить? В данном случае красная нить – это главная мысль какого-либо рассказа. Ученые долго пытались понять, откуда же взялось это странное выражение. И кое-что раскопали.
2: Что? Ох, ужасное растение.
1: Вообще-то предположений о красной нити несколько. Вот одно из них. Когда-то давно в Голландии фабрики делали ткань для парусов. Чтобы их сшить, требуется очень много полотна. Но его все время не хватало, потому что оно было очень хорошим, и его постоянно воровали. Так вот, решили вплетать в ткань красные нити, чтобы было ясно, что она изготовлена именно для парусов, а стало быть, если вы видите ее на прилавке магазина, ткань краденая, и покупать ее нельзя.
2: Вот же какие люди были нечестные! А другие версии?
1: Они тоже связаны с кораблями, вернее, с канатами. Это очень толстые прочные веревки, которых для судна тоже требуется очень много. И их тоже крали.
3: И для борьбы с преступниками вплетали красные нити.
4: Энциклопедия интересных вещей.
3: Кажется, вновь на связи наш специальный корреспондент Брам, который сейчас находится на предельно-ниточном комбинате. Уверен, что он тоже сейчас расскажет нечто увлекательное в нашей программе.
0: Дорогие слушатели, приветствую еще раз. Продолжаю знакомить вас с чудесами, которые происходят на заводе. Клубок, который мне посчастливилось найти здесь, ведет меня из цеха в цех, и я не перестаю удивляться тому, что тут наблюдаю. Нитки, оказывается, делают из очень разного сырья. Например, в них превращается хлопок и лен.
2: Объясните нам, коллега, что это такое?
0: Это растение.
2: Брам, уходите оттуда! Я сегодня, можно сказать, на собственной шкуре почувствовал, насколько неприятными могут быть земные растения. Колючие, жгучие.
0: Ничего такого тут на комбинате не наблюдается. Лен – это вообще нежная травка с красивыми голубыми цветочками.
2: И как же, позвольте узнать, из этого получаются нитки?
0: Мне удалось разведать, что стебли льна срезают под корень и на 3 недели оставляют под открытым небом в поле. Когда он подсохнет, сматывают в рулон. В таком виде лен привозят на завод, где из стеблей получают волокно. С хлопком еще проще. Оказывается, хлопок – это кустик, на котором вместо ярких цветков вырастают небольшие шарики с пухом. А дальше все происходит примерно так же, как с овечьей шерстью.
2: Да, это вам не крапива. Вот так легко из природных материалов человек получает натуральные нитки и ткани.
0: Да, из хлопка, например, делают ситец, сатин, бязь. Они мягкие, приятные на ощупь. Из шерсти ткут драп, габардин, кашемир. Чрезвычайно теплые и уютные. Да, натуральные ткани.
2: Но, насколько мне известно, сейчас на Земле очень популярны материалы ненатуральные.
3: Их люди называют синтетика.
0: Братикс, при этих ваших словах мой путеводный клубок убежал от меня. Эй, клубочек, ты куда?
1: Знаете, я вот о чем подумала.
3: О, мудрица, вы еще с нами на связи?
1: Конечно, я не могу отключиться. Такой интересный разговор о нитках. Так вот, говоря о натуральных тканях, вы, Радикс, забыли об одном великолепном природном материале.
3: Умоляю вас, только не

0: Крапива.
1: Спокойно, это не растение.
2: Тогда что же?
1: Гусеницы. Они называются тутовый шелкопряд. Эти маленькие существа, когда вырастают, превращаются в бабочек, прекрасных насекомых. Думаю, их изображения встречались и вам. Перед тем, как отрастить крылья и превратиться в бабочку, шелкопряд закручивается в кокон, то есть наматывает на себя тончайшую прочную нить, которую делает сам и...
0: Как я понимаю, наш специальный корреспондент Брам сегодня тоже что-то подобное проделал. Надеюсь, ему никакие превращения не грозят.
2: Стало быть, еще и гусеницы производят нитки для человека.
1: Именно. Люди разматывают это волокно и получают шелк. Причем, если взять и распрямить кокон покрупнее, можно размотать непрерывную ниточку длиной 1500 метров.
2: 1,5 километра. Чтобы пройти это расстояние спокойным шагом, человеку требуется около получаса. Целая наша передача. И давно люди догадались использовать труд насекомых?
1: Давно. Тысячелетия назад. Шелководство появилось в Древнем Китае. И долгое время китайцы хранили это в секрете от прочих землян.
2: Я, кстати, не уверен, мудрецы, что в этом есть толк. Такая ниточка от гусеницы вряд ли будет прочной.
1: Ох, как вы ошибаетесь, Радикс. Люди однажды сравнили шелковую нить с настолько же тонкой металлической нитью. И оказалось, что продукция гусеницы ничем не уступает по прочности стали. К тому же шелк блестящий, гладкий. Самый ценный бархат, ткань с мягким мелким пушком, тоже делают из шелкового волокна.
2: Кстати, о тканях. Мудрица в самом начале передачи поразила меня, сообщив, что люди сначала научились делать ткани, а уж потом нитки.
1: Да, ткацкое дело считается чуть более древним. В глубокой древности земные женщины руками сплетали травы или полоски кожи. Хотя уже первобытные люди пытались как-то облегчить это занятие. Подвязывали волокна к ветке дерева, внизу закрепляли на каком-нибудь бревне и продевали другие нити, как листочек в клеточку. Так получалась ткань.
2: Если верить земному интернету, люди постоянно пытались как-то улучшить технику, чтобы поменьше делать что-то руками.
1: Это да. Но и сейчас некоторые женщины Земли продолжают пользоваться первобытными ткацкими станками. Индианки племени Навахо, они живут где-то в Северной Америке, делают таким образом настолько плотные подстилки и одеяла, что те не пропускают воду. Хотя, разумеется, вы правы, Радикс. Люди предпочитают, чтобы за них работали машины.
2: Но согласитесь, так быстрее. Не нужно столько сил, времени и, знаете, производство тканей мне, жителю другой планеты, представляется очень опасным. Животные, которые дают шерсть, бодаются, легаются. Растения бывают чрезвычайно колючие. Гусеницы, кто их знает, может, кусаются. Лучше, мне кажется, ненатуральные нитки, химические. Синтетика, так сказать. Трудно представить себе жителя Земли, который бы не использовал вещи из синтетических материалов. Такие нити чрезвычайно крепкие. Ткани водонепроницаемы. Одежда из них дольше не изнашивается. Кроме того, ее проще содержать в чистоте. Это просто невероятно. Оказывается, нитки нужны людям не только для пошива одежды или еще каких-то вещей. Они используются в медицине. Это особые нити из химического волокна. Хирургические. Конечно, их делают не на том предельном комбинате, где сейчас наш специальный корреспондент Брам, а на других заводах. Это, я бы сказал, целебные нитки.
1: Люди часто приписывают им магические свойства. Мы уже это обсуждали.
2: Но здесь никакого волшебства нет. Только наука. Такой медицинской ниткой можно зашить глубокий порез на человеческом теле. Причем сама нить поможет заживлению.
1: Кстати, она наш главный информационный добытчик. Где Брам? Он давно не выходил на связь.
2: Брам! Прием, прием! Это мы, Мудрица и Радикс. Ответьте.
3: Да здесь я, Радикс.
2: Что ж, дорогие межгалактические слушатели, нам пора прощаться. До встречи, друзья! Ждите новых репортажей с Земли. С вами были специальный корреспондент Брам, всезнающая Мудрица, я, Радикс и...
4: Энциклопедия интересных вещей.
2: Ой, Брам, хорошо, что вы вернулись в наш космолет невредимым.
5: Не поверите, Радикс, но я бывал не в таких переделках.
2: Впереди столько работы, ведь люди придумали такое множество интересных вещей.

0: Детское радио.
1: Детское радио. Реклама.
2: Я МС Тупик.
0: Я Пушистик.
2: Погнали в Африку.
3: Любимая история про мамонтенка на большом экране. Приключения мамонтенка в поисках мамы.
2: Африка!
3: В кино с 1 октября.
4: 6+.
0: Детское радио.
5: Детское радио.
6: Детское радио.
1: Детское радио.
0: Не знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно по щучьему велению, по моему хотению. Только волшебные слова другие. Надо так громко и четко сказать: «Включи детское радио!» И все.
3: Ноль плюс. Реклама.
7: Слушаю.
8: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
7: Что случилось, Добрыня?
8: Чудо-юдо сказки портит.
7: Это чудо-юдо, который из былин?
8: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
9: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно!»

0: Чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
1: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
2: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
2: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
2: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
3: ООО «Карибар». 18+.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: новой эфире «Детское радио».
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

0: Необыкновенные истории обычных вещей.
1: Папа, папа, я в школе выиграл соревнование по бегу, и мне дали в награду вот так.

0: вот значок. Я теперь его всегда-всегда буду на груди носить.
1: Нет, молодой человек, не советую я вам так поступать. Поверьте мне, бывалому значку. Лучше храните меня дома, на полочке. И, глядя на меня, вспоминайте об этой своей победе, а заодно добавляйте новые награды. Не принято в хорошем обществе носить наградные знаки на повседневной одежде. Только в особых случаях их можно надевать. Например, военные награды надевают на парады или когда идут получать новые ордена и медали. А спортивные медали вообще хранят дома и на шее, и одежде не носят. Нынешние знаменитости

0: легионеры носили награды на груди, а награды, врученные всему легиону, привинчивались к древку флага подразделения. Тогда же в римской армии придумали значки с номерами легионов. Они цеплялись на застежку плаща или на шлем. На таком значке был порядковый номер подразделения, в котором служил солдат. Вот от этих маленьких значков с номерами пошла мода и на использование значков гражданскими людьми. Их стали применять представители ремесленных гильдий, объединений разных мастеров. Ткачи носили на куртках небольшие круглые бронзовые монетки с изображением иглы и ножниц. Кузнецы с изображением наковальни и так далее. Такой значок давал право участвовать в собраниях гильдии и голосовать за или против разных решений. Знак гильдии носился всегда и передавался по наследству. Ну, а в современном мире значки почти утратили свою значимость. Их теперь миллионы, и изображено на них все, что угодно.
1: Необыкновенные истории обычных вещей.
2: Детское радио.
1: Детское радио.

0: привет! Мы группа Пугалки! Понравилась песня?
1: Можно послушать ее в эфире детского радио
2: на Яндекс.Музыке и других цифровых платформах,
1: а также добавить в свой плейлист.
0: Поставить лайк или просто сказать в умной колонке:
2: включи песни группы Пугалки, мы похожи!
3: Детское радио!
4: Детское радио!
5: Радио!
6: Детское радио!
7: Тысячу лет я ждал этой минуты. Тысячу лет просидел в неуютном кувшине.
8: Отпусти меня домой к деду, проклятый колдун.
7: Глупый мальчишка, я научу тебя делать бури, топить корабли. Ты будешь богат и счастлив. Ты проживешь 2000 лет. А лет через 300, когда подрастешь, я женю тебя на моей дочке.

0: песен на детском радио. Реклама.
1: Намотайте на вилку. Рецептура всех макарон одинаковая.
2: Кроме макарон Байсад. Новая рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в Пятерочке.
0: Реклама.
3: Музей АС и студия «Летал и Шагал» представляют новый цикл детских программ, который станет для юных гостей увлекательным путешествием в мир большого искусства. Как изобразить историю от наскальных рисунков до комиксов? Как почувствовать

0: 2 Тверская, Ямская, дом 20.
1: 0+. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
2: Хорошо, что детское радио так много знает. У меня ведь работа какая. Гости в доме или хозяева заскучали, Кипятоша должен о чае позаботиться. А я, между прочим, не простой чайник, а очень любознательный. Но много ли узнаешь, сидя на кухне? А включил приемник и как будто путешествуешь по всему миру, не выходя из дома.

0: Здравствуйте, коллеги.
1: Привет всем, кто хочет стать настоящим сыщиком.
2: Рады приветствовать вас в нашей школе юного детектива.
1: Мы будем делиться с вами секретами нашей сложной и важной профессии.
0: Мы – это детективное агентство «Хрум». Хитрейшие расследования умнейших мыслителей.
1: Глава агентства «Хрум» Мария Петровна.
0: Юный сыщик Максим.
1: И начальник сказочной полиции Добрыня.
0: Помогать нам будут наши волшебные часики.
3: Так, слова и приметы. Так, вопросы, ответы. Правду от лжи как отличить? Попробуем вас. Мы научились.
0: Часики подскажут вам, когда следует быть особенно внимательным.
3: Слушай, тик-так. Вот этот знак.
2: В конце расследования мы объясним, что заставило нас насторожиться.
1: Как мы распознали обман и рассеяли этот розовый туман.
3: Тик-так, развеем сомнения. Тик-так, дадим объяснения.
4: Школа юного детектива.
3: Занятие четвертое. Розовый туман.
1: О, это был понедельник. Мама улетела в командировку 5-часовым рейсом. А в 7 приехала бабушка. Она живет за городом. Бабушка притащила корзину желтых антоновских яблок и ворох кремовых роз. И сказала: яблоки нам, Максимка. Придешь из школы, яблочный пирожок сообразим. А розы передай, пожалуйста, Марии Петровне. Она такие любит.
0: Очень люблю. Плетистый эльф. Садовая классика. Огромный букет. Мы с Максимом поставили цветы в прозрачную круглую вазу. И тут...
2: Это я позвонил. Жаль, я не видел букета. Наверняка розы были прекрасны. Так же прекрасны, как те розы, что пропали из сказки.
1: Вот что нам рассказал Добрыня. Из сказки Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева» пропали чудесные розовые кусты. Вы помните сказку? В большом городе под самой крышей жили двое детей – Кай и Герда.
0: Их дома стояли очень близко друг к другу. Стоило перешагнуть через водосточный желоб, и можно было попасть из одного окошка в другое. У их родителей было по большому деревянному ящику. В них росла зелень для приправ и небольшие розовые кусты, по одному в каждом ящике. Родители позволяли детям ходить друг к другу в гости, сидеть на скамеечке под розовыми кустами и беседовать.
1: Вот эти два розовых куста и пропали.
2: А еще из сказки «Свинопас» исчезла прекрасная роза.
1: Эту розу невиданной красоты принц из маленького-прималенького королевства подарил неблагодарной принцессе.
2: А еще пропала роза из сказки «Улитка и розовый куст».
0: Мы с Максом переместились в сказку «Снежная королева». Я предположила, что кто-то безобразничает в сказках Ганса Христиана Андерсена. Ведь это он автор сказок «Свинопас», «Улитка и розовый куст» и «Снежная королева».
1: Но когда мы встретились с Добрыней...
2: Пришло новое тревожное известие. Пропала роза маленького принца.
1: Из сказки Антуана де Сент-Экзюпери.
2: Да, все розы исчезали ночью. Никто ничего не слышал... Никаких улик не было найдено.
0: Мы осмотрели место происшествия в сказке «Снежная королева». Домики стояли совсем близко, так что крыши соприкасались. Окна мансард смотрели друг на друга. Между ними была проложена доска, и на ней...
1: На ней все ящики с зеленью для приправ были перевернуты, а два ящика были пусты.
0: Раньше в них росли розы. Мы еще раз все внимательно осмотрели, надеясь найти следы преступника.
1: Нам удалось найти клочок длинных белых волос. Он зацепился за один из ящичков.
2: Мы стали думать... Кто же может быть злоумышленником?
0: На дощечках, что соединяли дома Кая и Герды, не мог поместиться кто-то большой.
1: Это могло быть какое-то маленькое существо. Гном, эльф или мышка.
2: Тут я сказал.
0: И сам того не ведая, дал нам подсказку.
2: И куда эти розы делись? Как сквозь землю провалились?
0: Сквозь землю, длинные белые волосы, возможно, борода, рост маленький. Под это описание подходил...
1: Злой карлик из сказки «Белоснежка и Краснозорька».
0: Сказку написали братья Гримм.
1: Жили-были две сестры, Белоснежка и Краснозорька. И росли у входа в их жилище красивые розовые кусты. Однажды зимой к ним в дом пришел медведь. Они укрыли его от ветра и стужи. Весной медведю пришла пора уходить. Он сказал, что идет охранять свои сокровища, чтобы их не украли злые карлики.
0: Медведем оказался заколдованный принц. Заколдовал его злой карлик.
2: С карликом девушки позже встретились. В первый раз борода карлика застряла в колоде, когда он рубил дрова. Во второй карлик запутался в леске, когда ловил рыбу. Так неудачно, что Белоснежке пришлось ножничками немного подрезать его драгоценную бороду.
1: Мы подумали, что в сказке «Снежная королева» таинственный похититель роз тоже мог неудачно зацепиться за дощечку. Не смог освободиться и, убегая, пожертвовал клочком бороды.
0: Многое сходилось. Мы переместились в сказку братьев Гримм «Белоснежка» и «Краснозорька». Злой карлик очень умен и хитер. Нам стоило большого труда в разговоре с ним понять, правду он нам говорит или нет.
4: Хрум. Школа юного детектива.
3: Скроет ли правду розовый туман? Пик-так, пик-так. Сигнал подскажет, где обман.
0: Карлика мы нашли в лесу. Одет он был очень нарядно. Суконный зеленый кафтанчик, суконный красный колпачок на голове, на ногах деревянные башмачки. У карлика была длинная густая белая борода.
1: Да, борода знатная, только подрезана она была немного кривовато.
0: Карлик копал землю. Рядом с ним стоял полупустой мешок.
1: Вид у карлика был вполне довольный. Только когда он заметил нас, выражение его лица изменилось.
0: Он отложил лопату и заговорил.
2: Вернее, он начал ругаться.
5: Ну что вы ставились, пустые бараньи головы? Что вы потеряли в моем лесу? Хотите мои сокровища украсть?
0: Карлик схватил мешок и спрятал его за спину.
1: Мы расследуем дело о пропаже сказочных роз. Возможно, вы что-то слышали об этом?
0: Сказал Максим.
1: Карлик выпучил свои красные, светящиеся, как искры, глаза. Бросил на меня злой взгляд из-под косматых бровей и стал с еще большей злобой что-то бормотать себе под нос.
5: Ходят тут всякие. Неужто вы не можете придумать ничего лучшего, как спрашивать меня об этих мерзких колючих цветах?
0: Чем же вам не угодили розы, спросила я.
5: Это что, ценность какая? Камни самоцветные?

0: Золотые? Золотые слитки? Что так о них заботится?
1: Камни не камни, а живая природа. Простите, но вот, к примеру, борода у вас красивая, а пострижена неровно, сказал я. Что случилось?
2: Что тут началось? Карлик покраснел, схватился рукой за бороду и закричал:
0: «Да как вы смеете задавать мне такие вопросы, неотесанный народ! Эти девчонки, эти две недотепы не придумали ничего лучше, как отхватить кусок моей роскошной бороды! Фу, чтоб им пусто было!»
2: Я слушал карлика, а потом спросил прямо. Из сказок стали пропадать розы. Скажите, это случайно не ваших рук дело?
1: Удивительно, но карлик перестал ругаться и заговорил спокойно.
0: Ненавижу розы! Вам лишь бы меня в чем обвинить? Медведь обвиняет, что я у него драгоценные камни ворую. Этим двум гусыням моя борода не по нраву. Вечно пытаются еще обрезать. Хотел дров нарубить, так нет же, не дали. Да не нужны мне их огромные дрова. Для моей печурки нужны маленькие полешки, чтобы готовить нежную пищу. Мы же едим понемножку, а не набиваем брюхо, как вы, грубый жадный народ.
1: Я дал ему договорить и спросил прямо: говорят, вы недавно покидали свою сказку. Это так? Да или нет?
2: Карлик секунду помолчал, потом почесал кончик носа, разгладил бороду,
3: пристально посмотрел Добрыне в глаза, ухмыльнулся и произнес:
0: «А вот не буду я вам ничего говорить. Не обязан. Мое дело маленькое. По лесу гулять, птиц слушать, белочкам да зайчикам помогать, ну и камешки разные драгоценные собирать, жемчуг речной».
3: Продолжать разговор с карликом не имело смысла. Не было сомнения в том, что именно он виноват в пропаже роз.
2: Вот что нас насторожило в речи и поведении карлика.
4: Обещание свое мы выполняем! Что было не так, вам объясняем. Так, первое.
3: Если ваш собеседник на вполне безобидные вопросы реагирует резко, начинает ругаться, вам стоит задуматься. Возможно, за внешним раздражением вашего собеседника скрывается желание что-либо утаить.
4: Так, обучаем. Так, повторяем.
1: Камни не камни, а живая природа. Простите, но вот, к примеру, борода у вас красивая, а пострижена неровно, сказал я. Что случилось?
2: Что тут началось? Карлик покраснел, схватился рукой за бороду и закричал:
0: «Да как вы смеете задавать мне такие вопросы, неотесанный народ! Эти девчонки, эти две недотепы не придумали ничего лучше, как отхватить кусок моей роскошной бороды. Фу, чтоб им пусто было!»
4: Второе!
3: Ваш собеседник уклончиво отвечает на ваши вопросы? Пытается уйти от темы разговора? Возможно, он не хочет открывать правды.
4: Слушаем, Вик, слушаем. Так, разбираемся, что не так.
2: Я слушал карлика, а потом спросил прямо. Из сказок стали пропадать розы. Скажите, это случайно не ваших рук дело?
1: Удивительно, но карлик перестал ругаться и заговорил спокойно.
0: Ненавижу розы. Вам лишь бы меня в чем обвинить. Медведь обвиняет, что я у него драгоценные камни ворую. Этим двум гусыням моя борода не по нраву. Вечно пытаются еще обрезать. Хотел дров нарубить, так нет же, не дали. Да не нужны мне их огромные дрова. Для моей печурки нужны маленькие полешки, чтобы готовить нежную пищу. Мы же едим понемножку, а не набиваем брюхо, как вы, грубый жадный народ.
4: Третье!
3: Если ваш собеседник

0: пристально смотрит вам в глаза, возможно, он пытается понять, удалось ли ему вас обмануть, известно вам что-то или нет. Об этом же говорит и пауза перед ответом. Если при этом хмурый собеседник пытается улыбнуться, возможно, он считает, что ему удалось вас одурачить, и он рад этому обстоятельству.
1: Слова нельзя принимать на веру. Вот вам сказки фрагмент для примеру.
2: Я дал ему договорить и спросил прямо. Говорят, вы недавно покидали свою сказку. Это так? Да или нет?
3: Карлик секунду помолчал, потом почесал кончик носа, разгладил бороду,
0: пристально посмотрел Добрыне в глаза, ухмыльнулся и произнес:
4: а вот не буду я вам ничего говорить. Не обязан. Мое дело маленькое. По лесу гулять, птиц слушать, белочкам да зайчикам помогать, ну и камешки разные драгоценные собирать, жемчуг речной.
1: Обман тупик не ведет никуда. Так, от обмана выходит одна ерунда.
0: Именно злой карлик похитил розы, ведь розы приносят всем радость, а карлик хотел, чтобы радости у людей не стало.
3: Как мы разоблачили карлика? Мы задали ему один простой вопрос. Вернее, задала его Мария Петровна.
0: В самом конце нашей беседы карлик к тому времени полностью успокоился. Наверное, решил, что его обман удался. Уходя, я спросила: скажите, ведь вы знали, что розы Кая и Герды растут не на земле, где их легко утащить под землю, а в ящиках высоко над землей?
4: Да нет, откуда мне было это знать? Если бы знал, то... Ой-ой-ой-ой-ой!
3: Вы поняли, что этими словами карлик выдал себя. Конечно, тумана он напустил достаточно, но все в конце концов выяснилось. Розы вернулись в свои сказки. Ход сказочных событий восстановился.
0: На сегодня работа школы юного детектива окончена.
2: С вами были сыщики детективного агентства «Хрум».
0: Хитрейшие расследования умнейших мыслителей.
3: Мария Петровна.
2: Макс.
0: И начальник сказочной полиции Добрыня.
1: Открыли вам сегодня мы лишь несколько секретов. На следующем занятии ждут новые советы!
5: Хрум. Школа юного детектива.
1: На этом мы завершаем речи. Так, до новой встречи!
6: Этот и другие выпуски сериала «Хрум. Школа юного детектива» можно послушать на сайте Детского радио и в Яндекс.Музыке.
7: Детское радио.
8: Детское радио.

0: гости по утрам тут поступает мудро.
1: Но добрых друзей можно навестить и вечером. Тем более, что для этого далеко ходить не надо. Достаточно включить детское радио и оказаться
2: в гостях у сказки.
3: Да-да, каждый день в 21.00 сказки приглашают в гости. В это время на детском радио звучат добрые истории для хороших снов.
4: Продолжаем занятия для молодых пап. Доказано, что малыши лучше спят, когда им поют колыбельные. Прошу вас.
5: Скоро рассвет, выхода нет.
4: Я бы посоветовала что-то более мягкое.
5: Спи, моя радость, усни.
4: Да, не лучше. В таких случаях есть испытанное средство.
5: Мама, бабушка?
4: Это да. А еще детское радио и программа «Я засыпаю» с колыбельными и мелодиями для сна. Ежедневно в 21.30.
5: А, ничего себе.
2: Реклама.
6: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karuseldefistv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец «Фэгэбук», ГКД, ОГРН, 102-770-057-87-40, адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
7: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры – детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба», Тверская область. Все включено. Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
8: А знаете ли вы что?
9: Первая игрушка на Марсе будет тюлень.
2: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
8: «Ужасно интересно».
9: Все то, что неизвестно.
2: По выходным на детском радио.
9: Солнце

Засыпательно. Засыпательно.

0: Сказка на ночь.
1: На всех не угодишь. Сербская сказка.
2: Один человек.

0: человек возвращался верхом на осле из города домой. А рядом шел его 12-летний сын. Повстречался им прохожий и говорит:
1: «Ай-яй-яй, и не стыдно тебе, братец, а? Сам ты едешь, а ребенок пешком идет. У тебя ноги-то поздоровее его, а? Ай-яй-яй!»
0: Отец слез с осла и посадил на него мальчика. Через некоторое время повстречался им другой прохожий. Он сказал:
2: «Ай, нехорошо, сынок, получается, а? Сам едешь, а отец пешком идет. У тебя ноги-то помоложе отцовских, да?»
0: Взобрался тогда и отец на осла. Вот едут они вдвоем. Повстречался им третий прохожий и воскликнул:
3: «Вот так картина! Два больших осла уселись на слабое животное и едут, как ни в чем не бывало, а вас бы палкой проучить не мешало!»
0: Слезли они с осла и пошли пешком. Отец с одной стороны, сын с другой, а посредине осел. Повстречался им четвертый прохожий и говорит:
3: «Ха-ха! Что это вы все трое пешком, ха? Когда и двоих было бы достаточно! Слушайте, ведь кто-то из вас может и верхом ехать, да?»
0: Тогда отец и говорит сыну:
4: «Мы с тобой на осле по-всякому ехали. Теперь, видно, пришла его очередь на нас проехаться».
0: Повалили они осла на землю. Отец связал ему передние ноги, сын – задние, продели сквозь веревки жердь и понесли осла. А прохожие над ними смеются.
5: «Люди, смотрите, два осла одного несут!»
0: Не выдержал отец насмешек, бросил осла на землю и стал веревки распутывать, а сам приговаривает:
4: «Желающий угодить всем поистине достоин имени осла. Теперь, когда я понял это, буду со слом делать все, что пожелаю, а люди пусть говорят все, что им вздумается».
0: Влез он на осла, а сын пошел пешком. И так они благополучно добрались домой.
6: Это еще не все. Скоро ты услышишь еще одну сказку.

0: Родная сказка. Встретились однажды птичка и лиса. Побеседовали друг с другом, подумали и решили засеять пшеницей небольшое поле. «Ты, — говорит лиса, — достань семян, а я буду сеять». Птичка согласилась, слетала на один крестьянский двор, слетала на другой, побродила вокруг амбаров и набрала семян. «Теперь ступай на поле и сей», — сказала она лисе. «Семян я достала». «Нет», — ответила ей лиса, — «сеять я не умею». «Посеешь ты на этот раз, зато я буду косить и собирать урожай». Взялась птичка за работу и с большим трудом воткнула зерна одно за другим в землю. Семена были хорошие. Вскоре появились всходы. Когда пшеница выколосилась и созрела, птица отправилась к лисе. «Ты обещала скосить пшеницу и собрать урожай», — сказала она. «Нет», — ответила лиса, — «косить я не умею. Скоси уж ты, зато я потом буду молотить». «Как же так? Ты ведь обещала». Делать, однако, нечего. Пришлось птичке самой собирать урожай. Прилетела она на поле и клювом кеп-кеп-кеп-кеп сорвала по колоску всю пшеницу и увязала в снопы. «Ну вот, — говорит она лисе, — я скосила пшеницу. Теперь ты, лиса, молоти».
1: «Нет, — ответила ей лиса, — молотить я тоже не умею.
0: Молоти ты, зато я буду делить урожай». Пришлось птичке смолотить всю пшеницу. Когда работа была закончена, она сложила в одну кучу мякину, а в другую насыпала зерна.
1: «Что же, — говорит лиса, — ты хорошо поработала. Теперь я разделю урожай. Пусть будет так. Возьми себе мякину, а я возьму зерно».
2: «Как так? Зачем мне нужна мякина? Я столько трудилась, и теперь останусь ни с чем? Это несправедливо. Давай обратимся к судье. Пусть он решит, как нужно разделить эту пшеницу».
1: «Хорошо, я согласна», — сказала лиса. «Обратимся к судье».
0: «Сходи и приведи в судьи большого старого гуся». Лиса решила, если судьей будет большой старый гусь, она окажется в двойной выгоде, потому что съест и пшеницу, и гуся. Отправилась птичка на поиски гуся и увидела по дороге букашку. Хотела склевать ее, да та взмолилась.
3: «Не ешь меня! Может быть, я тебе на что-нибудь пригожусь?»
2: «На что ты можешь пригодиться? Лучше мне съесть тебя, так как я голодна, а лететь мне далеко, в деревню».
3: «А зачем ты летишь в деревню?» — поинтересовалась букашка.
2: «Хочу позвать в судьи гуся. Я сужусь с лисой из-за урожая пшеницы», — букашка сказала.
3: «Ни за что не зови в судьи гуся, а то дело кончится плохо и для гуся, и для тебя. Позови лучше охотничью собаку, которая лежит на краю поля. Видишь, там, внизу».
2: Птичка подумала и сказала: «А ведь ты права, букашка. Вот уж не думала, что ты сможешь сослужить мне такую добрую службу, дать хороший совет. Спасибо тебе».
0: Поспешила птичка к собаке, но, подлетев к ней, увидела, что та совсем отощала и больна. Все же птичка спросила ее: «Послушай, кума, не пошла бы ты ко мне в судьи? Я сужусь с лисой из-за урожая пшеницы».
1: «Никак не могу, кума», — ответила ей старая собака. «Ты же видишь, в каком я состоянии. Ну вот что я скажу тебе. Если бы ты накормила меня жирной солянкой с мясом,

0: то бы у меня немножко прибавилось сил. Да если бы смазала мне кожу оливковым маслом, чтобы она стала гибкой и мягкой, как прежде, тогда бы я пошла в судьи и рассудила вас».
1: «Но это проще простого», — повеселев, ответила птичка.
0: «Больше тебе ничего не нужно, нет? Тогда ступай за мной». Отправились они в путь. Идут мимо поля и видят, работает в поле хозяин и 4 батрака. Хозяин говорит жене:
2: «Жена, уже полдень, пора нам обедать».
0: Пошла жена за обедом. Дома у нее была приготовлена жирная солянка, капуста с мясом, поджаренным на сливочном масле. Поставила она миску с солянкой себе на голову, взяла за руку маленького сынишку и пошла обратно. Увидела их птичка и говорит собаке: «Спрячься здесь за кустами, а уж я постараюсь достать тебе то, что ты просила». Спряталась собака, а птичка опустилась на землю перед ребенком и принялась прыгать вокруг него.
3: «Ой, мама, посмотри, какая птичка!» — закричал малыш и побежал за ней.
0: А птичка не улетает, скачет вокруг, и никак мальчугану ее не поймать. Матери показалось, что у птички сломано крылышко, и она не может улететь.
4: «Подожди», — сказала она мальчику, — «сейчас мама тебе ее поймает».
0: Поставила женщина миску на землю и занялась птичкой. Но птичка ей в руки не дается, убегает в сторону, а сама делает знак собаке, чтобы та принималась за еду. Когда птичка увидела, что собака все съела и уже вылизывает посудину, она вспорхнула и улетела. Повернулась женщина, хотела миску взять, а солянки-то и в помине нет, все собака съела. Говорит собака птичке:
2: «Вот и прекрасно, я очень довольна. Теперь у меня силы прибавилось. Достала бы ты мне еще оливкового масла, чтобы смазать кожу».
0: «Это тоже очень просто», — задорно и весело ответила птичка. «Ступай за мной». Пришли они на маслобойню и видят, расположились там на отдых крестьяне, а возле них лежат бурдюки с оливковым маслом. Крестьяне пришли издалека и в полуденный час прилегли отдохнуть и поспать в тени деревьев. Только один из них не спал и сторожил масло. Птичка вспорхнула и села прямо на бурдюк. Крестьянин, стороживший масло, взял камешек и бросил в нее. А она не с места, только крылышками пошевелила. Фью, полетел в птичку второй камешек, но она снова чуть пошевелилась. Тогда крестьянин взял камень величиной с кулак и швырнул его с досадой, что было сил. Но камень попал не в птичку, а в бурдюк, пробил его, и масло полилось на землю. «Вставайте, ребята!» — крикнул он товарищам. «У нас порвался один бурдюк!» Все вскочили, стали охать да ахать, собрали кое-какие остатки масла, потом раздосадованные взяли остальные бурдюки и ушли.
3: «Беги скорее сюда!» — позвала птичка собаку. «Масла я тебе нашла достаточно!»
0: Подбежала собака, вывалилась как следует в оливковом масле, и кожа у нее стала гибкой и мягкой, а шерсть заблестела.
2: «Вот теперь, птичка, если хочешь, я буду вашим судьей», — сказала собака.
0: Взяла птичка мешок, посадила туда собаку и пошла с ним в горы, к перевалу, туда, где у нее была назначена встреча с лисой.
3: «Лиса!» — закричала она. «Где ты? Я принесла гуся. Он будет нас судить. Подойди поближе».
0: Показалась из зарослей лиса. Разглядела мешок и сообразила, что там вовсе не гусь.
2: «Что-то велик твой гусь, да и спина у гуся большая и круглая, а не такая, как у твоего приятеля в мешке. Не могу я подойти ближе», —

0: Не успела лиса это сказать, как птичка развязала мешок, оттуда выскочила собака и бросилась прямо на лису. Стала лиса метаться по зарослям, а собака за ней. Долго они так бегали, и лиса чуть было не улизнула от собаки, спрятавшись в норе между корнями старого дуба. Но собака изловчилась и схватила ее за хвост. Лиса тянет хвост к себе, а собака к себе. Лиса его дергает, и собака дергает. Наконец, хвост оторвался, а лиса спряталась в норе. Собака отдала лисе хвост птичке и сказала:
1: «Хвост я ей оторвала, а сама плутовка спаслась. Но ты теперь спокойно забирай всю пшеницу. Лиса больше слова тебе сказать не посмеет».
2: Спокойной ночи. Пора засыпать. Реклама на детском радио. Шоу, о котором все говорят. 300 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов. 20 трюковых номеров на пике возможностей. Драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина». Цирк, театр, чудеса. Успейте увидеть до 27 сентября в Лужниках. Без животных. Подробности на пушкин.шоу. 0+.
3: Сказки для всей семьи. Детское радио приглашает в фольклорный центр «Москва». Ансамбль танца «Русские сезоны» покажет балет «Чиполлино» на музыку Арама Хачатуряна по сказке Джани Родари. Увлекательная история о мальчике Луковке, дружбе и борьбе за справедливость. 26 сентября, 12:00, фольклорный центр «Москва», улица Барклая, 9. Возрастные ограничения 6+. Подробности на сайте moscowfc.ru.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
4: Слушайте на детском радио.
5: Я полезнее и, по моему скромному мнению, гораздо вкуснее. Вот зачем я сказал, что вкуснее. Теперь точно съедят. Не видать мне...
4: Вы прослушали краткое содержание очередного выпуска программы «Ну и ну!» Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным. Не прослушайте всю программу целиком! Каждую неделю новый выпуск! Я засыпаю.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

0: Я засыпаю.
1: Детское радио.
2: Детское радио.
3: Детское радио. Реклама на детском радио.
4: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
6: ООО «Карибара», 18+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве.
7: 8-495-921-40-41.

0: Засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

засыпательно.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

Занимательно, увлекательно, засыпательно. Детское радио. Волшебная музыка для самых сладких снов. Дети спят.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

0: В эфире детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, засыпательно.
0: Детское.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

те спят.

Засыпательно. Засыпательно.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

Обязательно. Засыпательно. Детское радио.